0: очень недорого папу купил Локомотив.
1: Пара-ба-бам.
2: Вот так легко.
3: А папа кто, футболист получается, да?
2: Да.
3: Не знаю, радоваться или нет.
2: Это в любом лучше, лучше, чем папу сбил Локомотив. Шутки,
4: песни, плюс. А я иду, шагаю по лыжне, и я пройти еще смогу. Далекий тихий океан, и тундру, и тайгу. По лесу я не еду, а лечу, красив мой лыжный бег. А если я чего-то захочу, под елкой я минутку улучу. Не

0: У меня тоже из старенького, модненького. Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, мы демографии работники, да. И милым дамам шлем привет. Мы и не пили, и не кушали, одна работа в голове. Ой, и вот рождаем масть улучшили 16 раз по всей стране. Пра-ба-да-бам.
1: На Юмор ФМ.
2: Фух, ладно, я следующий на очереди. Место 38, место 30.

0: 38, а не 3, а не 2, кругом голова. Места 38, места 38, хуже мест просто нет, рядом туалет. Я тебе всегда буду брать 38-ю, поняли, да?
1: Выдала.
2: Виталий, ваша очередь.
3: Белым снегом засыпает гладь московского шоссе, и гаишник проверяет, тормозит машины все. Отпираться бесполезно, отвечаю не впопад. Был я абсолютно трезвым 300 грамм тому назад.
4: На Юмор ФМ.
1: Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
0: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ. Шутки, песни, плюс!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: По итогам выходных решил купить карту города, чтобы отмечать места, куда мне больше нельзя.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа.
1: 5-летняя Маша предложила нарисовать папу. Сначала она нарисовала голову. Мама спрашивает, а что еще есть у папы? Маша отвечает, пиво. А что потом? А потом бадун. Алена 6 лет. Слышит по радио песню Игоря Николаева «Такси, такси, хочу в такси, я тебя обнять и поцеловать». И резюмирует. Такси ведь нельзя поцеловать, оно же грязное. Из школьных сочинений Гриши. Галилей изобрел микроскоп и смотрел через него на Луну. Сегодня браки похожи на союз клеща и собаки. Но ситуация ухудшается тем, что обычно в браке два клеща и ни одной собаки. Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду.
0: Угарный папа.
1: 5-летняя Настенька с папой заходит в зоомагазин, и она тут же спрашивает у продавщицы. А у вас хомячки свежие? Мама идет с 8-летним Витей, держась за руку. Навстречу знакомая. Такой большой мальчик, а все с мамой за ручку ходишь. Витя смотрит на маму и громко говорит. Мама, у нее просто дети выросли, вот она и завидует. Ты не переживай, я тебя еще и поцелую сейчас. Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора? Все просто. Мне их присылают родители на единый номер Telegram +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Хватит жаловаться на жизнь. Не забывай, кто-то сейчас живет с твоей бывшей.

0: Юмор ФМ.
1: Не плачь, Анастасия, все слезы от бессилья в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: ЖКХ.
2: Хомяки заранее готовятся к зиме. Чем выгодно отличаются от коммунальщиков? Вышел от психиатра и расстроился. Оказалось, что во мне живут 24 личности, а за коммуналку плачу только я. Иногда так хочется простого человеческого начала отопительного сезона. Каждый немецкий сантехник мечтает, чтобы хоть раз его вызвали просто починить кран. Справка из ЖЭКа считается историческим документом, потому что добыта путем интриг, козней и предательств.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: любовь никогда. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я мою посуду в такой последовательности: кружки, стаканы, вилки, ложки, ножи, тарелки, контейнеры, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие, кастрюли, сковородки.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: «Как с бензином?» — спросил Остап. «До Удоева хватит? Нам только 30 километров сделать, а там все отнимем». «Должно хватить», — с сомнением ответил Козлевич. «Имейте в виду», — сказал Остап, строго оглядывая свое войско. «Мародерства не допущу. Никаких нарушений закона. Командовать парадом буду я». Паниковский и Балаганов сконфузились. «Все, что нам надо, удоевцы отдадут сами. Вы это сейчас увидите. Заготовьте место для хлеб-соли». 30 километров антилопа пробежала за полтора часа. Последний километр Козлевич очень суетился, поддавал газу и сокрушенно крутил головою. Но все усилия, а также крики и понукания Балаганова ни к чему не привели. Блестящий финиш, задуманный Адамом Казимировичем, не удался из-за нехватки бензина. Машина позорно остановилась посреди улицы, не дойдя 100 метров до кафедры, увитой хвойными гирляндами в честь отважных автомобилистов. Собравшиеся с громкими криками бросились навстречу прибывшему из мглы веков Лорен Дитриху. Их грубо вытащили из машины и принялись качать с таким ожесточением, будто они были утопленниками, и их во что бы то ни стало нужно было вернуть к жизни. Козлевич остался у машины, а всех остальных повели к кафедре, где по плану намечен был летучий трехчасовой митинг. К Остапу протиснулся молодой человек шоферского типа и спросил: «Как остальные машины?» «Отстали», — равнодушно ответил Остап. «Проколы, поломки, энтузиазм населения — все это задерживает». «Вы в командорской машине?» — не отставал шофер-любитель. «Клептунов с вами?»
2: «Клептунова я снял с пробега», — сказал Остап недовольно.
3: «А профессор Песочников на Паккарде?»
2: «На Паккарде, а писательница Вера Круц», — любопытствовал полушофер.
3: «Вот бы на нее посмотреть, на нее и на товарища Нижинского. Он тоже с вами?»
2: «Знаете», — сказал Остап,
3: — «я утомлен пробегом».
2: «А вы на Студебекере?» «Можете считать нашу машину Студебекером», — сказал Остап злобно. «Но до сих пор она называлась Лорен Дитрих. Вы удовлетворены?»
1: Но шофер-любитель удовлетворен не был.
3: «Позвольте!» — воскликнул он с юношеской назойливостью. «Но ведь в пробеге нет никаких Лорен Дитрихов. Я читал в газете, что идут два Паккарда, два Фиата и один Студебекер».
2: «Идите к чертовой матери со своим Студебекером!» — заорал Остап. «Кто такой Студебекер? Это ваш родственник Студебекер? Папа ваш Студебекер? Чего вы прилипли к человеку? Русским языком ему говорят, что Студебекер в последний момент заменен Лорен Дитрихом, а он морочит голову. Студебекер!»
1: Юношу уже давно оттеснили распорядители, а Остап долго еще взмахивал руками и бормотал.
2: «Знатоки! Убивать надо таких знатоков! Студебекер ему подавай!»
1: Председатель комиссии по встрече автопробега протянул в своей приветственной речи такую длинную цепь придаточных предложений, что не мог из них выкарабкаться в течение получаса. Все это время командор пробега провел в большом беспокойстве. С высоты кафедры он следил за подозрительными действиями Балаганова и Паниковского, которые слишком оживленно шныряли в толпе. Бендер делал страшные глаза и в конце концов своей сигнализации пригвоздил детей лейтенанта Шмидта к одному месту. «Я рад, товарищи», — заявил Остап в ответной речи, — «нарушить автомобильные сирены и патриархальную тишину города Удоева. Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Железный конь идет на смену крестьянской лошадке. Наладим серийное производство советских автомашин. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Я кончаю, товарищи. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Снежинске 6 часов.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Хозяйки на заметку. Еда станет намного вкуснее, если готовить ее немного реже.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Цеховский, Москва.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне в самом начале нужно говорить. У меня есть проблемы с координацией и с речью, и каждое новое общение. Мне нужно начинать с фразы, что я не наколдырился. Я пользуюсь доставкой еды на дом. Все же уже пользуются доставкой еды. Но я вот заметил одно, что очень большая разница между тем, когда ты только скачал приложение, делаешь первый заказ, и когда уже освоился, и такой прямо клиент. Я когда делал первый заказ, я смотрел в телефон и такой...

0: Чего себе, вы приготовите мне еду и привезете ее прямо домой? Да я встречу вас возле метро. И когда пришло сообщение, курьер забрал заказ и уже спешит к вам. Первая мысль была, блин, надо бы прибраться. Человек придет, у меня такой срач. Сейчас, ребята, то, что курьер звонит в дверь, это не повод надевать трусы вообще. Вообще не повод. Я, знаете, я стал такой вальяжный, наглый. Знаете, какой верх наглости? Это вот открыть курьеру дверь, забрать пакет с едой и сказать, братан, подожди, цепани мусор. Давай, ну, это твои же принесли, что? Давай, что ты будешь порожником гонять? И постоянно они от меня требуют оставить отзыв. Каждый заказ. Андрей, вам все понравилось? Напишите отзыв, поставьте пятерочки, поставьте звездочки. И они так меня достали, что я недавно первый раз в жизни написал негативный отзыв. Я прямо открыл ноутбук, подумал, хотите, пожалуйста, всю правду. Значит так, привезли поздно, все холодное, невкусно. Думаю, такой, да. Вот так. И через минуту они присылают мне сообщение, мол, Андрей, брат, мы сами от этого, мы этого курьера найдем, убьем к чертовой матери. Ну, я своими словами, но там такой смысл был. Если вы еще готовы нас простить, примите от нас в качестве извинений промокод на 200 рублей. Надо было сказать спасибо, но первое, что я подумал, ребята, вы сами-то поняли, что вы наделали сейчас? Я же почувствовал кровь. Я на вашем сайте написал десятки положительных отзывов, не получил от вас ни копейки. Вы к чему меня мотивируете? Я за 2 недели обосрал все рестораны в округе. Все, до единого, все. В районе моей станции метро ресторанному бизнесу капец. Там, судя по моим отзывам, выжженная земля. Надо переезжать уже, потому что не принимают заказы больше. Спасибо большое, у меня все, спасибо.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Что это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Охранник океанариума – это единственный человек, который с зарплатой 20 000 рублей частенько ест лангустов и омаров.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Перед тем, как ртом ловить снежинки, убедись, что все птицы улетели на юг. Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил. Тихий океан, знаешь? Я успокоил. Черное море, знаешь? Я покрасил. Белое море, знаешь? Я побелил. Мертвое море, знаешь? Я убил. Эгейское море, знаешь? Это не я.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стогниенко.
1: Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить, ну, просто ходить.
0: Ольга Картункова.
2: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим.
0: Валерий Равдин.
3: Ну, это не проблема вообще. Проблема – это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад, когда в Перми впервые зародился футбол.
0: «Однажды в России» – народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Светлана хотела выйти замуж, но, как обычно, вышла на станции Новослободская.

0: FM. Шутки.
1: Учитель труда после шестой рюмки автоматически становится учителем пения.
0: И песни.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Штанга!
2: Ну что там говорить? Лучше один раз проиграть 4-0, чем 4 раза по 1-0. И знаете, из всех неизвестных японских лыжников он самый неизвестный. Ну, тут все понятно. Команду оштрафовали за то, что защитник вошел в ближайшего соперника после свистка. Абсолютно справедливое решение. Все журналисты сошлись во мнении, что в игре сегодня было два разных тайма. Первый и второй. А в этом эпизоде Месси имел трех защитников. Двоих сзади и одного перед собой. И мы видим, как врачи поднимают Марьера. «Давай, парень, вставай! Забивать надо!» Не дали ему даже полежать как следует. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Любимая, ты горячая, сочная и опасная. Ты как беляш с вокзала,

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вот как мы из страны самородков в страну самодурков превратились? Детям, которые в лагерь приезжают, инструкция. Иметь при себе 3 смены белья, домашние туфли, полотенце с петелькой для ног. Садюги. Автостанция в Кемерово. Перерывы на обед 9.30, 10.30, 11.40, 12.30, 14.20, 15.20, 16.10, 16.40. Рабочий день до 17.00. Объявление в газете. Продаются щенки-метисы, мать-овчарка, отец-мерзавец. Прайс-лист на стене в травмпункте. Внеплановая перевязка 200 рублей. Ниже. Внеплановая перевязка чистым бинтом 350 рублей. Челябинск. Объявление в фойе больницы. Внимание! При выписке пациентов категорически запрещено использовать в фойе петарды, фейерверки и хлопушки. Вот энергия у наших людей. Комната, где раздеваются врачи, в больнице. Такая цитата из Советского Союза. Вешалки нет, 3 гвоздя вбито в стенку. Под первым гвоздем написано «для перчаток». Под вторым – для халатов. Под третьим – для врачей. Это из истории болезни. До поступления в больницу анализы были нормальными. Регина болела, в больнице лежала. Страшная травма была. Я через 3 месяца только... Там меня не было, я вернулся, поехал ее навестить. Она уже лежала долго, была почти перед выпиской. Меня встречает санитарка, чтобы провести, чтобы не блуждал коридорами больничными. Они не ведают, что они говорят. И она идет, говорит мне, эта нянечка говорит, ой, так жалко, Регинка выписывается. Вы знаете, мы никого из вас больше не увидим. Ну ничего, будем надеяться, хоть вас положат. Вот. Вообще за медиками надо следить тщательно. И когда я еще ходил в поликлинику, в районную, помню, ходит мужик с перевязанным пальцем. А перевязали ему, видимо, наши медсестры. То есть с душой по-русски перевязали. Я такой. 2 шины, шина от машины. И он этим пальцем вверх ходит, потому что спрятать это некуда и невозможно. И он пальцем вперед, рассерженный такой, подходит к регистратуре и говорит, куда вы меня послали? Значит... У него такой маяк, вот такой вот. Я просил хирургу, а в 16-м кабинете уролог. Та ему говорит, правильно, уролог, но он сегодня дежурный хирург.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в деревне.
1: Вот. Все, Кать, вот. Вот он, конец деревни, все.
2: Блин, а я так рада, что мы сюда на недельку приехали. Я хоть посмотрю, где ты рос.
1: Вот здесь, да, я рос.
2: Слушай, я столько мотоциклов с люльками в одном месте ни разу в жизни не встречала.
1: Ну и что, ты сфотаться хотела? Фотайся, да пойдем, у нас еще бабушка ждет, она сегодня хотела шашлыки делать. Mm-hmm. Нам еще мясо догнать надо будет сегодня вечером.
2: А, Валер, я просто сюда стаканчики заказала.
1: Кать, ты что прикалываешься? Мы здесь на неделю, ты даже здесь умудрилась что-то заказать?
2: Ну, Валера, ну я хотела сделать приятное твоей бабушке. К тому же, если честно, мне и самой надоело уже пить из этих граненых древних стаканов, в которые что ни налей, они все равно водкой пахнут.
1: Кать,
2: хочу.
1: А не сильно ты привередлива в том месте, где под тобой туалет шевелится, а?
2: Ладно, давай уже заберем и пойдем.
1: Давай. Че, а как тут? Постучаться?
2: Ну, наверное, или... не знаю.
3: Вашу мать, а!
2: Ой!
3: Ой! Ой! Ой! Ой! Все, бордель закрыт. Комната через ультрафиолет, как далматинец.
2: Да нет, мы в ПВЗ.
3: А, и в аварийный завод? Так его закрыли после того, как директор в чайне всплыл.
2: Вы не поняли, мы пришли за заказом.
3: Нет, деточка, я уже людей не убиваю.
2: Да ну вы что, издеваетесь, что ли? Вот же пункт выдачи, ну вот же, вот.
3: А, ну так и говори, а то он у меня одно ухо стреляет, а второе целится. Я когда выпью, я всегда шучу.
1: Кать, есть ощущение, что у нас с ней сегодня как с тарелочницей на свидании. Ничего она нам не даст.
3: Ой, простите, у нас просто... Никогда ничего не заказывали. Mm. Такая ситуация, понимаете? А. Нет, а с другой стороны, ну вот как сделаешь заказ с барабанного телефона, понимаете?
1: Да, я понимаю.
3: Но я все равно рада вас видеть, да.
2: Все, давайте мы заберем, вот.
3: Ой, какой хороший, это ребеночек ваш?
2: Это штрих-код.
3: Солнышко.

0: Лариска, я немецкий в школе не учила, времена такие были. Ну, хорошенький, сама сделала, красивый.
1: Кать, есть ощущение, что каждый из вас сейчас думает, что у второго капитально фляга свистанула.
0: Ладно, что у вас?
2: У нас стаканы приехали.
0: А куда они уезжали? С вами трезвыми так скучно. Сейчас принесу.
2: Спасибо, да. Будем ждать.
1: Ну все, Катюх, попрощайся со своими стаканами. Я клянусь, она сейчас зашла в сени и такая пу-пу-пу-пу-пу. А что я хотела? Что я зашла?
2: Да успокойся, Валер. Обычный нормальный ПВЗ.
1: Да, в нормальном ПВЗ собака, он скакалкой к забору не привязана, мне кажется.
2: Ну ладно.
0: Ой, извините, что я так долго. Главное, в сени зашла, стою такая пу-пу-пу, а что я хотела? Ну, угадайте, в какой руке?
2: Да вы в обеих держите.
0: Нет, судорога.
1: А, в правой.
2: Так, подождите, а это не наши стаканы?
0: А это мои стаканы. Это я чай пила, это Сережка племянник любит, вот это батя любит выпить, да. Здесь у меня цветы стояли.
1: Че, Катюх, думаешь, зря ты, наверное, самовывоз указала, да? Судя по лицу, ты сама уже не вывозишь.
2: Я просто сейчас жалобу напишу в поддержку, я посмотрю, как вы будете шутить.
0: Ой, что и что они нам сделают? Закроют нас. Нас 3 года назад закрыли, ну это ж не мешает нам работать.
1: Кать, ну правда, ну посмотри на это. Ну это странная идея. Маркетплейс в деревне, это очень странно. В деревне маркетплейс может быть только в одном случае. Если один умер, сельчанин, а остальным его вещи раздают. Вот тебе маркетплейс. Мы же сюда приезжаем, чтобы наоборот, от городского отдохнуть, согласись?
2: Да, да, Валер, ты прав, и я сейчас это правда поняла. Давай, пойдем, не будем мы забирать эти стаканы, попьем из тех, которые есть.
0: Да, приходите, мы сейчас в Даркнете разберемся, вообще у нас все будет.
1: Разбирайтесь, нам не надо, да.
3: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете: вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Какой же я раньше был дурак! Совсем не такой дурак, как сейчас!

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А вы уже читали новый роман Кирилла Киллерова?
2: Нет.
3: Как? Вы еще не читали новый роман Кирилла Киллерова?
2: Ну, говорю же, не читал.
3: Да вы что? Это же просто хит.
4: Кирилл Киллеров. Сверхновая звезда российского детектива. Автор нашумевших бестселлеров «Варьё воровское», «Криминальный криминал», «Убийственное убийство». И вот он, новый хит мастера. Напряженный, интригующий, непредсказуемый детективный роман «Преступное преступление преступника». Он бывший, уже совсем не настоящий преступник. Он приступал, но раскаялся и обещал больше не приступать. Но он вынужден приступить и совершить небольшое преступление, чтобы раскрыть большое преступление и наказать самого настоящего преступника.
2: Вот это интрига! Как же называется книга?
4: «Преступное преступление преступника». Кирилл Киллеров. Спрашивайте во всех книжных магазинах, торгующих книгами.
5: Ищите что-то вкусненькое для вашего ребенка?
6: Мама, мама, я хочу Тарасика!
7: «Тарасик» – инновационное детское питание.
5: Для гурманов от 1.5 лет и старше.
6: «Тарасик»
7: – фруктовые пюре, творожки, смузи, йогурты. Фантастические сочетания вкусов в стиле фьюжн.
5: Ананас и холодец, манго и хек. Клубника и гудрон.
7: Попробуйте новинку. Тарасик рыбный со вкусом карасика.
5: Продукты «Тарасик» содержат все необходимые витамины и минеральные вещества.
7: Ваши дети полюбят Тарасика.
6: Тарасик!
7: Спрашивайте в продуктовых лабазах вашего города.
8: Мне не так много лет, но о пенсии я задумываюсь всерьез.
9: Просто сломала голову над этими формулами и расчетами.
10: Столько предложений, я даже и не знаю, кому доверить свои деньги.
11: Понадейтесь на авось. Негосударственный пенсионный фонд «Авось». Островок безопасности в бушующем океане пенсионных реформ. «Авось». Рассчитаем индивидуальный план. «Авось». Поможем обрести уверенность в будущем. «Авось». Мы сами решаем, какой будет ваша будущая пенсия. Пенсионный фонд «Авось». Собираем деньги сегодня, чтобы раздать послезавтра. Понадейтесь на «Авось».
12: «Авось» не подведет.
11: Подробности на сайте avoszaplatit.net.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
4: ВГЛ-2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: На природе или дом? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
9: Вкусный!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда вспоминаю своих одноклассников, понимаю, что жизнь нас больше никогда не сведет вместе. И слезы наворачиваются на глаза от счастья.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
3: Салавата. Город красивых девушек. И если кто-то забыл, мы можем вновь познакомиться. Это Ульяна.
4: Как это долго! Выступление, оно как секс. Поэтому пару минут попрыгаем и пойдем курить. Короче, это Ксюша, Соня, Маша, Ульяна, Алия. Я Леха. Они из Башкирии, я из Орла. У них много меда, у меня его нет. Давайте, скорее уже в финал, у меня времени мало. Сегодня полнолуние, а мне еще по лесу голым бегать.
3: Ты что, оборотень?
4: Нет.
3: А зачем тебе тогда полнолуние?
4: Я что, дебил в темноте по лесу голым бегать? Начинаем.
5: В магазине чая.
4: Здравствуйте, можно чай?
6: Здравствуйте, у нас специализированный магазин чая. Есть все сорта мира. Пуэр, Дахунпао, Тигуань
4: Ин. Не-не-не, чай. Чай, чаек, чайковский.
6: Ну тогда есть фруктовый, манго, мята, маракуйя.
4: Не, я не электронку покупаю, обычный чай.
6: А вам для чего? Пробудить сознание, воодушевить либидо или почувствовать единение с природой?
4: Попить с баранками.
6: Ну, откуда предпочитаете чай? Из Китая, Японии, Шри-Ланки?
4: Из Магнита, но он закрыт. Пришел к тебе, дай чай.
6: Все равно не понимаю, какой именно сорт вам нужен?
4: Да любой! У которого на упаковке слоны, Биг Бен или баба с точкой. Там еще в начале слово принцесса.
6: Какой?
4: Байховый, который вкусно пить только с сахаром, поняла?
6: Нет.
4: Нет, ну чай, который можно и выпить, и на глаза положить.
6: Как патчи?
4: Как два пакетика чая.
6: Ну а с кем вы будете пить чай?
4: С медом, болею я!
6: Послушайте, у нас специализированный магазин чая. Чай – это целая церемония, а мы профессиональный магазин чая.
4: Профессионалы?
6: Да.
4: Есть чайный гриб?
6: Это что?
4: О, это невероятная церемония. Берете бабку, берете банку, берете деда.
0: Реклама.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
8: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
9: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10.
10: По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
11: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Контрастный душ – это когда выходишь из сауны, а у входа тебя встречает жена.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Узбеки это на верблюде. Жарко. Жарко, ему страшно, пот у спотевитейки. Градом смотрит, велосипедист проезжает. Стой! Слушаю вас, как так делаешь? Говорю, чего делаю? Почему не жарко тебе никак? Мне жарко, тебе вообще никак и не жарко. Говорю, а что ты сравнишь? Ты же на верблюде или прешься. Я же на велосипеде, ветром же обдувает. Не понял? Я тебе просто скажу, чем быстрее, тем прохладнее. Физический закон. Давай, пока, привет своим. Уехал, верблюд тоже получил по почкам. Погнал он по барханам, как орловского рысака. 15 километров пробежал, верблюд не выдержал гонки, упал и скончался тут же на месте. Этот подошел, ногой потрогал. Замерз, блин.
2: Для меня было большим разочарованием, что ты работаешь в Макдональдсе. Она говорит, большим, маленьким или средним?
1: Женщина встречает свою подружку, а рядом с ней стоит мальчик, и рот перебинтован полностью так, вокруг головы. Ну, они переговорили, говорит, а что это с Антошей случилось? Дурак, разгрызал орех и порвал рот. Говорит, да ладно, серьезно, как можно грызть орех и рот порвать? Вот тебе и купи, мама, кокос.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
11: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpbonus.ru.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
14: Ярко звезды светили.

0: девушку, все богатства мира, никогда не променяя на любовь с тобой с первого взгляда.
1: В Снежинске 8 часов.

0: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
1: Где купить «Хавейл»?
2: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джурион» от 1 миллиона 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
1: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
2: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
3: Юмор ФМ представляет.
4: Снова в нашем зале
3: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
5: Мы начинаем КВН.
3: Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
6: В эфире на Медне. В знак солидарности дети из уездного города, из детсада «Яблочко» готовят номер «Яблочко».
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте,
7: мы уже здесь.
6: Фонограмма готова?
7: Готова.
6: Поехали.
7: Поехали. Что такое фонограмма? Ребята, готовы? И... пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам пам. Встали на место, раз, два, три. Костя руку вверх поднял, Женя ногу правую, Аркаша в носу не ковыряется, Сережа молодец. Пам пам пам пам, Сережа молодец. Вот выходит Костенька, Костя не волнуется. В зале сидит мама, деньги на пластилине сдала. Аркаша встал на место, Костя все достаточно. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Женечка, у Жени все получится. Ребята не обижают Женечку, Женя встал на место. Женя встал на место, Женя встал, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал. Стекло разбил в группе, думал, я не узнаю, но я-то все узнала. Сережа молодец.

0: Сережа молодец. Наконец выходит Сереженька, у Сережи все получается. Ребята похлопали Сереженьке, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Теперь делаем лодочку, плывем вон в ту вон сторону. Ребята не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек. А теперь, ребята, дружно за мной.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: это да.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Умная женщина никогда не скажет «я ошиблась». Она говорит: «Ой, надо же, как интересно получилось».

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Юлия, домохозяйка из Владивостока, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Вот пытаюсь подстроиться по темпераменту своего мужчины, но как-то вообще не получается. Стараюсь быть мягкой кошечкой, заботливой, делаю ему там всякие приятности, хвалю всегда, даже за небольшую помощь и его труд. Вот, уважаю личные границы, но все равно остается ворчливым и брыкастым. Теперь вопрос, почему он периодически так себя ведет?
0: Сатья отвечает.
2: Вопрос хороший. Почему мужчина так себя ведет? Можно, есть два варианта. Первый, долго-долго рассказывать о природе мужчины. А есть краткий, как выстрел, ответ. Мужчина со своей женщиной ведет себя только так, как она позволяет. А позволяет она то, чего она достойна. Запомните и скажите это дочерям.
0: Сатья с юмором. Полина, учитель иностранных языков из Москвы, спрашивает.
3: Здравствуйте, Сатя. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к феминизму и, наоборот, к мужскому движению?
0: Сатья отвечает.
2: Какой хороший вопрос. Сейчас я правильно отвечу. Смотрите, я очень хорошо отношусь к феминизму, и я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. К мужскому движению не отношусь, потому что я возглавляю свое мужское движение. Да, у меня есть мужские клубы, я их возглавляю. Присоединяться к чужим движениям мужским я не люблю, потому что меня не позвали быть там лидером или читать там лекции. То есть поэтому никак к ним не отношусь, к каким-то абстрактным мужским движениям. Мне нравятся мужские движения, это вот ВДВ Российской Федерации, вот хорошие, да, сборная России по греко-римской борьбе, отличное мужское движение, да, ну, опять же, топ-менеджмент Газпрома, неплохие наверняка тоже мужские движения, вот такие мне движения нравятся, да, те, у которых челлендж, да, там, я вот знаю мужское движение, которое там 4 года, у них челлендж бегать в 5 часов утра по 15 километров, и нет пропусков, и у них там целая движуха, отличное мужское движение, или там, ну, есть масса вещей, которые, я понимаю, оттуда веет тестостероном. А мужское движение, где собираются РСПшицы, они овцы, они хотят у нас все отнять, мужчины нету никаких сил, а они тареночницы, за женщину платить, за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение. Я, скорее всего, феминин, да.
3: Согласна, спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки, песни, плюс. Для вас поет и шутит Елена Борщева.
1: Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
0: Шутки, песни, плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
4: Выиграл «Лотта», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
8: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ВОО, сравни.ру и онлайн САП. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организация акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
14: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
15: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте хавейл.ру.
17: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
18: От Вернер?
17: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
18: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
17: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
19: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Самая женская фраза за сегодня. Почитай, каким тоном ты мне это написал.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: У человека опытного и осторожного всегда имеется запасной план. Представьте, океан. По океану плывет пиратский еврейский корабль. У него 12 пушек на левом борту, 12 на правом, огромная пушка на носу. 3 высоких мачты, черные зловещие паруса. На каждой мачте развивается огромный черный флаг с черепом. А на корме маленький такой белый флажок стоит. Ну так чисто на всякий случай. Все-таки так и хочется посоветовать некоторым девушкам вести свои соцсети с осторожностью, ведь может и такое случиться. Средних лет мужчина подходит к ребенку на детской площадке, долго так на него смотрит, трогательно, любя, а потом со слезой говорит: «Эх, Вовка, какой ты вымахал, а? Я ж тебя еще вот таким малышом-то помню, а? Помню, как ходить ты начал, Вовка, как первый раз мама сказал, как кота побрил, ой, как духи выпил, манту расчесал, так я по...»
3: «Дяденька, постойте, а вы кто? Что-то я не узнаю».
2: «Да я так, собственно, никто, но просто на мамку твою в соцсетях подписан». Родственники, знаете, какие они бывают? Бывают они заботливые, а бывают и просто дальновидные. Итак, очень старый миллиардер тяжело заболел. Тяжело лежит в элитной клинике, в мыслях уже прощается с жизнью. В коридоре у дверей палаты столпились многочисленные родственники. На лицах тревога, женщины плачут. Из палаты выходит лечащий врач, родственники его окружили и в крик: «Доктор, как он? Что с ним? Ну скажите, доктор, ну скажите же!» «Сочувствую, никаких шансов. Обычная простуда».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды — ПАО «Челябинвестбанк».
5: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
6: У них честный кэшбэк на популярные категории.
7: Удобное, понятное приложение.
8: Есть доставка карты.
9: Дружелюбный, живой колл-центр.
5: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
10: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
11: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и грозы, слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22, в Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 24 градуса, в Озерске, Снежинске, Садке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, дожди, слабый южный ветер. Ночью 7-12 градусов выше ноля. Днем в четверг в Магнитогорске и Карталах плюс 23. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме до 26 тепла. В Троицке, Южноуральске, Садке, Миассе и Челябинске плюс 25.
0: Реклама.
12: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Загородный уют, свежий воздух и высокий сервис. Всего в 15 минутах от центра Челябинска. Парк «Отель Березка». Ваш тихий уголок для комфортного отдыха.
14: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Джетур Дэшинг» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Джетур Дэшинг» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
15: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03. Юмор ФМ. Хорошие новости.
4: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
16: Черри Теннет! Черри Теннет!
8: Черри, Черри, Черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри, Теннет! Ждет в планете авто!
16: В планете авто семейные кроссоверы Черри Теннет по программе легко. Выгода до 610 тысяч рублей. С Черри Теннет планета авто всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
11: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске поделюсь новостями с дорог. На Южном Урале снимают ограничения для грузовиков на трассах. В Калининском районе Челябинска две улицы закроют из-за ремонтов. И для сдачи на права вводят новые правила. В Челябинской области подходят к концу весенние ограничения на дорогах. Об этом пишет информагентство «Первое областное». С 6 апреля по 6 мая действовал период просушки региональных трасс. Из-за влажной почвы по ним запрещали ездить грузовикам без специальных разрешений. На дорогах временно организовали работу передвижного пункта весогабаритного контроля. Всего на трассах сейчас стоит 16 таких пунктов и весовая лаборатория. Проверки перегруза проводились по жалобам жителей на грузовики, разрушавшие дороги. Их продолжат и после отмены весенней просушки трасс. С областных дорог переместимся на магистрали Челябинска. В следующий вторник, 12 мая, в Калининском районе ограничат движение сразу на двух улицах. Здесь будут реконструировать теплосети и строить ливневую канализацию. На Братьев Кашириных движение ограничат в районе пересечения с Академиком Макеева, у строящегося аквапарка. Работы здесь стартуют утром 12 мая и завершатся только 29 числа. Также ограничения ведут на улице Разъезд 93. Это дублер новомеханический, продолжающий Каслинскую. Работы здесь пройдут в два этапа. С 12 по 15 мая закроют участок в западном направлении, а затем до 20 числа в восточном. И информация для будущих водителей. Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на права. Об этом пишет «Парламентская газета». Теперь практический экзамен после успешной теории должны назначить не позднее, чем через 60 дней. А если за полгода сдать вождение не удалось, теорию придется пересдавать. Кроме того, кандидаты смогут не приносить бумажную медсправку, если она есть в федеральном реестре. Использование телефона, камеры и других средств связи также станет основанием для недопуска к экзамену. Кроме того, водительские права смогут аннулировать в случае неявки на внеочередной медосмотр. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Подскажите, зачем переплачивать за эти пафосные китайские автомобильные бренды, когда можно купить действительно отличную машину? Отличную индийскую машину!

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Луком не тянет, нет? Луком. Хриплю немножко, сиплю. А настроение отменное, отличное настроение. У меня всегда вот такое настроение. Умею в жизни только радостные новости себе сообщать. Друзья собирались. Чем у тебя всегда такое хорошее настроение? Ты что, в другую поликлинику ходишь? Зачем? Туда же. Все исследовал, все в норме. Ручки, ножки, глазки. Все отличное. Вот такое. Копытца, волоски. Все изумительное. И организм в ответ на заботу работает как часы. Ровно в 12 пищу приму, ровно в 4 на минуту выйду. И вернусь вот с таким настроением. Сейчас пивка выпил, молодым лучком закусил. Вот такой иду домой. Дома все вот так. Отрегулировал. Хоть не приходи. Полный порядок. Салют стоял, смотрел. Вот такой салют. Мало только. 30 залпов. 300 залпов давай. На неделю. Каждый день. Вот такая неделька была. Чесночком не тянет, нет? Но я же не просто пивка выпил. Все на спор выигрываю. Политически очень догадываюсь. Вот такой спорщик. Ставил на Рейгана полбанки, ему и пришел первым. Лучком немножко молодым закусили. Знаешь, это берешь лучка, пучочек в солонку. Он, бедный, хрустит в зубах, во рту крепнет и аж начинает гореть. Тут его пивком заливаешь, и он тухнет. Вот такой процесс. Но я могу и в сторонку. Запах чем хорош? Не хочешь, чтобы пахло? Отойди. Вот многие спрашивают, как бороться, запах изо рта. Очень простой метод. Отойди к чертой матери. И запах вместе с тобой. Так же точно. Что-нибудь наговоришь? Тут же отойди. Не стой в этом во всем. Сын у меня. Вот такой сынок. Ничему не учу. Сам растет, как саксаул. Плохому учить не хочу, хороший сам ищу. Пусть продолжает дело отца. Ищи, сынок. Видишь, отец голубцы в банке греет. Вот такой закусон. Сам нашел, и ты ищи. Глаза веселые, посмотри в глаза отца. Голубые, веселые, доброжелательные. Никому не завидовал. Товарищ очень большой начальник. Ну и что? Из всех благ у него только поликлиника и лекарства бельгийские. Потому что его очень надо лечить. Ему надо настроение повышать. А у меня настроение и так, вот такое. Если других туфель не видел, наши вот такие. Если других машин не видел, запорожец вот такой. И живи, и всем рекомендую не считать себя самыми богатыми и самыми красивыми, а так нормальными. Побогаче одних, победнее других. Зато наш почетный караул лучше всех. Вот такой караул. А жить можно жить можно вот так. А дышать можно и в сторону. Запах, он с тобой уйдет, а слова останутся. Так что дыши, чем хочешь, но в сторону. И настроение вот такое. Большой палец болит, всем показывается.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
7: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gbbonus.ru.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения
7: 02-24-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
10: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
9: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
10: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: Юмор-ФМ.

0: Снежинске 9 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Бар «Дюбрик» — это где-то посредине между Москвой и Санкт-Петербургом.

вот, кстати, психологи считают, что вполне себе неплохо засыпать одному в постели, даже если у вас есть вторая половинка. Это снижает стресс и как будто бы даже позволяет человеку лучше выспаться. Поэтому, если вдруг вы сегодня проснулись и подумали, о боже, я снова одинок или я одинокая, то это же хорошо. Зато вы выспались, зато вы в прекрасном настроении, и у вас всегда есть еще кто-то, тот, кто тоже слушает Юмор ФМ прямо сейчас вместе с нами в этом моменте. Друзья, не будьте одинокими, лучше это утро проводите с нами. У микрофона вас приветствую я, Настя Иванова. Доброе утро, здравствуйте. Впереди у нас классная развлекательная программа, поэтому оставайтесь. Например, в веселом чате передам ваш привет, поздравления и шутки. Пишите на наш номер +7 915 0303567. Ну и не забывайте подписываться. А и смешно, в финале этого часа послушаем интересную историю про известных людей в рубрике «Ждите, зволите» с Михаилом Полицеймака. Также услышим 5 шуток Фоменко про ЗОЖ. Будет здесь Игар Дмитриев, но не с пустыми руками, а с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». А начнем мы с проекта «Шутки-песни», где Стас Ярушин и Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. Ну а вообще все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль с улыбкой.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Делайте ваши приемники погромче, ведь это шутки-песни на Юмор-ФМ, где даже самые грустные песенки могут обрести новую веселую жизнь и буквально разорвать соцсети и эфир самого веселого радио. Здесь Люся Чеботина, здесь Стас Ярушин, а здесь лучшая в мире публика. И сейчас мы вам как следует споем.
2: Rolling Stones, песня «Энджи». Я могу напеть, но не очень, но хотя могу. Готовы?
3: Бомжи,

0: Я чуть на стенку не полез.
1: С тебя песня.
2: У меня очень красивая интерпретация.
1: Давай, давай.
2: Наташа бесится, бесится, бесится. Она уже без мужика 4 месяца.
3: Шутки-пешки на Юмор-ФМ.
1: Песня из кинофильма «Вам и не снилось. Черные подковы». Надо, ребята, цыганский более тембр сделать.
4: Только на снегу

0: такой менталитет в городе Минводы. Вот такой менталитет в городе Минводы.
1: Хорош.
2: Ну тогда я дальше. Пока что, по-моему, по шуткам я выигрываю.
1: Давай.
2: Узелок развяжется.

0: пупок завяжется, у Андрея выходной, он с пупком играется.
1: Я представляю, человек сидит, завязывает.
0: Я тебе больше скажу, я даже задумывалась своим друзьям подарить на Новый год ковырялку для пупка. Есть такая.
2: Шутки на Юмор ФМ.
1: Очень маленький Шуфутинский.
0: В каждом из нас живет маленький Шуфутинский.
3: А я ТикТок перелесну, и снова полная фигня.
0: И все?
1: Да.
0: В принципе, как ТикТок. Маленькое без содержания.
1: Жизнь по делу, да.
0: Ну что,
1: давай.
0: Едем дальше. Салют, Вера.
1: Знаешь песню?
0: Конечно, легендарная песня. Премия.

0: вчера салют. Вера.
1: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
2: Да, это шоу «Шутки, песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
1: Стас Ярушин.
2: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
3: «Шутки, песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки, песни» слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Является ли накопленный за годы супружества лишний вес совместно нажитым имуществом? И что с ним делать при разводе?

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение, меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: «Угарный папа».
1: Даше 5,5 лет. Смотрит передачу «Спокойной ночи, малыши». Ворона Каркуша в очках. Папа спрашивает у дочки: «А что это Каркуша в очках?» «Потому что она умная». «Значит, я тоже умный?» «Нет, пап, ты просто слепой». Алёше 4 года. Пьет молоко с медом и делает вывод: «Я выпил так много молока, что скоро стану выше папы и шире мамы». Из школьных сочинений Сережи. Маяковский засунул руку в штаны и вынул оттуда самое дорогое. Поднял его высоко и сказал: «Я гражданин Советского Союза». Кобыла посмотрела на ямщика через плечо и заржала нечеловеческим голосом. Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором. На берегу реки доярка доила корову, а в воде отражалось все наоборот.
0: «Угарный папа».
1: 3-летняя Юлечка рассказывает в детском саду подружкам: «Бабушка говорит, что когда люди женятся, они надевают друг другу на пальцы удручальные кольца». Тане 2,5 года. После обеда папа лежит на диване, а Таня по нему ползает. Папа просит: «Танечка, не садись, пожалуйста, на мой животик. Он полный, там супчик». «Хорошо, пап, тогда я сяду на голову, она пустая». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды я упал, и звезда загадала желание.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я скажу тебе всего две фразы, которые открывают любые двери. От себя и на себя.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Конфетные

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Юмор ФМ. Шутки и песни. Наша официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ». Фоменко на Юмор ФМ.
10: Пару месяцев назад бросил курить и пить, и есть. Вот что ипотека животворящая делает.

0: хотят.
1: Прямо сейчас в ваших радиоприемниках привет и поздравления и шутки в нашем веселом чате на Юмор-ФМ. Присоединяйтесь все. Наш номер +7 915 03 03 567. Друзья, мы готовимся к майским. Да, если вот вы уже проснулись и уже чувствуете усталость, ничего страшного. Совсем скоро снова будем отдыхать. Но пока давайте передавать приветы. Вот, например, нам пишет Евгений. Желает он хорошего настроения всем слушателям Юмор-ФМ и своей любимой супруге отправляет пламенный приветик. Нина нам пишет: здравствуйте, пожелайте хорошего дня коллективу Кадастр 73. Вы самые-самые лучшие девчоночки. Передали, пожалуйста. Татьяна отправляет свой привет в Смоленск своей большой семье. Желает всем классного дня. Есть шутка от Оли. Почему я раньше такой удобный был? Потому что у меня личных границ не было. Как будто бы сейчас есть, да? Да, хорошо. Идем дальше. Динара из Казани поздравляет своего Альберта с днем рождения. Желает много здоровья, много счастья, много денег и вообще всего да побольше. Пишет, что очень сильно его любят и ценят. Также есть шутка еще от Кристины. Главное в отношениях научиться вовремя закрывать глаза и представлять водопад. Друзья, можете ненадолго представить водопад, пока послушаем несколько песен, но потом уже не получится, потому что будем слушать 5 шуток Фоменко про ЗОЖ. В финале этого часа интересная история про известных людей в рубрике «Шутите, зволите». Ну а приветы, поздравления и шутки прозвучат вновь ровно через час. Не пропустите.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не, а, не ты все равно.

знает стены тишины. Не стоит никто, все ошарашены. Почка бьет в ансамбль.

0: Спонсор ООО «Ле Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Фоменко. 5 шуток про
2: здоровый образ жизни.
3: Чтобы быстро постройнеть, Николай простыл. И за неделю накашлял себе пресс.
4: В семье Петровых практикуется здоровое питание. Кто поздоровее, тот и ест.
5: Уже полгода как записался на фитнес и никакого прогресса. Завтра туда схожу лично, узнаю, в чем дело. Человек, который следит за своим здоровьем, напивается в ортопедическую стельку.
3: Хотел похудеть за лето на 5 килограмм. Осталось еще 7.
1: Юмор FM. Шутки и песни.
6: Реклама спонсора.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Хорошая погода.
10: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и грозы, слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22, в Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 24 градуса, в Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, дожди, слабый южный ветер. Ночью 7-12 градусов выше нуля. Днем в четверг в Магнитогорске и Карталах плюс 23. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме до 26 тепла. В Троицке, Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 25.
6: Реклама.
11: Куда в отпуск поедешь?
12: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
11: Это в Сочи?
12: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Антиникотиновый пластырь работает только в том случае, если залепить им рот.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я очень рад новой встрече с вами на Юмор-ФМ. Друзья, съемки, спектакли, гастроли, многочисленные перелеты и переезды. Жизнь артиста постоянно кипит и полна историй, в том числе и смешных. И несколькими такими историями из жизни знаменитых отечественных актеров театра и кино я с вами поделюсь прямо сейчас.
0: Шутить изволите.
1: Все мы помним замечательного актера Спартака Мишулина в роли Саида в фильме «Белое солнце пустыни». На время съемок артиста побрили наголо, а чтобы ездить по городу, сделали парик. Спартак Васильевич так к нему привык, что носил и ощущал, как обычную кепку. Однажды в автобусе он встретил своего приятеля, с которым не виделся месяца два, и в качестве приветствия снял с себя кепку и помахал. Сидевшую рядом старушку еле откачали. Знаменитый актер Олег Ефремов в пьесе «Декабристы» играл императора Николая I. На одном из спектаклей вместо фразы «Я в ответе за все и за всех» Олег Николаевич заявил «Я в ответе за все и за свет», на что партнер по сцене Евгений Евстигнеев не преминул откликнуться. «Тогда уж и за газ, Ваше Величество». Как-то под Новый год актер Лев Дуров не успел купить домой елку и очень переживал по этому поводу. Но вечером 31 декабря, когда он возвращался после спектакля, купить лесную красавицу уже было негде. По дороге домой в парке его окликнул какой-то мужичок и предложил самую настоящую пушистую елочку. Обрадованный актер вручил спасителю 3 рубля. Продавец взял деньги и исчез. Лев Константинович ухватился за верхушку ели, попытался перехватить ее поудобней и понял, что она за что-то зацепилась. Однако попытки дернуть посильнее к успеху не привели. Лишь через несколько минут Дуров понял. Он отдал 3 рубля за елочку, которая просто росла в парке.
0: Шутить изволите.
1: Неплохой сюжет для полнометражной комедии, как вы считаете? На данную минуту у меня пока все. С новыми смешными историями из жизни знаменитостей вернусь уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ярдок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции и правила на сайте vb-banc.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
7: Лента. Поставщик шашлыка №1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
8: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равинска. Панель за 2025 год.
9: В ленте.
10: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 10 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Губернатор встретился с руководителем комитета по рыболовству. Чиновник доложил, где можно накопать червей и во сколько завтра выезжаем.

0: кстати, если вы ждали ответа, где же взять новый классный автомобиль, он сейчас прозвучит. Ответ это, друзья, в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Вы загружаете улыбки на сайт веселорадио.ру, внимательно слушаете Юмор-ФМ и ловите шутки Николая Фоменко. Ну а после вам лишь стоит ответить на вопрос, какая шутка прозвучала, ну, когда мы вам позвоним. И все, забирайте в моменте 3000 рублей, отправляйтесь в наш суперфинал, и, возможно, именно вам мы подарим новый классный автомобиль. В общем, присоединяйтесь. Ну а в этом часе я приветствую всех тех, кто к нам присоединился. У микрофона с вами я, Настя Иванова. Это утро начинаю с вами тоже я. И буду передавать приветы, поздравления и шутки в веселом чате ровно через 30 минут. Жду ваши смс-сообщения на наш номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться.
1: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Где купить «Хавейл»?
3: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джурион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
2: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
3: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
4: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
5: Всем привет, здорово, народ. Как вы, не болеете? Я заметил, что сейчас современные детские лекарства не мотивируют ребенка поскорее выздороветь, потому что они очень вкусные. Сестра недавно попросила купить для племянника лекарства в аптеке. Я заехал, а там сироп от кашля со вкусом клубники, порошок от температуры с запахом маракуйи, клизма в виде кроша и смешарика. Не хватало только нафтизина с запахом шашлыка. Просто у меня выпускной не так круто проходил, как его лечение от простуды. Там не было запаха маракуйи, там пахло боярышником классухи и разбитыми надеждами на светлую жизнь. Просто лекарства не должны быть приятными. Ребенок не будет хотеть выздороветь. Он будет хотеть попробовать всю серию вкусов. С грейпфрутом, с маракуйей, с мидиями. Я считаю, чтобы не мотивировать болеть, лекарства должны быть жесткими. Как в моем детстве. Я рос бабулей, и она лечила меня такими народными средствами, в побочных действиях которых была детская психологическая травма. Вообще сложно расти с бабулей, потому что у нее всегда повышенная тревога за тебя. Даже когда ты просто спишь. Она может разбудить тебя и сказать: «Мне не нравится, как ты дышишь, надо срочно закапать каланхоэ». Знаете же такое средство, да? После которого у тебя во время чиха из ноздри выпадает мозг. И бабуля такая: «Это нормально, нормально, сейчас барсучим жиром смажем и обратно запихаем. Подыши пока над картошкой». Мне нравится эта шутка, потому что она всегда делит зал на два лагеря и раскрывает тех, кто тоже был воспитан бабушкой. Такие обычно начинают накидывать, типа: «Да, еще алоэ, чайный гриб, куриный помет». А вторая половина зала, воспитанная отцами, сидит и такая: «О чем они говорят? Какое каланхоэ? Нам папа во время простуды просто давал пинка и говорил: задолбал кашлять, футбол не слышно». У меня бабуля слишком жалостливая ко всем, и из-за этого я не могу приучить ее к пользованию доставкой еды, потому что ей всегда очень жалко курьеров. Настолько, что она может накормить их едой, которую они же ей принесли. Сделать из курьера внука на час. Реально сильно о них заботится. Один раз я пришел домой, а курьер на кухне пил с бабулей чай в моих тапках, прикиньте. Я думал, он мне скажет: «Теперь ты спишь на полу, брат. Отныне мой рюкзак, твой рюкзак». Бабуля очень любит учить всех жизни. Ее никто не переспорит. Она так любит читать нотации, что один раз я слышал, как мошенник у нее в телефоне сказал: «Простите нас, мы так больше не будем. Сегодня же пойдем устраиваться на завод. Обязательно наденем шапку». Кстати, заметили, что телефонные мошенники сейчас стали интереснее? Теперь они часто звонят, представляясь работниками прокуратуры. Я за них всегда радуюсь, типа: «О, кайф, карьерный рост, с работников банка, красавцы. А я до сих пор еще резюме на продавца не могу составить. Надо будет узнать, в чем их секрет». Обожаю, когда они мне звонят, потому что хоть кто-то всегда верит, что у меня есть деньги. Иногда перед ними даже неловко. Один раз они мне позвонили и говорят: «С вашей карты было снято 200 тысяч». Я в тот момент чуть дошираком не подавился.

0: Говорю, ребята, перезвоните мне через час, скажите то же самое, когда я на громкую связь поставлю перед девушкой на свидание. Она должна поверить, что я не нищеброд. С вами был Александр Лукашов. Любите маму, чистите зубы. Всем чао.
1: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: Что это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Хочешь сэкономить в ресторане? Начни романтический ужин словами: «Ну, пампушечка моя, выбирай».

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Братья, не будьте сестрами. Одна ошибка, и ты ошибся. Жизнь хотела преподать мне урок, но я его прогулял. В жизни самое главное — только то, что главное, а все остальное — не главное. Каждый может кинуть камень в волка, но не каждый может кинуть волка в камень. Не круто пить, не круто врать. Круто маме помогать.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: УО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если в кинотеатре последний ряд для поцелуев, то что же происходит в будке киномеханика?

округляли в глазах мир.

0: чат.
1: Прямо сейчас веселый чат на Юмор-ФМ. Шутим, передаем привет и поздравляем, все как мы любим. Номер наш +7 915 0303567. Пишите свои смс-сообщения и обязательно подписывайтесь, конечно, чтобы мы понимали, кому отправлять сообщение-то. Так, значит, есть еще сообщение, точнее, не еще, а начинаем передавать. Алексей Петрович нам пишет. Здравствуйте, любимое радио. Всегда слушаю только вас. Жду, когда же вы позвоните. Несколько лет. Хочется новенький автомобиль. Привет семье своей Инне, Валере, Варе. Очень люблю, без них на даче скучно и одиноко. Я копаю грядки. Из Кузбасса данное сообщение прилетело. Алексей, ну вот все рассказали. Вы супер. Вы супер. Мы верим, что вам обязательно повезет, и вы все непременно выиграете автомобиль. А вдруг, представляете? Ну и, конечно, пожелаем вам хороших огородных дел. Андрей Собянин передает привет Оле Мажаре. Напомню, что Оля и Антон, шутки шоу, наш любимый в отпуске. Не теряйте, друзья, совсем скоро они вернутся. Дайте им немножко отдохнуть. Ну что ж такое-то? Привет всему городу Омску и пожелайте удачи сегодня хоккейному клубу «Авангард» от Дмитрия. Да, хорошо. Идем дальше. Сообщение от Сергея. Он желает всем просто классного настроения. И еще Владимир передает всем привет и желает тоже хорошего дня мне в том числе. Спасибо большое, Владимир. Буду передавать снова ваши приветы и шутки, но уже в следующем часе. А через несколько минут мы с вами насладимся рубрикой «Реалити-криминалити». Не пропустите.
0: Поделись улыбкой.
2: Ах, как иногда мне жаль их разбитые сердца. Мое бьются без конца.

0: Спонсор ООО «Алея Групп» представляет моторные масла «Ликвимоли». Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ представляет.
2: Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити криминалити.
4: В 19.05 18 апреля сего года я, Юхнович С.П., случайно выглянул в окно и увидел, как по улице бежит гражданин Багунов Р.А. За ним группа женщин, вооруженных различными предметами домашней утвари. И впереди всех жена Багунова с предметом, напоминающим кочергу. Вот что значит вести беспорядочную половую жизнь в таком маленьком и тихом на события поселке, как наш, где все тебя знают как облупленного. В зоопарке я решил покормить медведя в слегка выпившем виде. Кинул ему кусочек бублика с репликой «Жри, зараза!». Но участковый не оценил мои шутки и привез в отделение. Допив бутылку, я случайно задел кулаком официанта по носу, что вынудило его внедрить силы работников правопорядка. В ответ на предъявленные мне обвинения сообщаю, что 16 апреля сего года, примерно в 21 час вечера, домашний попугай по кличке Эстебан, случайным образом приземлившись на клавиатуру моего ноутбука, совершил по ней несколько шагов в правую и левую сторону, что по досадной случайности и привело ко взлому сайта городской администрации. В хакерской атаке считаю себя невиновным, и никакого оскорбительного слова из трех букв на главной странице вышеуказанного сайта я не писал. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
3: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
3: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и грозы. Слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталак плюс 22. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 24 градуса. В Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, дожди. Слабый южный ветер. Ночью 7-12 градусов выше ноля. Днем в четверг в Магнитогорске и Карталах плюс 23. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме до 26 тепла. В Троицке, Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 25.
3: Реклама.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Заметив, что невеста в интересном положении, работница ЗАГСа спросила согласие только у жениха.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Раньше мечтали стать космонавтами, врачами, учеными, физиками, летчиками. Теперь все это отстой. Кого не спроси, ты кто? Я менеджер. Ты себя в зеркало видел? Ты хряк в пуантах. Ты козел в бейсболке. Какой ты менеджер? Девушка мне говорит с гордостью. Я занимаюсь промоушеном. Я спрашиваю, ты уши промываешь вообще? Мне приходилось слышать за мою жизнь. Я работаю в отделе девелопмента. Что там лопнуло, я не знаю. Я рекрутер. Чудовищно. Девочка-рекрутер. И хуже только я старший мерчендайзер. Еще один сказал, я занимаюсь аутлопингом. Хуже только аутсорсингом заниматься. Один из телевизионщиков мне с гордостью памятника Дзержинского сказал, что он старший рерайтер в фокус-группе «Синема Армян Продакшн». И у всех продакшн. Вот что значит, мы залегли под идеологию торгашей. У всех продакшн, Киркоров продакшн, Каталель продакшн. Все хотят продавать, создавать никто не хочет. Поэтому я сейчас создаю фирму. Будет называться Задорнов Создавакшн. А какое количество продюсеров, вы знаете, у нас? У меня есть знакомый парень, хороший парень, но он себя кличет продюсером. Вот так вот, гордо. Мне неудобно в интеллигентную компанию с ним приходить. По-настоящему, не в тусовку, а в интеллигентную компанию. Потому что, ну, я не могу, я говорю, продюсер. И мне неудобно это говорить. Поэтому я говорю так, продюсер, но порядочный человек, говорю я. Один из моих друзей, очень воспитанных хорошо, говорит, однажды мне говорит, ты знаешь, порядочный продюсер звучит так же, как сентиментальный мясник. А еще есть у нас маркетологи, блогеры, имиджмейкеры, писмейкеры. Есть новая профессия, называется дауншифтер. Я не знаю, что это такое. Я заглянул в словарь новых английских слов, прочитал. Там написано четко, дауншифтер – это тот, кто занимается дауншифтингом. Вот так, друзья мои, ничего сделать не могу. Да, я так и не понял, что это такое. Но я понимаю, почему молодым людям с плохим образованием, не умеющим ни черта делать, нравится это все. А вот просыпается такой утром дауншифтер. И думает, а я дауншифтер. Ему легче жить. Подходит к зеркалу утром. Лицо отечное. У всех отечное, просто не все знают. Утро в китайской деревне. А он думает, а я дауншифтер. Даже не понимая, что основное слово «даун». Я понимаю, откуда берется. Это от комплекса никудышности. Лесорубы в Алтайской тайге, лесорубы, называют себя оператор Харвеста. Вот так. Причем их хозяйство называется топлес. Видимо, операторы Харвеста без лифчиков ходят, я не знаю. Да, парикмахер, отстой. Вы назовите Зверева парикмахером. У него губы лопнут. Забрызгают окружающую среду. Стилист. Вы еще его Бродобреем назовите. У женщины повара. Повара. Такой. На Урале. Типичная наша женщина-повар. Спросили, кем она работает. Она ответила, я блинмейкер. Я ей говорю, если вы блинмейкер, я пирожкодиллер.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
4: А помнишь свой старый двор? кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Снежинске 11 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Помнится, в фильме «Гости из будущего» космические пираты предлагали мальчику автомобиль «Жигули» за информацию о мелофоне. Но парень уже тогда понимал, что к чему, и ответил: «Лучше сразу убейте».

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль. Тысячи людей, десятки автомобилей, неожиданные повороты сюжета. Просто посмотрите в окно. Автомобиль за улыбку.
1: Как и обещала шутка Николая Фоменко, прозвучала прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ. Приготовьтесь, участники нашей суперигры. Возьмите в руки свои мобильные телефоны и подойдите к своим радиоприемникам ближе. Ну, а я пока расскажу о правилах. Каждый из наших слушателей может выиграть новый автомобиль в нашем новом сезоне. Ну, как уже в новом? Уже в самом разгаре сезон. Поэтому предлагаю вам ускориться и присоединиться. Делайте фотки, загружайте их на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушайте Юмор-ФМ. Ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после нашего звонка отвечаете на вопрос, какая шутка прозвучала только что. В случае вашего верного ответа вы забираете 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом и можете выиграть новый классный автомобиль. А вот с кем мы сейчас будем играть, это мы спросим у нашего улыбайзера. Самое время сказать ему: улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
1: О, какой харизматичный у нас сегодня участник. Зовут его Владимир, он из города Барнаул. Ну что, Барнаул, вы-то там уже давно проснулись. Уже даже, я думаю, может быть, уже кто-то и отработал, кстати. Но нет, не настолько, конечно. Но, Владимир, в любом случае, мы знаем, что вы уже не спите. Поэтому подойдите к своему мобильному телефону. Видимо, у нас какой-то будет забавный сейчас слушатель. Очень интересный, юморной. Ну, прям как в целом полагается слушатель Юмор ФМ. В общем, все. Я больше ничего не говорю. Я набираю ваш номер. Владимир, внимание. Так, номер мы набрали. Теперь будем ожидать соединения с Владимиром. О как, гудки побежали. 30 секунд у нас, Владимир, чтобы... Владимир, здравствуйте. Это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире.
2: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Город Барнаул, мы правильно дозвонились?
2: Да.
1: Класс. Владимир, у меня для вас хорошие новости. Наш улыбайзер выбрал вашу классную фотку. Но, чтобы я вам отдала 3000, я должна задать вам вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
2: Нет, я на работе, я не слушал.
1: Прослушали, получается, эту шутку.
2: Да.
1: Владимир, но давайте так, вы, главное, не расстраивайтесь, теперь и на работе тоже слушайте, и коллегам расскажите. А мы вам, если что, еще раз позвоним, потому что по правилам ваша улыбка остается в нашем улыбайзере, и мы можем вам еще раз позвонить. Только теперь слушайте, хорошо?
2: Хорошо, спасибо.
1: Класс, хорошего вам дня, Владимир. Надеемся на скорую встречу, почему бы и нет. Действительно, такое существует, что мы перезваниваем. И еще нашим слушателям, которые не ответили на вопрос, какая шутка прозвучала, или же не взяли трубочку, такое тоже бывает. Но лучше, конечно, брать трубку, конечно же, слушать Юмор ФМ и не упустить возможность для начала разбогатеть на 3000 рублей. Извините, а на 3000 рублей сколько всего можно купить? Ну и, конечно, попасть в суперфинал и выиграть новый классный автомобиль. Улыбайтесь и катайтесь вместе с Юмор ФМ. Ну, а этот эпизод игры я завершаю, раскручиваю улыбайзер, чтобы мы вновь любовались вашими улыбками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ваши помидорчики заскучали? Лучок взгрустнул? А у огурчиков депрессия?
2: Попробуйте экологически чистые удобрения для сада и огорода «Лепешечка».
3: Собранные вручную по полям и лугам, наши лепешечки буквально творят чудеса на ваших приусадебных участках.
2: Образцовые коровники, элитные конюшни, лучшие свинарники, верблюжатники и голубятни страны. Вот где мы черпаем вдохновение для нашего производства.
3: Никакой химии, только натуральное, скажем так, сырье, чтобы ваш лучок не грустил,
2: помидорчики не скучали,
3: а огурчики взбодрились.
2: Экологически чистые, натуральные удобрения «Лепешечка». Природные, народные, родные.
1: На радость теще и жене укроп и лук растут вовне.
4: «Лепешечка»
5: в саду ли, в огороде.
6: Внимание! Повторяйте за мной. Горит крыша, звони 01. Украли крышу, звони 02. Поехала крыша, звони 03. Крыша потекла, звони
7: 8-800-322-223-22-33-22
6: и закажи
7: новый отечественный рубероид «Карлсон».
8: Я занимаюсь ремонтом крыш уже 10 лет, и меня мало чем можно удивить, но рубероид «Карлсон» — это какая-то сказка. Его можно положить, положить и даже покласть.
7: «Карлсон» надежно и надолго защитит вашу крышу.
8: Рекомендую новый отечественный рубероид «Карлсон»,
7: который живет на крыше.
8: Именно так.
7: Подробности на сайте «Он улетел, но обещал вернуться» .рф.
9: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса «Займитесь делом» приглашает не очень популярных и совсем непопулярных деятелей шоу-бизнеса получить нормальные человеческие профессии.
10: Токарь, слесарь-сантехник, оператор ЭВМ, повар, машинист электровоза и многие другие.
9: Артисты и блогеры, помните, стране нужны ваши умелые рабочие руки.
11: А ваши сторис, песни и клипы стране не нужны.
12: Займитесь делом.
13: Сперва станок, потом ТикТок.
9: Только в этом месяце значительные скидки на переобучение блогеров и бизнес-коучей.
13: Приведите с собой товарища по цеху, и уже через 6 месяцев слово «цех» заиграет для вас новыми красками.
9: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса.
12: Займитесь делом.
9: Подробности на сайте .лучшенепой.и.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
2: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
7: Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Однажды я пыталась похудеть, сфоткала себя до, а потом еще сильнее растолстела, и получилось до-до.

0: чат.
1: Прямо сейчас начинается веселый чат на Юмор ФМ. Мы шутим, передаем приветы, все как мы любим. Если вдруг вы еще не написали свое смс-сообщение, то вот вам наш номер. +7 915 0303 567. Ну и, конечно, подписывайтесь. Пишет нам Кирилл. Привет, любимый. Я, как всем радиослушателям и радиоведущим, передаю привет. И просто желаю хорошего настроения. Кирилл из Москвы, спасибо вам большое за такое послание. Мы вам тоже передаем привет. Всем отличной среды. Передаю здравствуйте всей Сибири, особенно Хакасии. Огромный привет. Также привет подруге Мариночке Баниной. Она сегодня на работе. С удовольствием слушает Юмор ФМ. Марина Банина, улыбнись. Улыбка тебе очень идет. Класс. Евгения это сообщение написала. Марин, вам огромный-огромный привет. Улыбайтесь во все. Вот сколько есть зубов, вот во столько и улыбайтесь. Так, идем дальше. Большой пламенный привет Саше, Валерии и Тане. Крутите огурцы быстрее, написала Елена. Ого, у вас уже огурцы выросли где-то, извините, что за огурцы вы там крутите. А, шутка есть от Дины. Давая совет, о котором вас не просили, приготовьтесь пойти, куда не собирались. Так, хорошо. А, есть шутка еще от, тоже, кстати, от Дины. Милая, ты упала? Нет, резко легла. Так, друзья, резко ложиться вам не предлагаю, предлагаю слушать шутки на Юмор ФМ. Впереди у нас лучшая миниатюра проекта «Лиг городов» в финале «Анекдоты Игоря Маменко». Не пропустите.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Пиплы. Благовещенск.
3: У нас в стране существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
4: Так, хорошо, а что там дальше?
5: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите командой в чемпионат России по футболу.
4: Настолько?
5: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
4: Да, конечно. Мы же еще молодые. У нас полно сил.
5: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
4: Это еще зачем?
5: Но это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет... Все!
0: Команда «Северяне» Нягань.
6: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
7: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
8: 35 рублей.
7: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
8: Нет.
7: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
8: Нет.
7: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
8: Да нет.
7: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
8: Я не могу продать вам паспорт.
7: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
8: 5600.
7: Был бы 5500, купил бы.
8: Что вам нужно?
7: Что там по хлебу?
8: Да на свой хлеб.
7: Всегда работает.
0: Хорошая погода.
9: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и грозы. Слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миасе плюс 24 градуса. В Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, дожди, слабый южный ветер. Ночью 7-12 градусов выше 0. Днем в четверг в Магнитогорске и Карталах плюс 23. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме до 26 тепла. В Троицке, Южноуральске, Сатке, Миасе и Челябинске плюс 25.
0: Реклама.
10: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу. Поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Парадокс. Экономического развития нет, а Министерство экономического развития есть.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик мучится с москвичом, не может завести. И кто-то другой проходит, дядька, говорит: я механик, я вам помогу. Тоже пытался, говорит, что-то не получается. Может, у вас секрет такой есть? Он говорит: есть секрет, с тещей я сплю. Ну, при чем тут машина?
2: Зрители в цирке фонарили, шокированы были. Дрессированный медведь на мотоцикле остановился, закурил сразу и... Опа, опять. И начал перебирать карбюратор.
3: Фура с матрешками на полгода парализовала саратовскую таможню.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуем в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
6: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
8: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда все идет не совсем по плану...
10: Это что за ерунда, а?
9: Становится только веселее. Александр Рева, Елена Валюшкина, Владислав Ветров, Никита Тарасов и другие в «Приключении для всей семьи» «Ждун 2». Уже в кино. 6+.

0: Снежинские полдень.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.

0: 49. Хавейл Июль. Официальный дилер Хавейл.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Пора по парам». МГИМО.
4: Ну что ж, друзья, начнем. Мы выступаем в Евросоюзе. А чтобы доступным языком объяснить, как он устроен, мы пригласили главного доктора на российском телевидении Елену Малышеву.
5: Здорово жить здесь, а в Москве работать. Вот так вот, вот так вот шутки, и сразу ворвалась на фестиваль. Дорогие мои друзья, и сегодня я хотела бы вам рассказать, как же функционирует такой замечательный организм, как Европейский Союз. Вообще, в этом организме Германия – это, конечно же, сердце. И, естественно, все боятся, что сердце может отказать. Да, пока оно отказало лишь Кипру, но ёкнуло-то у всех. Страны Прибалтики – это ухо, горло, нос. Потому что им в организме разрешено только дышать, смотреть и слушать. Греция – это татуировка. Она появилась, ну, по молодости, а сейчас ее попробуй выведи. А вообще, как вы все прекрасно знаете, сейчас в Евросоюзе нарушен обмен веществ. И даже несмотря на то, что все газообразование происходит в России, я, извиняюсь, пучит всю Европу. И вы наверняка спросите, а вот чем же в этом организме является конкретно Латвия? Что мужчины легкие? Нет, легкие, тяжелые – это все Голландия. А вот Латвия – это душа. Потому что, как мы все прекрасно помним, когда Союз прикажет долго жить, душа покинет его первой. Так что, дорогие европейцы, ну перестаньте вы жить для себя. Поживите вы для души.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: школу и на кружки, вы выбираете. Вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В парке возле санатория специально обученные кукушки подбадривают

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Юмор ФМ. Шутки.
2: Хотел стать жаворонком и встал пораньше. Теперь я злой, невыспавшийся филин.
1: И песни.

0: FM представляет «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Мой муж дарит мне подарки дороже, чем свекрови. Она обижается и сердится. Как мне себя вести?
0: «Сатья отвечает».
2: Откуда узнает свекровь о стоимости подарка?
1: Ну, а что, мне скрывать, что ли?
2: А вы прямо выходите в шубе и говорите: муж подарил! Галина Сергеевна, гляньте, гляньте! Ваш кожушок вообще рядом не валялся! Он меня любит, а не тебя, женщина, из которой он вылез. А зачем я об этом говорить-то? Где ты это выкладываешь?
1: Ну, во-первых, в соцсети, вот вы сами и ответили.
2: Скромнее надо себя вести. Подожди, пока все уйдут в мир иной, тогда выложишь. В соцсети. Если ты выкладываешь шубы в соцсети, смотрят не только свекрови, налоговая смотрит. Ведите себя поприличнее, а то повыкладывают такое, что налоговая приедет и такой: это я брала у соседки, это я хотела произвести впечатление на свекровь. Мы даже ценники не снимали. Ведите себя скромнее. Чего выпячивать шубу? Вы видели где-нибудь меня в шубе? А у меня есть? О, я вот это в соболях, вот это, как Шаляпин. И иду по Витебскому. Свекровь. А вы ценники меняйте.
0: Сатья с юмором.
2: Письмо. После 10 лет сожительства мы с мужем наконец поженились. Но слава богу. Вскоре после свадьбы я влюбилась в другого. Мужа я не хочу теперь. Вся страсть к другому мужчине. Но разводиться не хочу. Ну, понятно, тебе и второй 10 лет брать не буду. Что мне делать? Ну, если вы чисто технически спрашиваете, да, потому что я ж тут не баралите какое-то, чисто технически есть вариант такой. Забить отношения с любовником, да, потому что закрыть усилием воли и сосредоточиться на своем проекте. Ты 10 лет хотела замуж, ты этого добилась. Да, немножко грустно, ну что поделаешь. Второй вариант. Уйти к чертовой матери от этого. 10 лет замуж не брал, скотина мерзкая, тьфу на него. И с любовником пожить еще лет 10, возможно, ну, когда-то он на вас женится. Третий вариант. Ну, до поры до времени совмещайте это мероприятие. Ну, четко понимая значение слова трепанация черепа, там, ну и так далее, и так далее. А знаете подсознательно, что это? Месть. 10 лет не брал, а теперь я замужем. Простите этому человеку, который 10 лет мучал меня. Влюбилась в другого. А я же женщина. Все.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмо во исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Там, где каждый звучит на своей волне. Экслантикс ЕТ – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
6: ВГЛ 2D, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
9: 0+.
0: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы тоже заметили, что во всех сказках именно после свадьбы главных героев всегда пишут «Вот и сказочке конец».

0: чат. Прямо сейчас веселый чат на Юмор ФМ. Я здесь, Настя Иванова, принимаю ваши приветы, шутки и поздравления, между прочим. Если вы там сидите, ничем не занимаетесь и даже приветы не присылаете, срочно я требую, чтобы вы взяли в руки свои мобильные телефоны и отправили смски. Даже хотя бы мне приветы передавайте. Я буду принимать. Номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, шутки свои тоже присылайте. Итак, к сообщениям. Поздравляем Позднякова Сергея Ивановича с 54-летием. От чистого сердца желаем крепкого здоровья, любви, и все это от коллектива, от вашего. Сергей Иванович, мы тоже вас поздравляем, будьте счастливы. Всем привет от Максима из Камчатки, и хорошего всем настроения. И вам привет, Максим, спасибо, что вы с нами. Привет всем из города Улан-Удэ, только не подписали это сообщение, но мы отправляем вам ответный наш приветище. Всем хорошего настроения и скорейшего завершения рабочего дня. Погода на улице шикарная, написала Анна. Анна, не могу с вами даже поспорить, потому что так и есть. Идем дальше. Поздравьте, пожалуйста, мою дочь Наталью с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 40 лет. И внучку Веронику. Ей сегодня исполнилось 12. Желаем всего самого наилучшего в жизни. Мама и бабушка Надежда из Адыгеи. Ого, как вам повезло, Надежда. Два праздника сразу в один день. В целом можно и подарок один подарить. Ну ладно, шучу, нет, так нельзя делать. Так, друзья, продолжу передавать ваш привет. Привет и поздравления и шутки, а вы мне уже пишете привет, я вижу. А до конца часа слушаем самого лучшего Дэна и в финале маэстро Жванецкого.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Ле Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Астрономия, друзья, самая романтичная наука. Представьте, ночь, деревня, сидят парень и девушка, любуются на звездное небо. Парень прерывает молчание. «Видишь вон ту звезду?» Она: «Да, это ты. А вот ту видишь? Вон она». «Да, вижу. Это я. А видишь, вон там одна звезда как бы лежит на другой». Она, волнуясь, к нему ближе подсаживается, прижимается и говорит: «Вижу». Он мечтательно: «Это я на мопеде». Друзья, и чего только не найдешь, разбирая гардероб. Переписка между любящими супругами. Она: «Я толстая, точка». «Я толстая?» – вопросительный знак. «Ты нормальная, Лена?» – восклицательный знак. «Нет, ты прекрасная!» – 3 восклицательных знака. «Я ужасно толстая, точка. Я разобрала наш шкаф и нашла там позапрошлогодние джинсы и не могу втиснуться. Я умру, задохнувшись под собственными жирами». И смайлик плачущий. «Я так понимаю, коньяк в шкафу ты тоже нашла?» – вопросительный знак. «Да», – многоточие. Вот вам еще один метод борьбы с заложенностью носа. Представьте, в кабинет врача заходит пациент. «Здравствуйте, доктор».
5: «Здравствуйте, на что жалуетесь?»
4: «Доктор, мне плохо, у меня нос заложен».
5: «Что у вас заложено?»
4: «Нос!»
5: «Послушайте, я вас умоляю, у меня квартира заложена, машина заложена и дача заложена. А вы тут со своими соплями».
1: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ. Реклама спонсора. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Хорошая погода.
8: Спонсор прогноза погоды – ПАО «Челябинвестбанк».
9: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
10: У них честный кэшбэк на популярные категории.
11: Удобное, понятное приложение.
12: Есть доставка карты.
13: Дружелюбный живой колл-центр.
9: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
14: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
15: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и грозы, слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22, в Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 24 градуса, в Озерске, Снежинске, Садке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, дожди, слабый южный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем в четверг в Магнитогорске и Карталах плюс 23. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме до 26 тепла. В Троицке, Южноуральске, Садке, Миассе и Челябинске плюс 25.
1: Реклама.
16: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
17: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Старт продаж нового жилого комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег174.ру.
19: Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
20: «Берег».
21: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ» в Челябинске 72 39 03.
1: Юмор ФМ. Хорошие новости.
8: Спонсор выпуска – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
0: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в планете авто!
12: В планете авто семейные кроссоверы Черри Теннет по программе легко. Выгода до 610 тысяч рублей. С Черри Теннет планета авто всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
15: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о подготовке к празднованию 9 мая. В центре Челябинска пройдет генеральная репетиция Парада Победы. Южноуральские ветераны получат поздравления от президента. А на детской железной дороге в День Победы запустят уникальный ретро-поезд. Завтра в Челябинске на площади Революции пройдет генеральная репетиция Парада Победы. В связи с этим перекроют движение транспорта. По данным госавтоинспекции, с полудня до 6 часов вечера закроют проспект Ленина от улицы Свободы до Красной. Также перекроют Воровского от Тимирязева до Ленина и Цвилинга от Тимирязева до Карла Маркса. Водителей убедительно просят не парковать свои автомобили 7 мая с 7 утра до 18 часов вдоль проспекта Ленина, от Красной до Свободы. Ранее в СМИ сообщалось, что в ходе генеральной репетиции задействуют в том числе и военную технику. Поздравления с Днем Победы от президента России Владимира Путина получат около 3000 ветеранов на Южном Урале. Почтальоны принесут адресатам специальные письма, которые подписаны главой государства в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При необходимости специалисты уточнят новое место жительства и доставят поздравления по актуальному адресу. В случае, если человека не будет дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно возобновлять попытки доставить поздравления. Всего по России почтальоны планируют вручить более 250 000 таких конвертов. Присоединиться к праздничным мероприятиям решили и на Челябинской детской железной дороге. 9 и 10 мая в рамках акции «Сквозь время. Станция Победа» состав поведет уникальный ретро-поезд. Это единственный в России отреставрированный и действующий экземпляр своего типа. Восстановили паровоз в Санкт-Петербурге. На День Победы и 10 число подготовили иммерсивный театр. И в вагонах, и на станциях. Пассажиры услышат аудиогид о героической работе южноуральцев в годы Великой Отечественной войны. Станут участниками действия. Вместе с актерами увидят реконструкции военных эпизодов. Подробную информацию о работе праздничного маршрута можно найти в афише на сайте правительства региона. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
21: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня я впервые сам убрался в квартире. Пусть теперь жена попробует найти свои колготки.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Товарищи мужчины, граждане женщины, отнесемся бережно к окружающей нас природе, к ее разнообразным формам. Не допустим полного уничтожения бюрократов. Прекратим преследование этих несчастных. Пусть их вид нам неприятен. Что делать? Все в природе увязано и укручено. Уничтожишь одно звено, рушится другое. Уничтожим бюрократов, испортится народ. Это что же получится? Только попросишь, сразу дадут. Только подойдешь, сразу подпишут. Только скажут, сразу сделают. Что же это будет? Люди по домам начнут сидеть? По телефону будут договариваться? Животы пойдут? Общая вялость? Дети малоподвижные? Мужчины нерешительные? Армия слабеет? Эй, а ну-ка давай, я к вам. Отказать? Как? А так? Я к вам. Я этот вопрос не решаю. Я к вам. Это не по моей специальности, не в моей компетентности. С этим обождем, с этим переждем. И тут чувствуешь, как у тебя второе дыхание прорезается. Легкость тела необыкновенная, упругость удивительная. Ножки напружинил и пошел по кругу. Отказать? Хорошо. Подождать? Хорошо. Переждать? Мирово. Мчишься по городу, крепкий, легкий, закаленный. И только слышишь хлоп-хлоп, буль-буль. Слабенькие отпадают. Гордые валяются. Хрум-хрум. Косточки ихние тоненькие хрустят, а шкурки на барабанчиках бум-бум-бум, бум-бум-бум. Но остаются самые-самые, самые зубастые, самые жилистые. Вы мне отказать, а я с детьми, с женой на костылях в приемной хлоп на пол. Это у меня течет. Вы мне убирайся вон, а я на вашей даче из вашего колодца. Здрасте, это у меня протекает. Вы мне пошел вон, а я из-под вашей машины. Здрасте, это у меня. Вы самолетом, а я через винт. Вы за границу, а я в Монреале из-за дерева. Здрасте, это все у меня течет. Ах, чтоб ты пропал, откуда ты такой выискался? Откуда? А путем вашего искусственного отбора. Скорость, как у гепарда, кожа, как у хамелеона, челюсть своя и запасная, на животе автобиография, на боку справка о здоровье, в зубах прописка, в глазах вид на место жительства. И плотным строем пошел, только ветер в ушах, только пыль по дороге и жилмассив в одну линию сливается. Отказать? Хорошо. Отложить? Хорошо. Переждать? Мирово. Табличкам не верим. Мест нет, поищешь. В продаже нет, найдешь. Ни черта не страшно нам, закаленным, перченным, проверенным. Мужчины поджарые, женщины стройные, население красивое. Не трогайте бюрократов, большая польза от них происходит. Сколько лет на них наскакиваем, а они живут. Знаете почему? Наши наскоки помогают им породу улучшать. Мы-то съедаем самых слабых. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ярких месяцев до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Ревалгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Ревалгин.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте. За перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно, и протянул мне счет на 70 тысяч рублей.
2: Часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною, не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Всем тем, кто сейчас собирается в путь, мы пожелаем удачной дороги. Ну а тем, кто на рабочем месте просто сейчас хорошо проводит время, хорошего вам рабочего дня. Друзья, ну и каждому из вас напомню, неважно где вы, неважно что вы делаете, прямо сейчас нужно загрузить свою улыбку на сайт веселорадио.ру и принять участие в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Таким образом, у вас точно будет возможность в новом году стать счастливым обладателем автомобиля. Ну, еще, кстати, в моменте 3000 рублей. В общем, загружайте улыбку, и все. Потом, возможно, мы совсем скоро будем поздравлять вас. Не упустите эту возможность. У микрофона вас приветствую я, Настя Иванова. Всем привет. В веселом чате передам привет и шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного в этом часе мы с вами послушаем проект «Ильф, Петров и Бурунов» в финале. Также услышим 5 шуток Фоменко про пятницу. Гар Дмитриев с детскими перлами в середине часа. Ну а начнем мы с проекта «Шутки песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Наталья Краснова будут шутить и петь для вас. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль с улыбком.
1: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Ангарская.

0: И снова здравствуйте, друзья! Это мы, ваши любимчики, вокалисты, юмористы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин.
1: Это шутки, песни «Плюс» на Юмор-ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
0: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск! Под бурные аплодисменты публики мы... Приступаем!
2: На Юмор ФМ.
0: Начнешь, моя хорошая.
1: С удовольствием.
0: Давай.
1: Пока я помню, пока хочу про это спеть, пою. Грудь четвертого размера накачала дочка мэра, уронила сигарету, трах-бабах, и нет ее! Стас.
0: Вот опять небес темнеет ввысь, молодые в номер поднялись, с ними было мне нельзя, и дыхание затая в ночные окна вглядываюсь я.
3: Вот так он стоит.
0: Вот так вот стоит.
1: С третьего этажа вот так.
3: Страшное дело.
1: Да. Так, ну что, это получается я?
0: Да.
1: Ну давайте попробуем. Мы столько лет друг другу с тобой трепали нервы, скандалили, кричали, разочек подрались, мне по суду достались 3 миллиарда евро. Как здорово, что мы с тобой сегодня развелись. Давай, жги, но так.
4: Эй, хомяк! Ты жив там в пылесосе!
0: Засосала при уборке.
3: Часто бывает, что пылесос.
0: Часто бывает, хомяки по дому бегают.
3: Не хомяк, у меня собака, ее не засосешь там сильно. Ну, по частям.
0: Продолжим?
1: Ты продолжаешь.
0: Угу. Ага. Бывает, в магазин собрался с девушкой купить на ужин полбатона хлебушка. Вот вы заходите, и в супермаркете селедка купится, сосиска купится, пельмешки купятся, сметанка купится, картошка купится, морковка купится, шампуни купятся, бальзамы купятся, помада купится, помада купится, помада купится, помада купится, а хлеб останется.
1: Я уже забыла про начало. Мне понравилось, как ты хорошо выговариваешь. Купится.
0: Вариантов не было у меня.
3: Купится.
1: Что, Наташа?
0: Наташа, да. Наташа.
3: Я заранее извиняюсь. У вас никто не извинялся перед людьми?
1: Мы всегда извиняемся.
0: Перед тем, как уходить?
3: Я заранее за все извиняюсь, что я здесь пою.
1: Да что, перед Бузовой не надо извиняться?
3: Ну, блин, ну как? Ну, ее все любят.
1: А ты сейчас про Бузову, что ли, будешь
3: петь? Да. Я уже заранее извинюсь.
1: Все любят, это кто? Ну просто
3: ну,
1: интересно.
3: Ну, во-первых, Бузова, давай, честно.
1: Во-первых, ее собака. Ладно, я взяла молчу.
3: На теплоходе Бузова играет, а рыбы все лежат на берегу. Да, ну не так она уж плохо поет. Ну плохо, но не так.
1: Ну хуже мы вживую здесь поем, да?
2: На Юмор ФМ.
0: Надежда, Наташа, девчонки, вы поете великолепно.
3: А, все уже? Я могу лучше и смешнее, кстати.
1: Ой, Наташ, ну поверь, мы еще не раз с тобой встретимся и споем. Но потом.
0: Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. До новых встреч.
2: Шутки, песни, плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.
5: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
6: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Подруга предложила поговорить о нашем будущем. Я полчаса распинался про лазеры, телепортацию, силовые поля. Походу, не очень понял вопрос.

0: FM. Шутки.
1: После посещения пластической клиники эконом-класса лица клиентов выглядят дешево и сердито.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
1: Максим с мамой идут на линейку в школу. Максим тащит на себе огромный рюкзак, в руках большой букет цветов. Мама спрашивает: «Сынок, давай помогу?» Максим в ответ с раздражением: «Мам, я в школу иду, понимаешь? Мне уже ничего не поможет». 5-летняя Лера хочет пригласить друзей в гости. Бабушка не любит шумные детские компании и отправляет Леру с друзьями гулять на улицу. Позже вечером бабушка и дедушка играют с Лерой в загадки. «Лерочка, что это? Не лает, не кусает, а в дом не пускает». Лера, не задумываясь: «Ну это я знаю, это бабуля». Мальчику Саше 3,5 года. На прогулке в детском саду подходит к воспитательнице и говорит: «Наталья Ивановна, пойдемте уже зайдем в группу. У меня колготки в ботинках устали ходить».
0: Угарный папа.
1: 8-летняя Кристина делает домашку по русскому языку со своей старшей сестрой Катей. Надо слово «пастух» перевести из существительного в глагол. Старшая говорит: «Я тебя сотый раз спрашиваю, ну что пастух делал?» Кристина, недоумевая, в ответ: «Пастушил, что ли?» Катя с умным видом: «Сама ты пастушил, а пастух пастухал». Наташе 4 года. Она смотрит на звездное небо и спрашивает: «Мам, а на этих вот всех планетах кто-то живет?» «Нет, дочка, там никого нет. А почему там свет горит?» И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер Telegram +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Каких еще лягушек?
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Попробуй

0: Вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит-доставка.
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Три самых ожидаемых события этого года.

0: чат.
1: Время сделать паузу, передать привет, поздравить или же пошутить. Номер наш диктую, записывайте. +7 915 0303 567. Обязательно пишите нам в приложении Макс, в Телеграм или же просто смс-сообщениями. Ну и к приветам. Привет Глушковскому району Курской области. Знаете, что вы все лучшие, написал Ярослав. Класс! Поздравьте, пожалуйста, моего мужа Белоусова Романа с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 36 лет. Мы с дочкой Викусей очень тебя любим. Всего тебе самого хорошего. Мы вас поздравляем, Роман. Пусть исполняются все-все-все ваши мечты. Хотя у вас есть супруга и дочь. О чем же вам еще мечтать, Роман? Так, идем дальше. Привет себе, любимому... Привет себе, любимому мужу Евгению и деткам Владу, Насте и Даниилю. Обожаю и жду нашей встречи. Написала все это... Катя. Дальше идем. Привет Антону от Гали. Спасибо за чудесное путешествие из Екатеринбурга в Волгоград. Ага. Привет из Кубинки. И желаю всем мира, написала Диана. Замечательного Мартынова Николая поздравляю с днем рождения. Здоровья желаю и пусть мечты сбываются, написала Татьяна. Класс. Шутка есть от Кирилла. Папа научил маленького Вовочку считать. Теперь папе приходится делить пельмени поровну. Так, друзья, но хорошо, что нам ничего с вами делить не нужно. Только лишь вместе наслаждаться шутками на Юмор ФМ. Впереди у нас, кстати, с вами 5 шуток Фоменко про пятницу, а в финале часа проект Ильф, Петров и Брунов. Не пропустите.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: шутки.
1: Фоменко. 5 шуток про
2: пятницу.
3: Старинный русский праздник — вечер пятницы. Празднуется 3 дня. А кто-нибудь вообще понимает, зачем нужны эти 4 часа на работе в пятницу после обеда? Если выходные и праздники в календаре выделяют красным, то почему тогда пятницу не выделяют синим?
4: В пятницу вечером выпей воды. Удиви печень.
3: Ничто так не портит пятницу, как осознание того, что сегодня вторник.
1: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и грозы, слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22, в Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миасе плюс 24 градуса, в Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, дожди, слабый южный ветер. Ночью 7-12 градусов, выше 0. Днем в четверг в Магнитогорске и Карталах плюс 23. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме до 26 тепла. В Троицке, Южноуральске, Сатке, Миасе и Челябинске плюс 25.
1: Реклама.
6: Колбаска с картошкой, вот это красота. Запомни, вместе вкусней. Бульбаса.
7: Привет, я гибридный кроссовер номер 1 в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
8: Та-та-та-таврия.
9: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: Маркиренко на Юмор-ФМ.
1: Ты не можешь считаться гражданином России, если летом две недели не мылся в тазике.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Рано утром Бендер раскрыл свой акушерский саквояж, вынул оттуда милицейскую фуражку и, засунув ее в карман, отправился к Александру Ивановичу Корейко. Войдя в дом номер 16 по Малой Касательной улице, он напялил на себя официальную фуражку и, сдвинув брови, постучал в дверь. Посредине комнаты стоял Александр Иванович. Комната была обставлена с примерной бедностью, принятой в сиротских приютах и тому подобных организациях. В углу лежали гантели и две больших гири, утеха тяжелоатлета. При виде милиционера Александр Иванович тяжело ступил вперед. «Гражданин Корейко?» – спросил Остап, лучезарно улыбаясь. «Я?» – ответил Александр Иванович, также выказывая радость по поводу встречи с представителем власти. «Александр Иванович!» – осведомился Остап, улыбаясь еще лучезарнее. «Точно так!» – подтвердил Корейко, подогревая свою радость сколько возможно. После этого великому комбинатору оставалось только сесть на венский стул и учинить на лице сверхъестественную улыбку. Проделав все это, он посмотрел на Александра Ивановича. Но миллионер-конторщик напрягся и изобразил черт знает что, и умиление, и восторг, и восхищение, и немое обожание. И все это по поводу счастливой встречи с представителем власти. Увидев, что дальнейшее соревнование невозможно, Остап приступил к делу. «А ведь я к вам с поручением», — сказал он, становясь серьезным. «Пожалуйста, пожалуйста», — заметил Александр Иванович. «Хотим вас обрадовать. Любопытно будет узнать». И безмерно грустя, Бендер полез в карман. На свет появилась железная коробка от папирос «Кавказ». Однако ожидаемого Остапом возгласа удивления не последовало. Подпольный миллионер смотрел на коробку с полнейшим равнодушием. Остап вынул деньги, тщательно пересчитал их и, пододвинув пачку к Александру Ивановичу, сказал: «Ровно 10 тысяч. Потрудитесь написать расписку в получении». «Вы ошиблись, товарищ», — сказал Корейко очень тихо. «Какие 10 тысяч? Какая расписка?» «Как какая? Ведь вас вчера ограбили». «Меня никто не грабил». «Да как же не грабили?» – взволновался Остап. «Вчера у моря и забрали 10 тысяч. Грабитель арестован, пишите расписку». «Да ей-богу же, меня никто не грабил», – сказал Корейко, по лицу которого промелькнул светлый зайчик. «Тут явная ошибка». Еще не осмыслив глубины своего поражения, великий комбинатор допустил неприличную суетливость, о чем всегда вспоминал впоследствии со стыдом. Он настаивал, сердился, совал деньги в руки Александру Ивановичу и вообще, как говорят китайцы, потерял лицо. «Значит, вас не грабили?» «Никто меня не грабил». «И 10 тысяч у вас не брали?» «Конечно, не брали. Ну, как вы думаете, откуда у меня может быть столько денег?»
2: «Верно, верно», — сказал Остап, поостыв. «Откуда у мелкого служащего такая уйма денег? Значит, у вас все в порядке?»
1: «Все», — ответил миллионер с чарующей улыбкой. «И желудок в порядке?» — спросил Остап, улыбаясь еще обольстительнее. «В полнейшем. Вы знаете, я очень здоровый человек».
0: Прощались новые знакомые так, словно не чаяли друг в друге души.
1: «Фуражечку милицейскую не забудьте», — говорил Александр Иванович. «Она на столе осталась».
2: «Не ешьте на ночь сырых помидоров», — советовал Остап, «чтобы не причинить вреда желудку».
1: «Всего хорошего», — говорил Корейко, радостно откланиваясь и шаркая ножкой.
2: «До свидания, до свидания», — ответствовал Остап.
1: «Интересный вы человек. Все у вас в порядке. Удивительно. С таким счастьем и на свободе».
3: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
3: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Реклама.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
2: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Основная задача мизинца на ноге — убедиться, что вся мебель в доме на месте.

0: Солнце всходит, когда вы признаетесь друг другу в самых добрых и светлых чувствах. Ну и когда вы шепчете это на ушко, это, конечно, очень приятно, а когда вы кричите об этом на всю страну, это приятнее вдвойне. Ну, нам точно, ну и, я уверена, объекту вашего обожания тоже. Пишите свои сообщения, привет, поздравления, признания, да и шутки тоже отправляйте, чтобы мы всей страной смеялись над вашим юмором. Номер един, +7 915 03 03 567. И Телеграм, и Макс, и даже смски в вашем распоряжении. Меня зовут Яся Богачева. С удовольствием озвучу ваш контент буквально через полчаса. Ну и, конечно, порадую вас смешным монологом Михаила Задорнова. Это будет в финале часа. Чуть раньше посмеемся над комментаторскими ляпами. Их Роман Юнусов собрал в рубрику «Гол, ой, штанга». А еще Джейсон Стэтхэм будет делиться своими знаменитейшими и наисмешнейшими цитатами. Ну и, конечно, в ближайшие секунды очаровательный Глеб Капелюх в рубрике «Биг стендап». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за вашу улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
2: Привет, народ! Здрасте-здрасте. Я недавно ехал в такси. У меня таксист спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что я комик, он такой: «Конюх». И я такой: «Да, конюх». Мне лень ему объяснять, но мы следующие полчаса обсуждали лошадей. А я так себе разбираюсь в лошадях. Он в один момент спросил: «Какая у тебя любимая порода?» Я такой: «Пегасы». Он засмеялся и сказал: «Эх, тебе бы в стендап». Спасибо за совет. Я снимаю квартиру. У меня есть договоренность с хозяином квартиры о том, что я плачу за воду. Он мне об этом напоминает в WhatsApp, и все нормально, но появилась проблема. У меня в телефоне переписка с мужчиной предпенсионного возраста, который раз в месяц пишет мне слово «вода», а я ничего не отвечаю. Мне, если честно, страшно, что мне телефон взломают, увидят эту переписку и такие: «Ты совсем конченый. У тебя отец полгода воды просит, а ты не подаешь. То, что у тебя отец как хозяин записан, это ваши проблемы, всякое бывает». У нас еще договоренность недавно немного поменялась, и теперь он пишет два сообщения: «Свет» и «вода». Меня это так веселит, что я его переименовал в отца по итогу. Я, когда хочу кого-то напугать, эту переписку показываю, такой: «Я родного отца без воды и света на полгода оставил. Я в любом случае заберу свою посылку с этого отделения». У меня есть высшее юридическое образование, и все, что я получу благодаря образованию, это друзей с сомнительным бизнесом. Потому что на юрфаке очень много ребят, которые пытаются открыть бизнес, а для студентов юридического, которые пытаются открыть бизнес, есть термин – «мошенники». Потому что там схемы всегда одни и те же. Мне в 2 часа ночи звонит Серега и такой: «Глеб, привет. Мы нашли лазейку в законодательстве». Я такой: «Серег, мы вчера 200 рублей на сигареты не смогли найти. Какая лазейка?» Он говорит: «Смотри, есть 122-я статья Налогового кодекса, по ней есть постановление пленума. Готов сегодня ларек ограбить?» Я говорю: «А как это связано?» Он говорит: «Мы юристы, мы отмажемся». Но мы вообще ни разу не отмазывались, представляете? Мы однажды с Серегой перебежали дорогу в неположенном месте. Нас остановили полицейские, хотели выписать штраф 500 рублей, пустяк. Но Серега решил включить юриста. Он сказал: «Я сейчас разберусь». Он уходит на 2 минуты, возвращается такой: «Я разобрался, мы едем в отделение». Я такой: «Отлично, Серега, мы как раз с этим хотели разобраться». Меня однажды пытались ограбить около банкомата. Ко мне подошел мужчина и сказал: «Глеб, ты сейчас снимешь все свои деньги и отдашь их мне». Это был банкомат, где можно только вносить деньги. Представляете? А я уже внес все свои 200 рублей. Объясню мужчине, что в плане есть ошибка, и он такой: «Черт, опять?» И ушел. Я клянусь, была мысль догнать, перевести по мобильному банку. Ему эти деньги явно нужнее, чем мне, с такими навыками грабителя. Многие люди очень странно диктуют аббревиатуры. Они говорят не буквы, а имена, которые начинаются на те же буквы, чтобы точно ничего не перепутать. Удобный метод. Мне недавно звонили по работе, там девушка не расслышала мое имя, попросила повторить, я говорю: «Меня зовут Глеб. По буквам Георгий, Леонид, Егор, Борис». Она говорит: «Вы только что назвали 5 имен. Какое из них ваше? Вы Борис?» Я говорю: «Нет, Борис – это Богдан, Олег, Роман, Илья и Семен». Когда-нибудь общались с человеком полчаса именами. Вы как будто имя сына выбираете, но обоим не особо интересен этот процесс. У меня на этом все. Удачи!
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Что это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любим.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне нужна деревенская девушка, потому что я та еще скотина.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 350.

0: ждала тебя, Вова.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Запомните. А то если не запомните, вы же забудете. Если ничего не есть, то можно проголодаться. Если тебе где-то не рады в дырявых носках, то и в целых туда идти не надо. Когда я смотрю на солнце, оно щурится. Только подкаблучник отпрашивается у жены сходить в бар с друзьями. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Недавно пошутил в отделении Почты России. Ни до кого не дошло.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Ждун улетел, но обещал вернуться.
6: Он вернулся, но уже не один.
5: Их что, теперь двое?
6: И это только начало.
7: Кто из них хороший, кто плохой?
6: Не пропустите невероятные приключения любимых героев. «Ждун 2» уже в кино. 6+.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Юмор ФМ.

0: Катя, блин.
1: Веселый чат.
2: И повеселимся, и зарядимся классным, добрым настроением. А все потому, что этим настроением делитесь вы в нашем веселом чате. Свои сообщения можете отправлять нам в Telegram в Макс или с помощью СМС номер 1+7 915 03 03 567. Есть вот такой вот пламенный, огромный привет любимому мужу Константину и любимой дочке Виктории. Мы отдыхаем в Костромской области. Вам хорошего, яркого, солнечного отдыха. Есть еще такое сообщение. Очень прошу поздравить моего любимого Михаила Сажина с днем рождения. Ему сегодня 38 годиков. Я желаю ему здоровья и обещаю сделать счастливым, так как послезавтра у нас свадьба. Ого! Ого! Прекрасного вам свадебного торжества, чтобы оно было яркое, незабываемое и вам очень и очень понравилось. Ну и, конечно же, долгих, счастливых совместных лет. Да. И есть еще у нас такое послание фестиваля на связи. Здравствуй, любимое радио. Большой привет всему городу Братску, особенно мужу Олежке. Давай быстрее едь домой. Я тебя жду. Вот такое есть послание. Ну и еще больше ваших сообщений. Привет, в поздравлении. Можете даже шутки свои отправлять. И все мы это примем с огромным удовольствием. И постараемся озвучить. Номер 1+7 915 03 03 567. Ну а в этом часе будем хохотать от души. Монолог Михаила Задорнова порадует нас очень-очень скоро. Но чуть раньше комментаторские ляпы, собранные Романом Юнусовым специально для вас.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Ой! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
2: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
1: Гол! Штанга!
2: И в этот самый момент Чугайнов отдал пас, так как услышал стук копыт бежавшего сзади защитника. Да, стройными рядами идут японские олимпийцы. А, простите, это корейские олимпийцы. Они так похожи по глазам. Удар! Хороший удар, но мяч застрял в телах сборной Бельгии. Весь вечер на стадионе стояла такая тишина, что было слышно, как наша команда пролетает, как фанера над Парижем. Вы только посмотрите! Посмотрите, как технично опростоволосились игроки «Локомотива». Нарушение! Москвич попал ногой нашему нападающему чуть пониже спины. Хотя там и мягкое место, но все равно штрафной. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и грозы, слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22, в Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 24 градуса, в Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, дожди, слабый южный ветер. Ночью 7-12 градусов выше нуля. Днем в четверг в Магнитогорске и Карталах плюс 23. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме до 26 тепла. В Троицке, Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 25.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Улитки такие медленные, потому что на них давит помимо домика еще и ипотека, которую они на этот домик взяли.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я считаю, чтобы люди в семейной жизни были счастливыми, надо четко распределять обязанности. Главные вопросы в семье должен решать муж, а не главные второстепенные – жена. Женщины, не обижайтесь. Сейчас все объясню. Например, построить дачу или купить машину, родить ребенка или завести собаку, сколько тратить в месяц, в чем откладывать заначку, в деньгах или в рублях. У кого занять, чтобы не надо было отдавать. Вот это все не главное в жизни человека. Это должна решать жена. А вот кто будет следующим президентом, когда наступит конец света? Вот что главное в жизни. Мужики, это вы должны решать. Мужчина спрашивает у женщины: вам когда-нибудь говорили, что вы красивая? Нет? Правильно. Муж приходит домой, на столе записка от жены. Пельмени на плите, плита в пельменной. У человека есть три возраста. Первый – детство. Второй – юность. Третий – вы отлично выглядите. Есть еще четвертый, совсем грустный. Вы прекрасно держитесь. Это все уже отползай на кладбище. Я вообще боюсь, когда мне говорят комплименты, вы отлично выглядите. Я понимаю, как это грустно звучит. Я вообще боюсь комплиментов, особенно когда это делают женщины. Как одна мне продавщица сказала в магазине: вы так красиво лысеете. А наши женщины такие мастачки на комплименты, знаете? Дорогая, у тебя такое платье, я пятый год им любуюсь. Я однажды получил комплимент от двух молодых девчонок, которые подошли ко мне и сначала сказали: ой, мы так рады вас видеть, на улице подошли. Говорят: знаете, правда, мы не понимаем, что вы говорите. Потом им показалось, что они обидели меня, решили выкрутиться. Лучше бы они этого не делали, потому что они сказали: ой, Жванецкого мы еще больше не понимаем. Думали, я обрадуюсь. Потом поняли, что это меня не обрадовало, и тогда одна сказала гениальную фразу. Она сказала: зато наши бабушки любят вас с детства. А вам приятно, да, надо мной смеяться? Ну и последний размышлизм из этой серии. Что будет, если в России исчезнет водка? Но в природе ничего не исчезает бесследно. Если в России она исчезнет, то по закону Ломоносова она появится в другом месте. Вот там и будет Россия.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Знаю, сегодня точно не усню. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Ученые доказали, обезьяны умеют разговаривать. Просто они боятся, что люди их услышат и заставят работать.

0: А еще ваш мир может стать вполне себе движовым, ну, рулевым, да-да-да, вот именно так, если вы станете победителем нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Почему рулевым? Потому что автомобиль мы разыгрываем, да-да-да. Вы улыбаетесь, фотографируетесь, снимок загружаете на сайт веселорадио.ру, ну и дальше слушаете Юмор-ФМ, наслаждаетесь, смеетесь от души и запоминаете шутки Николая Фоменко. После очередной мы позвоним и попросим ее повторить. За правильный ответ вручим в моменте 3000 рублей, пропустим в суперфинал. Но в суперфинале подарим возможность, согласно названию игры, выиграть автомобиль. Кстати, если вы в игре, то не упустите свою удачную шутку. Она будет очень и очень скоро. Моргнуть не успеете, как шутка прозвучит. Ну а если вы еще не с нами, заходите на сайт Юмор.ФМ и делитесь своей улыбкой. Ну и, конечно, заходите в наш веселый чат. Зачем, спросите вы? Ну вот здесь, в веселом чате, можно писать приветы, поздравления, признаваться в любви, а еще и шутками делиться. Так что номер телефона для Telegram, Макс и СМС к 1+7 915 03 03 567. Вы пишите, я, Яся Богачева, с удовольствием озвучиваю ваше послание. И включаю вам анекдоты Игоря Маменко в финале часа. А еще Лигу городов, там будут самые смешные миниатюры проекта. Будет радовать нас наша не реклама, которая ничего не продает, а только веселит. Ну и в ближайшие секунды любимая народная рубрика «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
3: Азамат Ахирович, можно? Азамат Ахирович, я от пенсионеров, они там спрашивают, вы им назначали какую-то встречу, они спрашивают, она будет или нет, просто там уже как бы 2 часа они ждут.
4: Подожди, а ты что так вырядился, а?
5: Рано же еще, я думал, ты попозже кукухой поедешь.
3: Я устроился на вторую работу, Азамат Ахирович, вы же нам ни хрена не платите. За прошлый месяц вы заплатили мне красный карандаш.
4: Потому что ты прошлый месяц работал как красный карандаш, просто лежал. Редко-редко, когда что-то делал, а так ты как красный карандаш, Саш. Во-первых, во-вторых, что ты меня задолбал? Я что, во всем виноват только я? Вот все сложили все на меня, всю ответственность. Вот мэр виноват. Вот кто-нибудь, посидите в моей шкуре, посмотрите на эти проблемы, порешайте. Справишься, думаешь, что ли? Че?
3: Что?
4: Вот побудь мэром, пожалуйста, сегодня. Вот давай, за один день посмотрю на тебя потом, как ты запоешь.
3: Я теперь мэр, что ли?
4: На один день, Сашечка, их ты ни хрена себе раскатал, блин. Ты чё, блин? Один день.
3: Так, ну раз я сегодня мэр, значит, мне нужно узнать, что мне нужно делать сегодня.
4: Да, вам очень много дел у вас, господин мэр. Вот, пожалуйста, школа загибается у нас.
3: Что с ней не так?
4: Загибается она! 5-й этаж на 1-й смотрит! Детям с 5-го этажа на улицу проще выйти, чем с 1-го. Вот, пожалуйста, решайте, господин мэр.
3: Так это что, получается, надо новую школу строить, что ли?
4: Ты что, с первой бумажки сразу зажал, что ли? Немножко пораскинь мозгами! Вверх ногами дети учатся, вверх тормашкой. Какие они знания оттуда вынесут? Они только Х, Ж и О знают, больше ничего. Остальное все нахрен не нужно, чепуха. Вот, пожалуйста.
3: Подумаю.
4: Подумайте! С полицией у нас проблемы.
3: Так, а с ней что не так?
4: Умер он!
6: Дядя Витя?
4: Умер! Что ты хотел? 62 года человеку, ты че, блин?
3: Так, хорошо, я подумаю.
4: Подумайте, господин мэр, подумайте. Дальше, вот канализация. Угу. С канализацией, наша канализация тоже нуждается в срочном изобретении. Так, больница, пожалуйста.
3: Ну, с больницей все понятно. Значит, мы закупаем просто лекарства.
4: Угу.
3: И все. И проблема решена.
4: Да, и все пришли, больные наши пришли, пациенты, понахватали наобум лекарств себе. И кому повезло, тот сам пошел домой, правильно? Врачи же нужны, придурок!
3: Блин, Азамат Ахирович, ну как сразу так столько дел, сразу вот...
4: Это еще не...
3: за один день, что ли,
4: столько дел? Вот сколько дел, это только один день, а ты мне мозги компостируешь каждый день, Саша!
3: У меня уже башка разрывается даже вот здесь уже. Ну а вы что делаете в таких случаях?
4: Безвыходных ситуаций не бывает, Саша.
3: Я понимаю, но просто с чего начинать, я даже не знаю, как бы, ну...
4: Я вот тебе ни на что не намекаю, я тебе говорю... Надо чуть-чуть прибухнуть.
3: Да нет, а замотать.
4: Чуть-чуть. Я же не говорю набухаться, я говорю просто взбодриться чуть-чуть, и все. Буквально по писюречку. Вот.
3: Если это поможет, то давайте.
4: Да, вот хоть тебе все, много все, не все, наливаю, все. Конечно. За продуктивность, так скажем.
3: Давайте.
4: Давайте, господин мэр.
3: Азамат Акирович, я знаете, что придумал? Смотрите, значит, мы что делаем? Больница – это очень серьезный вопрос, поэтому давайте выпьем еще по чуть-чуть. Просто еще по чуть-чуть выпьем, как говорится, за здоровье горожан, правильно? За здоровье горожан.
4: Я так понимаю, решение по больнице – это выпить просто за здоровье горожан?
3: Ну, начнем с этого,
4: Сашка, я тебе знаешь, что скажу? А я переживал, что у меня достойной смены нет.
3: А не надо переживать. Не надо переживать.
4: Александр?
3: Да.
4: Молодец. Все, погнали. За здоровье горожан.
3: За здоровье горожан.
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: «Мой автомобиль».
1: Мне нравилась моя прошлая работа. Но жена сказала, что нельзя работать всю жизнь водителем дивана.
0: «Автомобиль за улыбку».
2: Прекрасная и очень смешная шутка только что прозвучала в прямом эфире Юмор-ФМ. Шутку кто читал? Николай Фоменко, конечно. А это значит, что сейчас улыбайзер раскрутился с невероятной скоростью, и лиц участников нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» не разглядеть. Но очень скоро мы будем любоваться одним единственным человеком, которого улыбайзер и выберет. Возможно, именно вами, если, конечно, ваша фотография там уже есть. Если вы еще не делились своей улыбкой, не знаю уж по какой причине, но в любом случае заходите прямо сейчас на сайт веселорадио.ру, загружайте туда свою позитивную фотографию, оставляйте номер телефона, ну и дальше слушайте Юмор ФМ и ловите вот эти самые заветные и очень удачливые шутки. Ну и если вы с нами, если ваша улыбка вот сейчас мелькает среди прочих, то все внимание на монитор, на свой телефон. Я говорю заветную фразу, и так улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: Хитрющая улыбка Артемия из Красногорска. Вот этому очаровательному парню мы сейчас позвоним и спросим, слушал ли он Юмор ФМ и готов ли он назвать шутку автомобильную. Набран номер телефона Арсения, и сразу пошли короткие гудки. И как-то было не очень понятно, то ли они действительно сразу пошли, то ли там что-то сорвалось. Попробую еще разочек. Еще раз набрала номер телефона Артемия. Звоним мы в Красногорск. Ну, длинные гудки будут? Надеюсь. Так, они и есть. Алло. Нет, ответа еще пока не поставил. А вот есть Артемий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Уважаемый Артемий из Красногорска, это Юмор ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Улыбайзер выбрал именно вашу фотографию. И его, собственно, звоним и просим шутку повторить. Сможете это сделать?
3: Не смогу, к сожалению, не слушаю сейчас.
2: Но вы, надеюсь, заняты чем-то очень приятным. Хочется в это верить.
3: Работаю.
2: Ну, пусть работа вам нравится, пусть она вам приносит удовольствие, а мы пока, пожалуй, оставим вашу фотографию. Договорились, чтобы в следующий раз вы могли еще раз принять участие в нашей игре, и вдруг в следующий раз вы сможете назвать шутку. Ну, пусть так будет. Пусть так.
3: Да, конечно,
2: вам хорошей, продуктивной, легкой среды, ну и а всем остальным хочется так сказать. Загружайте свою фотографию на сайт веселорадио.ру. Делитесь своими улыбками, своим позитивом. Ну и, конечно же, слушайте Юмор ФМ и не пропускайте свою удачную шутку. Ту самую, которая может принести вам в моменте 3000 рублей и пропустить вас в суперфинал. Но в суперфинале подарить возможность выиграть новенькую машину. Если хотите стать счастливым автовладельцем, да не просто покупной машины, а еще и выигранной, то наша суперигра специально для вас. Ну и чтобы ваши лица продолжали сверкать и радовать всю страну, чтобы у вас был шанс выиграть, я запускаю улыбайзер и говорю: игра «Автомобиль за улыбку» продолжается!
0: «Автомобиль за улыбку». Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: обещала рассказать, как живешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать.
1: А у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Усть-Заборский особо малый театр оперетты представляет премьеру сезона.
3: Без йоды жить нельзя на свете, нет. В нем мудрость жизни и вселенный свет.
2: По мотивам реальных событий в далекой-далекой галактике. Нейрооперетта «Звездные войны».
4: Поцелуи в невесомости.
2: Танцы с лазерными саблями.
4: Передовая графика, фантастические спецэффекты, недорогая водочка в буфете.
2: И главная интрига.
5: Люк, я твой отец.
6: Да, я твой папенька. Да, я твой тятенька. Мой юный падаван. Я батя и пахан. Отвечу, не это я, твой предок, это я. Эх, да пойми ты, наконец, Люк, я твой отец.
2: Фантастическая нейрооперетта «Звездные войны». Посмотрите, это просто космос.
6: Да пойми ты, наконец, Люк, я твой отец.
4: В роли R2-D2 заслуженный артист Усть-Заборска Никодим Учкудуев.
7: Девушки, которые приехали поступать и не поступили. С каждым годом их становится все больше. Кто протянет руку помощи, накормит, обогреет и купит билеты домой?
8: Благотворительный фонд «Наташа».
9: Вы служите украшением стола? Вас как рыбу к пиву подают? Любой, кто заплатил, имеет все права? Обратитесь к Наташе.
8: Наташа.
7: Вас ждут теплое пальто, тарелка супа и билет домой к маме в Мухопопинск.
8: Благотворительный фонд «Наташа».
7: Обратитесь и катитесь.
8: Наташа.
7: Наша общая социальная ответственность. Подробности на сайте огнеотелетакзаманчивогорят.рф.
10: Устали от бачаты?
11: Наскучил контемп?
12: Победитель проекта «Танцы 60+» Арабелла Бутылкина научит плясать по-взрослому.
10: Мазурка, полька, гопак и краковяк.
11: Веселая кадриль и благородный полонез.
12: Для хороших танцоров курсы минуэта и пасодобля.
13: Простите, чего?
10: Пасодобля!
12: Студия несовременного танца Арабеллы Бутылкиной.
11: Танцуй, как прапрапрапрабабушка.
12: Подробности на сайте танцевокругсумки.об.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Конфеты.

0: Мартина. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И че всегда рвутся высшее образование получить? Вот у нас в IT-компании из 25 человек только у двух высшее образование. У уборщицы и курьера.

0: Ваше сообщение привета, поздравления и теплые добрые слова. Начнем с такого. Привет Сашуле и Катюше, которые сидят рядом со мной и упорно работают. Взбодрите их, пожалуйста, моим пламенным приветом от Ксюши из Чехова. Прекрасные Сашуля и Катюша, улыбайтесь смелее, хохочите в голос. Мы здесь на Юмор-ФМ очень много смешного для вас приготовили. Ну а когда улыбнетесь, не забудьте сфотографироваться и стать участниками нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Так еще и машину выиграете, представляете? Вот! Надеюсь, вас взбодрило. От всей души спешу поздравить с наступившим днем рождения учительницу по предмету ИЗО, то есть рисованию, из школы-интерната номер 23 Марию Анатольевну Цыганку. Она хорошо продолжала играть музыка, и вместе мы ее слушали. Ценю, люблю. Данил Жомов, 24 года, из Петрозаводска написал. Здравствуйте, передайте привет Ольге Мажары. Привет, между прочим, прилетает из Самары. Олечка, милая, тебе огромный пламенный привет. Поверь мне, по тебе скучают. Надеюсь, ты отдыхаешь очень хорошо. А мы здесь очень хорошо продолжаем передавать приветы и шутить. Да-да, еще больше приветов, поздравлений и шуток уже в следующем веселом чате. Даже больше скажу, весь следующий час мы будем передавать приветы и поздравления, потому что это будет юмор на заказ. Кроме добрых слов, еще и шутку можете любимую заказать. Ну а в этом часе шутить будет Игорь Маменко, радовать нас своими анекдотами, и проект «Лига городов» появится скоро.
1: Веселый чат. Поделись

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Москвичи». Москва.
3: А девушки всегда ведут себя как девушки. Даже на похоронах.
4: Он был хорошим человеком в любом случае. Спасибо.
5: А вот мне столько приятных слов ты никогда не говорил.
4: Алина, успокойся.
5: О, сфотай нас, типа мы все такие Total Black.
4: Алин, мы на похоронах.
5: Дима, это что там, твоя бывшая?
4: О, действительно пришла.
5: Ты ее до сих пор любишь?
4: Да нет, конечно, дурец, она просто флорист, все здесь украшает.
5: А что, меня нельзя было попросить?
4: Если бы дядьке нужно было мыло из свиного жира, я бы обязательно попросил.
5: Все, она видит, как мы ссоримся. Быстро засоси меня, чтобы она поняла, что у нас все хорошо.
4: Алина! Люди, которые сосутся на похоронах, у них не все хорошо.
5: Вот я так и знала, что не надо мне сюда идти. Атмосфера тут такая негативная.
4: Алина, тебя что не устраивает?
5: Да то, что столько цветов ты мне никогда не дарил.
4: Алина, мы на похоронах.
5: Да, наших отношений.
4: И твоего дядьки!
1: Вместе! Это Лига городов!
0: Команда «Кыргызы», Москва.
6: Здорово.
7: Здорово.
6: Киркорова, интересно, кто ангел-хранитель? Работает вечно. Ты слышал, что Илон Маск хочет 1 000 000 человек на Марс переселить?
7: Да ладно.
8: А Сашу Таню до сих пор снимают на ТНТ.
6: Видел, на ТНТ сделали новую фабрику звезд. Новых Букиных сделали. Интересно, а новую креативную группу не хотят сделать? Знаешь, что в фабрике звезд был сын? Сын Тины Канделаки.
7: Да. Но он выбыл уже оттуда.
6: Думаешь, это ему помешает выиграть?
7: Это хороший разговор. Там все участники проголосовали за то, чтобы он остался. А он благородно отдал свои голоса другому участнику и решил сам уйти из проекта.
6: А, так придумали, да?
7: Там еще племянница Мартиросяна участвует.
6: А, серьезно? А сын Канделаки вылетел? Интересно, конфетка сколько еще будет идти? Видел в зале, сколько звезд сидит?
7: Да. Только я не знаю никого.
6: Ну, вот так вот сейчас.
0: Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и грозы. Слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22, в Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миасе плюс 24 градуса. В Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, дожди, слабый южный ветер. Ночью 7-12 градусов выше 0. Днем в четверг в Магнитогорске и Карталах плюс 23. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме до 26 тепла. В Троицке, Южноуральске, Сатке, Миасе и Челябинске плюс 25.
0: Реклама.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03. Юмор ФМ. Хорошие новости.
11: Спонсор выпуска – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп». Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, Черри, Черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в планете авто!
12: В планете авто семейные кроссоверы Черри Теннет по программе легко. Выгода до 610 тысяч рублей. С Черри Теннет планета авто всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
9: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о подготовке к празднованию 9 мая. В центре Челябинска пройдет генеральная репетиция Парада Победы. Южноуральские ветераны получат поздравления от президента. А на детской железной дороге в День Победы запустят уникальный ретро-поезд. Завтра в Челябинске на площади Революции пройдет генеральная репетиция Парада Победы. В связи с этим перекроют движение транспорта. По данным госавтоинспекции, с полудня до 6 часов вечера закроют проспект Ленина от улицы Свободы до Красной. Также перекроют Воровского от Тимирязева до Ленина и Цвилинга от Тимирязева до Карла Маркса. Водителей убедительно просят не парковать свои автомобили 7 мая с 7 утра до 18 часов вдоль проспекта Ленина от Красной до Свободы. Ранее в СМИ сообщалось, что в ходе генеральной репетиции задействуют в том числе и военную технику. Поздравления с Днем Победы от президента России Владимира Путина получат около 3000 ветеранов на Южном Урале. Почтальоны принесут адресатам специальные письма, которые подписаны главой государства в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. При необходимости специалисты уточнят новое место жительства и доставят поздравления по актуальному адресу. В случае, если человека не будет дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно возобновлять попытки доставить поздравления. Всего по России почтальоны планируют вручить более 250 000 таких конвертов. Присоединиться к праздничным мероприятиям решили и на Челябинской детской железной дороге. 9 и 10 мая в рамках акции «Сквозь время. Станция Победа» состав поведет уникальный ретро-поезд. Это единственный в России отреставрированный и действующий экземпляр своего типа. Восстановили паровоз в Санкт-Петербурге. На День Победы и 10 число подготовили иммерсивный театр. И в вагонах, и на станциях. Пассажиры услышат аудиогид о героической работе южноуральцев в годы Великой Отечественной войны. Станут участниками действия. Вместе с актерами увидят реконструкции военных эпизодов. Подробную информацию о работе праздничного маршрута можно найти в афише на сайте правительства региона. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Черный цвет стройнит только до 48-го размера. Дальше он бессилен. Нужны леопардовые лосины.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужику сделали операцию на сердце, серьезную. Ну, он соскучился по жене, месяц не видел. Естественно, начинает приставать туда-сюда. Что-то ей шепчет на ушко. Ну, в общем, приглашает ее в люлю. Она говорит: «Семен, так дела не пойдут. Ты перенес сложнейшую операцию на сердце. Поэтому я не могу рисковать. Не дай бог тебе еще опять хватанет. Что-то не доделали. Там тебе, ты еще слабенький. Так что отдыхай. Если хочешь, пойди к врачу, попроси справочку для меня. Тогда я буду спокойный. Тогда можем заниматься любовью». Он приходит к врачу, говорит: «Семен Давыдович, так и так, пристаю к жене, сами понимаете, что я имею в виду, жена не хочет, говорит, что у меня проблема сердца может, не дай бог, возникнуть еще, не верит, что я уже здоров и могу заниматься любовью сколько угодно, дайте мне справку для жены». Он говорит: «Да нет проблем», пишет: «Я доктор такой-то, сделал операцию на сердце такому-то, подтверждаю, что он может заниматься любовью в любое время, без ограничений, доктор такой-то». «Жене, как зовут жену?» «Да ладно, жену, напишите просто по месту требования». Мужик пришел, актер пришел в театр играть со страшнейшего бодуна, что называется, с жуткого. Он понял, что отработать нормально не сможет. Он выпил стакан водки и блестяще сыграл первый акт. В антракте выпил еще 2 стакана и гениально сыграл первый акт. Муж говорит жене: «Так, Зоечка, пока, целую, я на ипподром». Она говорит: «Скачек не будет, это твоей кобыле морду разбила».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Если бы моя жизнь была бы песней,
3: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
4: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: У знакомой живет кошка. Облезлая, дохлая, вечно орет голосом жителя преисподней, лезет на всех в радиусе прыжка. Вот и кошка у нее такая же.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Ну вот, кстати, с помощью приветов, поздравлений, признаний, теплых, добрых слов, слов поддержки вы можете легко и просто сократить рабочую неделю. Сделать как минимум ее приятнее, счастливее, довольнее и, естественно, смешнее. И все это возможно с помощью нас, с помощью Юмор-ФМ, а особенно с помощью ближайшего часа. Юмор на заказ мы с вами начинаем. И приветы, и поздравления, и любимые шутки будут тут звучать. Шутки любимые заказываете вы. Сначала теплые, добрые слова, а потом уже прекрасные и смешнейшие шуточки, которые мы для вас специально подготовим. Куда писать? В Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок? Номер все равно един. Плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Яся Богачева, и я с огромным удовольствием буду радовать вас вашими же словами.
2: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
3: Где купить «Хавейл»?
4: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джурион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
3: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
4: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
0: Юмор ФМ представляет.
5: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
6: Мы начинаем КВН.
0: Команда Триот Идиот. Город Смоленск.
7: Итак, Смоленская больница.
8: Ну все, нам капец!
9: Даже что случилось?
8: Ты что, не в курсе, что ли?
9: Нет.
10: Завтра в наш город с визитом приедет Владимир Путин и первым делом посетит Смоленскую больницу.
8: Да, товарищ губернатор, я понял, что это очень важный звонок. Как понял? Вы мне на выключенный телефон дозвонились. Ага, ждем, ждем, да. Его надо как-то встретить.
9: Ну, наверное, глупо писать на больнице «добро пожаловать».
8: Да уж, наверное!
9: Тогда давай, может, украсим все. Ну, как у тебя на юбилее.
8: Как?
9: Ну, шарики на больных повесим.
8: Да идиот, меня за такое уволить и могут. А я не Лужков, меня жена не прокормит.
11: Я прошу прощения.
8: Да.
11: Там Петрова 6-й палаты просит ему подорожник поменять. А что у вас лица такие?
8: Завтра Путин приезжает.
11: А что с ним?
8: Да ничего, с проверкой едет! Соловатин, иди все в палату!
9: Слушай, я ж по телевизору видел. Он же от Хабаровска до Читы на Ладе Калина доехал.
8: И чё?
9: Прикинь, какой он злой сюда приедет!
8: Во попали, а! Его надо чем-то удивлять, чем-то удивить надо.
9: А давай перед больницей на дороге яму выкопаем.
8: Зачем?
9: Думаешь, он когда-нибудь яму на дороге видел?
8: Не-не-не, это все не то, не то. У нас же нормальная больница, у нас есть что показать. О, томограф! Наша гордость! Нам же его 3 месяца назад только привезли, а?
9: Точно! А? Путин же немецкий знает. Может, он подскажет, как его включить?
11: Я прошу прощения. Там мой сосед батарейку от пульта грыз и проглотил.
8: И что?
11: Как что? Переключиться на футбол?
8: Соловатин, садись у нас, смотри! Значит, все, приезжает, да, и пойдет он по больнице.
9: А вдруг он к терапевту захочет зайти?
11: Завтра не зайдет.
8: Почему?
11: Завтра понедельник, там такие очереди.
8: Так он в очереди скажет, я Путин.
11: А ему в ответ 30 человек. Да хоть Верютин.
8: Да с чего ты взял?
11: Ну, вчера Верютин приходил, то же самое было.
8: Соловатин, ты в палату к себе не отвлекай.
9: Так, все, пошли приемное отделение к встрече готовить.
8: Точно.
7: Прошел один день.
8: Фу, ну, вроде ходит, все нравится, а? Томограф помог включить.
9: Ну, я ж тебе говорил, вот такой мужик.
8: А?
12: Да хоть Верютин!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Неоферта ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если ваш телефон упал в воду, положите его на ночь в миску с рисом. Рис приманит китайцев, и они починят ваш телефон.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И вот на этот нехитрый номер и в Телеграм, и в Макс, и даже с помощью смс прилетают ваши послания. Начну с такого. Я из города Озера, Московской области. Всем хочу передать привет, особенно моим девочкам, которые разошлись по этажу и делают вид, что работают. Рушана и Наталья, хорош бездельничать, написала Ольга. А вот смотрите, сообщение прямо противоположное. Передайте, пожалуйста, привет Олегу и Ольге от Елены. Коллеги, что-то вы...

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я раньше жил в съемной квартире. Потом занялся инвестициями, потом рассказал о них хозяину квартиры, и теперь мы снимаем квартиру вместе.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: А начну я эту порцию ваших сообщений вот с какого. Я Виталий из Барнаула. Всем привет. Слушаем всегда Юмор ФМ и в дороге, и в машине, и на работе, и дома, и на даче. Вот даже сейчас в бане и то играет Юмор ФМ. Спасибо, любим вас. Как же прекрасно. Ну, во-первых, с легким паром вас. Пусть у вас все будет там хорошо и счастливо. А во-вторых, в среду, в обед, представляете, люди раз и парятся. Ну, красота. А есть еще такое сообщение. Привет моей жене Карли. Великовой Софье, я ее очень люблю. Муж Алексей написал такое сообщение и такое признание красивое. Ну и сообщение такое. Маме Кате привет, она самая лучшая мама на свете, написал Паша. Еще больше ваших слов, теплых, добрых приветов, поздравлений, признаний уже очень и очень скоро. Ну а пока вы пишете свои послания на номер плюс 7 915 0303 567, мы дружно будем смеяться над рубрикой «Биг стендап». Прямо сейчас для вас Павел Козырь.
0: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Паша Козырь, Котлас.
2: Здорово, мальчишки и девчонки! Привет, народ! Так, смотрите, такой вопрос. Поаплодируйте, кто не любит ходить в магазин за продуктами. Есть такие? А остальные что? Прямо в пятерочку за вход готовы заплатить, да, типа?

0: это... И потом там как по музею ходить, типа... Сельдерей. Куплю, но никогда не приготовлю. Вы эти люди, да? Я просто, ну, я сам ненавижу ходить в магазин за продуктами. Меня это вообще дико раздражает, потому что я постоянно чувствую себя униженным. Вот с этим вот списком, как чмо ходишь, вот этот... Ну, мне что мама в 8 лет его писала, что жена сейчас в 32 пишет. Ну, единственное, я сейчас еще из своих доплачиваю. Такое чувство меня где-то развели, понимаете? Еще что хочу сказать, что женщины, вы вообще списки составлять не умеете абсолютно. Ну, объективно. Я недавно пришел в магазин с этим списком. Читаю первый пункт. Овощи, огурцы, помидоры, 5 штук. Я, ну, окей, сходил в гипермаркете, в огромном сходил, взял. Читаю второй пункт. Колбаса. Ну, в другом конце гипермаркета я пошел, взял в другом конце гипермаркета колбасу. Читаю третий пункт. Чеснок. Я сижу, думаю, ну, а с чего ты решила, что чеснок не овощ? Ну, типа... Не знаю, списки — это зло вообще, списки — это зло, потому что там всегда написано вот это вот противное что-нибудь к чаю. Что-нибудь к чаю. Ну, я пиво купил, что? Пришел домой, поставил к чаю, жена в шоке. Ну, что делать? Говорит, я говорю, ну, глоточек чая, глоточек пивасика. Единственная сейчас проблема, я когда прошу ее что-нибудь к пиву купить, она чай покупает, ну, мстит мне. самое страшное, это когда ты себе, допустим, в магазин зачем-то собираешься вечером и говоришь вот это фатальное жене, что-нибудь тебе надо. Ну, я нашел решение проблемы, это я нашел решение, потому что когда собираешься в магазин, мужики, запоминайте, говорит жене, я в магазин, тебе пиво взять, она такая, нет, и ты такой, и телефон дома оставляешь, и все, понимаете, рушишь ее наглухо просто, потому что... Мне недавно жена дома помыла полы, ребенок пробежал по намытому, она посмотрела на него, просверлила взглядом и такая, Андрюша, уважай чужой труд! Он на нее смотрит такой, говорит, мам, а ты мне не чужая. Поколение умное, но разбалованное. Разбалованное, потому что я недавно на улице увидел такую картину, что ребенок где-то лет 5-6, он сказал маме, отстань от меня. Я к ней подошел, я говорю, женщина, ну вы хоть как-то отреагируйте на это. Ну, типа, ну нельзя так, чтобы он, ребенок, вам говорил, потому что он вырастет и будет делать еще хуже. Она стоит, смотрит на меня, говорит, вы что, им нельзя на них ругаться, это ребенок Индиго. Я говорю, кто? Она говорит, ребенок Индиго. Я еще вспоминаю, что типа, я в его возрасте был ребенок Эдика. Ну, вот, Эдика вынеси мусор, потому что батя в плен. Эдика, переключи канал на телевизоре, да, потому что пультов тогда не было, да. Эдика, найди работу, КВНщик, понимаете? Так что любите детей, они у нас замечательные. Вам спасибо огромное, вы клевые. Пока!
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.
2: Останови машину, мне срочно нужен выход.

0: юмор на заказ.
1: Продолжаются ваши сообщения, теплые слова, вот они, пожалуйста. Привет экипажу 119 из Нарфоминска от коллег. А еще такое сообщение, поздравляем соседку по даче Олесю с днем рождения. Желаем здоровья, счастья и любви. А еще успехов во всех начинаниях. Написали Татьяна и Андрей из города Воскресенск. Прекрасно, Олеся, вас с вашим персональным праздником. Пусть все в вашей жизни будет замурчательно. Ну и пожелания близких людей и ваших соседей сбываются. Хорошие только. Только хорошие пожелания пусть сбываются. Слушайте, а может, хватит уже притворяться, будто в этой жизни есть что-то важнее пятницы и выходных, написал Антон. И это похоже на шутку. Да, пусть будет так. Еще больше ваших сообщений очень-очень скоро. Вы пока пишите +7 915 03 03 567. А Антон после шутки попросил еще больше юмора в исполнении нашего прекрасного Дениса Кляйвера. Поэтому самый лучший Дэн для всей страны.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Супруги утром в постели. Жена: приснилось мне, что всю ночь каталась на велосипеде. Муж: а мне приснился самый лучший секс в моей жизни.
4: Со мной?
3: Не, ты куда-то уехала на велосипеде. Друзья, такое предложение. Давайте уже займемся серьезным бизнесом. Представьте, возвращается серый волк с курсов МБА. Ну, это такие курсы для предпринимателей, для повышения квалификации. Идет он по темному лесу, а навстречу ему красная шапочка. Он ей: ну, ты сама понимаешь, шапка, у тебя есть два варианта. Она говорит: какие? Ну, либо слияние, либо поглощение.
5: Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться, и блондинка, и брюнетка. Итак, блондинка прибегает к доктору.
6: Доктор, помогите, меня укусил шмель.
3: Ничего страшного, сейчас намажем мазью, не переживайте.
6: Да как же вы его намажете? Шмель, наверное, уже далеко улетел.
5: Да нет же, девушка, господи, намажу то место, где он вас укусил. А, это было в парке, на скамейке под деревом.
3: Вы что, идиотка, я помажу вам ту часть тела, куда вас укусил шмель, и все пройдет, понятно?
5: А, ну так бы и сказали, доктор. Шмель укусил меня в палец.
3: Какой именно, девушка?
6: Ну откуда я знаю? По мне так все шмели одинаковые.
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды — ПАО «Челябинвестбанк».
8: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
9: У них честный кэшбэк на популярные категории.
10: Удобное, понятное приложение.
11: Есть доставка карты.
12: Дружелюбный, живой колл-центр.
8: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
13: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
14: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и грозы. Слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах +22, в Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе +24 градуса. В Озерске, Снежинске, Садке, Кыштыме и Челябинске +26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, дожди, слабый южный ветер. Ночью 7-12 градусов выше нуля. Днем в четверг в Магнитогорске и Карталах +23. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме +26 тепла. В Троицке, Южноуральске, Садке, Миассе и Челябинске +25.
0: Реклама.
15: Моторное масло GNV. Идеальный выбор для вашего двигателя. 10 лет исследований с Европейским институтом нефтехимии. Уникальная технология IVR и защита для российских условий эксплуатации. GNV. Премиум качество и надежность при любых нагрузках.
16: При покупке масла GNV в автоцентрах «Мир масел» замена бесплатна. «Мир масел» – профессиональный подход к замене масла. Порядок, сроки и организатор проведения акции на сайте maselmir.ru.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если при устройстве на работу вам говорят, что работа – это семья, пропишите в договоре, что при разводе имущество пополам.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И в завершении юмора на заказ прекрасное поздравление с днем рождения. Поздравляют позитивного кума Николая Мартынова. Он уже жарит шашлык и ждет своих прекрасных гостей. Здоровья, удачи и море счастья. Золотухины поздравляют. Прекрасный Николай Мартынов вас с вашим персональным праздником. Мы всей командой Юмор ФМ поздравляем вас с надеждой к вам на шашлыки заглянуть. Да ладно, ладно. Сами поедем на шашлыки очень скоро. Ну а вам хочу сказать, пишите ваше сообщение, привет, поздравления и шутите уже в нашем веселом чате. Номер телефона 1 плюс 7 915 03 03 567. И Телеграм, и Макс, и даже СМС в вашем распоряжении вы пишете, а мы здесь читаем. Ну и чтобы веселее завершился этот час, пожалуйста, монолог Михаила Жванецкого прямо сейчас для вас и всей страны.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
2: Уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои. Автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Перестаньте враждовать, дети мои. Прекратим междоусобицы и распри. Хватит братской крови. Кому на руку наша вражда, кроме международного империализма? Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Зачем нам калечить друг друга, братья? Воспитатели, которые ненавидят детей, сложите оружие и выходите на площадь строиться. Страна задыхается без дрессировщиков. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Кассир, дитятка мое, выглядь в амбразуру, я сегодня в новом галстуке. Ай-яй-яй, официанточка, сестричка, девушка, что ж ты на меня из кухни со штыком наперевес? Кто ж тебе разъярил с утра, страстная ты моя? Что тебе самое лучшее сделать? Какой самый дорогой подарок поднести? Уйти к чертовой матери? Ухожу, родная, ухожу, не нарушу, не потревожу. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. За что ж ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Куда же мы друг на друга кидаться будем, цепочками греметь? Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу. В холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка. И ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Если не подойдешь, я подожгу тебя с твоим таксопарком. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Здоровые майские вместе с «Хеликс». С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. «Хеликс» — это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. И если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: Ноль плюс.

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сломалась дрель. Теперь придется на 8 марта покупать жене новую.

0: А у нас здесь на Юмор-ФМ правила любимой игры очень просты и очень понятны. Если хотите выиграть автомобиль, нужно всего лишь навсего улыбнуться, сфотографироваться, снимок загрузить на сайт веселаярадио.ру, там же оставить номер телефона, чтобы мы смогли до вас дозвониться, ну и дальше слушать Юмор-ФМ, смеяться вместе с нами, ну и запоминать шутки Николая Фоменко. Конечно, отвечать на наш звонок и повторять одну из шуток, обозначенную специальным сигналом. Кстати, за правильный ответ в моменте можете получить 3000 рублей и пройти в суперфинал. Но в суперфинале примерно по той же схеме получить еще и автомобиль. Все очень легко, просто совершенно бесплатно для вас и очень-очень приятно и улыбчиво. А еще очень приятно писать сообщения нам, в наш веселый чат, мы уверены в этом. Телеграм, Макс и СМС в вашем распоряжении. Номер един, +7 915 03 03 567. Вы пишете, я Яся Богачева, озвучиваю на всю страну. Кстати, произойдет это буквально через полчаса. А еще в этом часе мы с вами будем смеяться над рубрикой «Шутить извольте». Там Михаил Полицымак расскажет про чувство юмора музыкантов. Будет Николай Фоменко шутить? Нет, не чтобы вы выиграли машину, а про школу. Шутки актуальные, приятные и очень смешные. Угарный папа поделится детскими перлами, ну а в ближайшие секунды будут шутить и петь Стас Ярушин и Люся Чеботина. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за вашу улыбку.
1: Шутки, песни. Это такие музыкальные шутки. Шутки, песни. Ну или очень веселые песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
2: Да-да-да, друзья, это мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня в удобном кресле расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать.
3: Давай.
4: Ах, аллергия, аллергия, слезы три ручья сквозь смех. Аллергия, аллергия, я чихал на вас, на всех. Давай теперь ты.
2: У Пети был рост 1,30 м.

0: сильный оранжевый мальчик не достает до кольца. Добавил бы сливок, может быть, разбавилось бы.
1: Младший центровой с мозгом огурца в баскетбол играет без кольца.
2: Младший центровой с мозгом огурца?
1: Да.
2: Баскетбол играет без кольца. Ой. Можно еще было и без конца. Ну, то есть он вообще не выходит с площадки.
0: У мерседесов это звезды, у Хонды это буква Х. И у Пежо легко и просто всего лишь силуэтик льва. И даже у Субара звезды, и у Хендая буква Х. И только в логотипе Шкоды нарисовали фиг поймешь. И даже если долго смотришь, то непонятно. Ни хрена.
3: Шутки песни на Юмор ФМ.
1: Колл-центр Сбербанка, они, если честно, на нарах, на нарах, на нарах.
2: А тебе звонили хоть раз, нет?
1: Я пыталась как-то дозвониться вообще.
2: Нет, а тебе звонили с тюрьмы, когда, здравствуйте, это колл-центр Сбербанка.
1: Я
2: говорю, сколько вам дали? Было такое.
1: Ты прям ржал, да?
2: Я прям, ну конечно, ну а как еще?
0: Познал он боли, познал он слез, раскидывая с бабушкой по грядкам навоз. В руках лопата и пот на лбу. И скажем честно, что каникулы такие видел он в гробу.
1: Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
0: Люся Чеботина, Стас Ярушин, «Шутки песни». Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
1: Пока-пока.
3: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни». Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Только что предлагала чай, а теперь постель. Ух, нравятся мне проводницы.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Мама пришла с работы. Целый день болела голова, таблетки не помогали, легла. Рядом вертится дочка Саша, 3,5 года. «Мам, давай поиграем». Мама отвечает: «Давай чуть позже, у мамы голова болит сильно, так сильно, что сейчас лопнет». 5 минут тишины и тихий шепот дочки: «Мам, давай быстренько поиграем, пока голова не лопнула, а то потом от тебя никакого толка». Вероника, 4 года. Мама заставляет ее есть суп. Вероника в ответ: «Я не хочу суп. Я хочу быть королевой Великобритании». Из школьных сочинений Полины. Наполеон был маленького роста, поэтому русские так долго не могли в него попасть. Анна Каренина выливала свои чувства на железный вокзал. Другом может быть собака, кошка, попугайчик или даже книга.
0: Угарный папа.
1: Артем, 6 лет. Прочитал в поликлинике табличку на двери врача-невролога и спрашивает маму: «А врач-невролог – это врач, который не врет?» Ужин. Максим, 5 лет, уныло ковыряется в тарелке. «Мам, а мам, а почему папа так поздно с работы приходит?» «Сынок, ты уже взрослый, разговаривать умеешь, вот и спроси у него сам». Задумчивая пауза, а потом Максим говорит: «Спросить, конечно, я могу, но стоит ли все знать? Вот вопрос». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте в Телеграм на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: На природе или дома? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины Ашан «Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
2: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 049 000 рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
7: А давай, только шашлык еще возьмем.
6: А где самый вкусный?
7: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
10: ВГО «Платнет», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
11: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
12: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
13: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает

0: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: ОО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Учебник по математике – твой единственный шанс съесть 12 арбузов из 25.

Чат. Время ваших сообщений, привет, поздравлений и, конечно же, вашего юмора. Начнем с добрых слов. Юмор ФМ, вы лучшие. Вот такое признание прилетело к нам из города Волжский. И дальше еще есть привет. Привет моей жене Анастасии. Я ее очень люблю, написал муж Степан. Мы сейчас едем в машине и слушаем вас. Прекрасная пара. Анастасия и Степан, вам хорошего, легкого дня, приятного и совместного. Есть еще один привет маме Кате из Барнаула от Кристины. Привет, любимки! Я как радио, так и всем слушателям приятно получить привет, написал Кирилл. Кирилл, вам пламенный привет от

0: всей команды Юмор ФМ. И еще есть сообщение опять от Виталия из Барнаула. Передайте привет моей любимой Полине Анатольевне. Если слышишь, поддай парку. Давайте, давайте, Полина Анатольевна. Еще один привет улетает всем слушателям Юмор ФМ и пожелание хорошего дня от Александра. Ну и Александру ответный привет от всей страны, от всех слушателей Юмор ФМ, я надеюсь. Доктор, у меня проблема, пишет Алексей. Все забываю. Когда это началось? Что началось? Вот так Алексей шутит. Мы тоже умеем шутить, делаем это профессионально и с удовольствием. Например, в финале этого часа с огромным удовольствием поделимся с вами рубрикой «Шутить извольте». Там Михаил Полицемак расскажет про чувство юмора музыкантов. Чуть раньше шутки Николая Фоменко про школу. Ну а веселый чат вернется через час. Вы пока пишите ваши сообщения.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

хотел, и стынет ужин на плите. И ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Сожжены мосты, и тебе совсем не спится. Все, что хочешь ты,

0: Хоменко. 5 шуток про школу.
1: На школьной олимпиаде по химии команда алхимиков получила золото.
2: У физрука было 4 сына. Первый, второй.
3: У учительницы географии было такое глубокое декольте, что старшеклассники называли его «Мариванская впадина».
4: Хитрая девочка убедила мальчика не только нести портфель, но и передать его нужным людям.
5: Школьники думают, что в институте лучше, студенты думают, что лучше на работе, и только работающий человек знает, что лучше всего в садике.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и грозы. Слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миасе плюс 24 градуса. В Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, дожди, слабый южный ветер. Ночью 7-12 градусов выше 0. Днем в четверг в Магнитогорске и Карталах плюс 23. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме до 26 тепла. В Троицке, Южноуральске, Сатке, Миасе и Челябинске плюс 25.
7: Реклама.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Неоферта ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
11: Загородный уют, свежий воздух и высокий сервис. Всего в 15 минутах от центра Челябинска. Парк «Адель Березка». Ваш тихий уголок для комфортного отдыха.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Случайно разослал свое фото, где я в обнаженном виде, всем знакомым. Мало того, что было ужасно стыдно, так я еще чуть не разорился на марках и конвертах.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Известное выражение «музыканты шутят» особенно актуально для этого выпуска «Шутить изволите». Ведь в нем я собрал веселые истории о великих музыкантах прошлого. Рояль, скрипка, виолончель. Таков наш план на ближайшие две минуты.
0: «Шутить изволите».
1: Знаменитый скрипач Фриц Крейслер и не менее знаменитый пианист Артур Рубинштейн выступали в Карнеги-холле. Во время выступления Крейслер вдруг потерялся в нотах и, поскольку не знал произведения наизусть, стал путаться и запинаться. В конце концов он не выдержал и тихонько обратился к Рубинштейну. «Артур, где мы?» «Мы в Карнеги-холле», — невозмутимо ответил Рубинштейн. Однажды известный австрийский скрипач, композитор и дирижер Франц Легар признался друзьям, что за бесплатный обед дает своей квартирной хозяйке уроки музыки. Кто-то из друзей поинтересовался: «И что, у нее есть дарование?» Легар ответил: «Да, конечно. Особенно хорошо ей удаются пирожки». А вот вам просто гениальная история. В стародавние еще советские времена знаменитый виолончелист Мстислав Ростропович гастролировал на Дальнем Востоке. В одном клубе, где он должен был выступать, не оказалось даже фортепиано. Организаторы нашли довольно остроумный выход и предложили Мстиславу Леопольдовичу исполнить камерную программу в сопровождении баяна. И вот представьте, концерт в разгаре. Виолончелист виртуозно исполняет мировую классику, баян, как умеет, помогает. И тут слушатели с первого ряда, не выдержав, обращаются к Ростроповичу: «Слушай, помолчи, а? Дай баян послушать».
0: «Шутить изволите».
1: Да уж, такое нарочно не придумаешь. Тот самый случай, когда смычок вполне может превратиться в шпагу. На этом разрешите откланяться и отправиться на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес, и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
9: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gbbonus.ru.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Снежинске 18 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Продается мальчик на побегушках. Пробег 300 верст.

0: Goodbye.
1: Гудбай, говорят в Челябинске, в Екатеринбурге и в Башкирии. Гудбай рабочей среде. Да-да-да. Ну, а мы здесь, в Москве, пока еще только близимся к завершению трудовой среды. И, конечно же, делаем все возможное, чтобы она пролетела быстро, незаметно и очень-очень приятно. Что нужно сделать, чтобы среда была приятнее? Конечно же, передать привет в наш веселый чат. Пишите свои сообщения нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС к номер 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Во-первых, хорошего дня вам всем, ну или вечера. И я озвучу ваше послание буквально через полчаса. Нам всем с вами будет хорошо.
2: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
3: Где купить «Хавейл»?
4: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джурион» от 1 999 000 рублей. Мощный, надежный, технологичный.
3: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
4: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
5: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ.
6: Встречайте, Наталья Корчмарик, Королёв.
7: Всем привет! Привет, как я рада вас видеть. Сразу вам пожаловаться. Хочу, недавно пошла на вечеринку бачаты. Заплатила за вход 1400. Меня за весь вечер так никто и не пригласил. А я заплатила. Я вообще-то думала, что танец входит. И мужик. Вообще, я проверила, там у всех были одинаковые браслетики. Не было такого, что у всех на танцпол, у меня в дельфинарии, где я тюлень. Неприятно было, конечно. Вообще, на бачате всегда женщин больше, чем мужчин. У меня подруга говорит, это вообще вредно ходить в такие места, где мужчин меньше. Вредно для женской энергии. Она специально ездит на бои без правил, где много мужиков в зале, чтобы принимать тестостероновый душ. Это как душ Шарко, но немножко из другого шланга. А еще одна подруга вообще собирает чемоданы, едет в Новую Зеландию специально искать себе мужа. Потому что она где-то прочитала, что там за мужчин очень низкая конкуренция. Женщин не хватает. Но так далеко в Новую Зеландию, ну, хотя с другой стороны, не получится с мужиком, попробуешь с хоббитом. Да? А лучше сразу с двумя, потому что два хоббита – это один полноценный мужик, получается? Я решила все-таки научиться танцевать. Пошла на курсы танцев. А там в группе, кроме меня, только девчонки 20 лет. Выглядит так, как будто у меня дочь заболела, и абонемент пропадает. И я такая, наша семья оттанцует каждую копейку. Где там ваш тверк? Давайте, я готова. И мне там, конечно, супер некомфортно. Они все время шепчутся, оборачиваются. Но я тоже могу их понять. Ненормально, когда суставы хрустят громче, чем музыка. Мне вообще идеально танцевать под звуки костра. Выхожу в раздевалку, еще у них там такие разговоры тоже. Я все думаю, давать Вадиму или не давать. Но мне 40 лет, у нас уже нет таких разговоров. В моем возрасте вот такой может быть вопрос. Давать Вадиму кроволол или сам выкарабкается? Почему вообще пошла на танцы? Мне недавно исполнилось 40 лет, и я двинулась башкой, да. Хожу на все кружки мира, учусь петь, танцевать, писать песни. Потому что чувствую, что поезд уходит. Как я поняла, что поезд уходит, я стала засматриваться на броши. И прикидывать, пойдут ли мне высокие прически и низкая грудь. Оказалось, пойдет, к сожалению. Зато я, когда всем этим увлеклась, я стала понимать, куда бабки едут в 5 утра в автобусе. Они же не в поликлинику едут. Они едут с йоги на вокал, с вокала на пилон. Они в поликлинику заезжают чисто с участковым врачом пофлиртовать. У меня на сегодня все. Спасибо, вы потрясающий зал.
5: Это большой стендап. На юмор.

0: Что это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
5: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: FM. Шутки.
1: Как объяснить своему лицу в 7 утра, что я не хочу идти на работу в мятом?
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если Вася Василий, значит Ваня Ванилий. Если не знаешь, как поступить, поступай, как знаешь. Если попугай рассказывает тебе о своих проблемах, то это не его проблемы. Если собаке не нравится еда со стола, прогони такую жену нахрен. Если дать человеку рыбу, он ляжет спать сытым. Если дать бутылку водки, ляжет спать одетым. Если ты заблудился в лесу, посмотри, с какой стороны у дерева лох. Это ты.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будем.
0: Михаил Стыгниенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты, за финансами слежу. Я за тебя в эти встречи летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром» нефть и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
13: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром» нефть, региональные продажи «Газпром» нефть. Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpbonus.ru.
14: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
15: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
16: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
17: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
18: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
19: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
20: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
21: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Юмор ФМ

Чат. Время ваших сообщений, привет, поздравлений и юмора вашего. Начнем с такого. Привета отправляется он жене Елизавете и дочерям Яне и Валерии. И просьба сказать, что ваш супруг и папа очень сильно вас любят. К сожалению, сообщение без подписи, но уверена, что Елизавета и Яна с Валерией абсолютно точно поняли, что это именно их папочка. А, здравствуйте, Юмор ФМ. Передайте привет девчонкам на работе. Первый зал из Челябинска от Анжелы готова. Добрые сердца поздравляют Ларису Борисовну с днем рождения. Желаем счастья и здоровья. Лариса Борисовна, вас с вашим персональным праздником. И пусть и счастье будет, и здоровье будет, и все, о чем вы очень-очень мечтаете. Есть еще один хороший такой душевный привет. Он улетает маме Евгении. И подпись: «Люблю ее, она самая лучшая на свете», написал Егор Тимошин. Шутка, она у нас тоже есть. Нам написал ее Евгений. Мало кто знает, но с женской сумочкой можно выжить на необитаемом острове. Хорошо. Шутить будем мы. В финале этого часа чудесный монолог Михаила Задорнова. Чуть раньше реальность кремлевая. Там смешные фрагменты из полицейских протоколов. Игорь Мухич их будет озвучивать. Ну а ваш привет и поздравления будет читать Денис Савельев уже через час. Так что пишите плюс 7 915 03 03 567. Все мессенджеры для вас. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
1: Реалити криминалити.
3: Будучи в гостях у нашего знакомого, я случайно опознал трусы своей жены в разорванном состоянии, за что его несколько раз от души ударил. Потом оказалось, когда я вернулся уже домой, что наши трусы целыми и постиранными висят на балконе, за что и приношу извинения знакомому побитому. Сотрудника ГИБДД я не толкал, а просто дунул в предложенную им трубку, которую он держал в руке. После чего он улетел. Я находился на работе в нетрезвом состоянии, так как я работаю заведующим гаражом. В действиях обвиняемого в том, что он в совершенно голом виде бегал по улице за собакой, имеется элемент хулиганства. Но учитывая, что собака сама лаяла и убегала от него, привлекать его нецелесообразно. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и грозы. Слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миасе плюс 24 градуса. В Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, дожди, слабый южный ветер. Ночью 7-12 градусов выше нуля. Днем в четверг в Магнитогорске и Карталах плюс 23. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме до 26 тепла. В Троицке, Южноуральске, Сатке, Миасе и Челябинске плюс 25.
2: Юмор ФМ. Хорошие новости.
5: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
6: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
7: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кошириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о спорте. В Копейск съехались лучшие боксеры страны. В Челябинске открыли первую в регионе спортшколу самбо. А на Южном Урале пройдет фестиваль «Фиджитал спорта». Более 100 боксеров из разных уголков страны съехались в Копейск, чтобы сразиться за титул чемпиона всероссийского турнира памяти Хохрякова. Соревнования проводят в Челябинской области уже в 56-й раз, рассказали в региональной федерации бокса. В этом году турнир проводят на призы Всероссийского общества «Динамо», а победители в каждой весовой категории получат путевки на чемпионат России. Предварительные и полуфинальные раунды идут до 8 мая, а финал турнира запланирован на День Победы 9 число. О другом популярном виде единоборств в Челябинске состоялось торжественное открытие первой муниципальной спортивной школы самбо. В мероприятии принял участие в том числе губернатор Челябинской области Алексей Текстер. Он оценил возможности новой тренировочной базы «Самбо-74», а также пообщался с тренерами и первыми воспитанниками. Сейчас в школе занимаются 74 спортсмена, однако уже в ближайшее время планируется принять еще более 250 учеников. Новая школа станет современной и комфортной базой для развития самбо в городе. Теперь у этого вида спорта в Челябинске появился свой собственный дом, где будут воспитывать новых чемпионов, подчеркнул Алексей Текстер. И о современных спортивных веяниях. На Южном Урале с 15 по 17 мая пройдет фестиваль «Фиджитал спорта». Турнир состоится во второй раз и соберет более 1000 участников. Челябинске соревнования, которые объединяют цифровой и физический форматы, проводят с 2024 года. В начале 2026 в Южноуральской столице был открыт и первый в регионе Фиджитал Центр. Состязания пройдут в 9 дисциплинах. Среди них баскетбольное и футбольное двоеборье. Их организуют как в фиджитал-центре, так и на площадках спортивных федераций и в учебных заведениях. А ключевой локацией станет манеж Университета физической культуры. Все детали можно узнать на сайте фестиваля. Возрастное ограничение 16+. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
2: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кстати, если наступать на грабли с противоположной стороны, то никакого интереса. Ну, палка как палка.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Слушайте, я это могу бесконечно рассказывать. Мне же еще люди на электронную почту присылают рассказы о себе любимых. Город Электросталь. Из той же папки, только в России, только у нас. Город Электросталь есть в Подмосковье. Симпатичный город, вокруг лес, очень красивый. В лесу дом для умалишенных, для душевнобольных. Красивейшее место, такая дорога к нему красивая. Такое ощущение, что я там лежал. Нет, я так сознанием дела рассказываю. Сбежал буйный помешанный. Вызвали ОМОН, потому что он агрессивен бывает. ОМОН прочесывает лес. А в Электростале есть такой научно-исследовательский институт, который занимается изучением грибов. В том числе трутовики изучает. А трутовики, чтобы вы знали, это грибы, которые растут на деревьях. Вот такие наросты. Как бы. И вот ученый пошел изучать в лес трутовики. Ну, надел кошки на ноги, вот это приспособление, чтобы лазить по столбам, по деревьям. Залез наверх и рассматривает под лупой трутовик. Идет ОМОН. Что делаешь? Тот говорит, грибы собираю. Нормально, мужик в правильном месте недельку провел. Я живу в Крылатском. Там есть супермаркет. 24 часа в сутки. Вообще напали бандиты ночью. Зачем ночью нападать на супермаркет? Какие-то вялые бандиты. Может, поесть хотели. Кассы ж нет ночью. И приехал ОМОН, окружили супермаркет. Началась вялая перестрелка. Такая пух и тишина. А уже все на балконы вышли, смотри. А там ничего, тишина. Все сказали, не умеют наши. Чего не умеют, неизвестно. Пошли спать. Через полчаса пух, опять все на балконах. Опять тишина. И так 3 часа. Всем надоело, никто больше не появляется на этот пух. И вдруг в 3:30. С другой стороны 2 выстрела. Пух-пух. Тишина зависла над районом. Из недр дома, Некрасов прав насчет русских женщин, женский голос на всю округу из недр дома. Да убейте вы их на коне. И снова все на балконах. И это еще не концовка. И какой поворот потрясающий. И в матюгальник шеф ОМОНа на весь район. Вы кому сейчас обращали?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте 3-слойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организации акций. Правила на сайте www.vbnfisbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Вкус!

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
3: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
2: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Юмор ФМ.

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Моня почистил зубы, сварил пельмени, помыл ноги и понял, что больше эту воду уже никак не использовать.

0: Дальше больше, уверены парни из группы Добро, я с ними полностью согласен. Впереди еще больше лучших шуток и песен в эфире Юмор-ФМ. Оставайтесь с нами, делайте громче, наслаждайтесь каждой минутой и громко-громко смейтесь. Денис Савельев с этой минуты у микрофона. Привет вам огромный. Вечер продолжим в одной компании. Ну и, конечно же, будем общаться в веселом чате. Привет и шутки, и поздравления жду по номеру +7 915 0303 567 в Telegram, Макс или же по СМС. В финале часа поставлю для вас любимые анекдоты Игоря Маменко. Еще послушаем «Лигу городов», там будут самые смешные миниатюры телепроекта, а еще впереди та самая не реклама, наш фирменный пародийный проект. Это все, конечно, очень смешно, но начнем, пожалуй, с народного шоу «Однажды в России». Вы слушаете «Юмор-ФМ», шутки, песни и «Автомобиль за улыбку».
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в школе искусств». Специальный гость Леонид Слуцкий.
3: Добрый день, Ирина Викторовна, я к вам.
4: Ну ты посмотри, все ходит и ходит, ходит и ходит. Я говорю, ваша дочь бездарная, понимаете? Женщина!
3: Вы меня нам с кем-то путаете, Ирина Викторовна.
4: Вы что, не мать Кизиловой?
3: Ну нет, я не мать Кизиловой, вы видите, я мужчина.
4: Извините, просто очень похож. Чокнутая старуха, честное слово. А что с лицом у вас, вы что, бухаете, что ли?
3: Так, я первый раз пришел на занятие по вокалу, моя фамилия Слуцкий, посмотрите там у себя.
4: Слуцкий, а вы знаете, что у меня одно занятие стоит 850 рублей? У вас есть такие деньги?
3: Есть.
4: Да?
3: Угу.
4: Ну, покажите.
3: Ну, у меня нет наличных, у меня все на карте.
4: Да что? Да. Баланс давайте покажите, давайте. Да.
3: Давайте вам баланс, смотрите, баланс.
4: Ну, допустим, на два занятия у вас есть. А дальше где вы деньги возьмете?
3: Да найду я деньги, найду, не переживайте, не переживайте.
4: Вам вообще зачем это нужно, а, мужчина? Вы что, всю рыбу выловили или все окна застеклили, а, честное слово? Кризис среднего возраста, Слуцкий, не по той дорожке от старости убегаете.
3: Ну, знаете, просто я сейчас взял паузу немного в карьере и всю жизнь мечтал заниматься вокалом. Я хочу петь, как Лучано Паваротти.
4: Да вы что? Точно петь? Не выглядеть? Ну ладно, хорошо. Давайте что-нибудь споем из вашего любимого. Например, что вы любите?
3: Ну, я могу авторское. Я еще и тексты могу писать.
4: Да что вы, интересно, интересно. Ну, давайте послушаем.
3: Ты нужнее, чем нужна.
4: Кошмар.
3: Важнее, чем важна. Нежнее, чем нежна. О, родная ты.
4: Нет, туда пойте.
3: Роднее всей родни. Душа моей души.
4: Ну, пока ритма, да.
3: Ну, где же ты?
4: Ну, где-то она есть, она обязательно. Вы ее найдете, не переживайте. Может, что-нибудь попроще выберете, а?
3: Ну, например.
4: Ну, не знаю, поесть, поспать, что-нибудь такое.
3: Ну, что так все плохо?
4: Ладно, давайте так, проверим вас на слух. Значит, я хлопаю, вы за мной повторяете, да? Ну, это первые азы. Так, давайте. Нет, Слуцкий, это безнадежно. Идите, пожалуйста.
3: Ну, дайте последний шанс, ну, пожалуйста.
4: Ладно, дам вам последний шанс, как локомотив у Дзюбы. Значит, я нажимаю на клавиши, вы говорите, что это за нота, да? А лучше пропевайте.
3: Хорошо.
5: До! Соль!
4: Почти.
5: Ми!
4: Да что я? Все, нет, Слуцкий, извините, пожалуйста. Никаких деньги, вы мне голову, слух разрушаете.
2: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Все вокруг говорят, что диплом — это просто бумажка. Это далеко не так. Диплом — картонка.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Во все времена икра и масло сочетались идеально.
2: В поисках новых присадок для элитной серии моторных масел специалисты Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода провели эксперименты с икрой лососевых рыб и получили феноменальный результат.
3: Да, в ходе испытаний нашего нового моторного масла, добавив икру нерки, мы свели коэффициент трения к нулю. А в сочетании с икрой горбуши коэффициент трения показал отрицательные значения. Говоря простым языком, в ходе эксплуатации ваш мотор не только не изнашивается, но и становится новее с каждым пройденным километром.
4: Ну, это просто фантастика!
1: Да! Моторное масло икорное. Самая настоящая научная фантастика. От Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода.
2: Превращает обычный двигатель в вечный.
4: Но, наверное, это очень дорого.
1: А как вы думали? С икоркой-то. С икоркой оно все дорого.
2: Моторное масло икорное. С золотой рыбкой на этикетке. Во всех икорных магазинах страны.
5: Скоро во всех кинотеатрах. От создателей механизатора и рационализатора. Ассенизатор. Он мститель из глубины. Он хозяин подземного мира. Его миссия – сделать мир чище. Павел Прилучший. В ураганном боевике. Ассенизатор.
6: Учись, сынок, а то так и будешь ключи подавать.
5: Ассенизатор. Он придет и уберет за тобой. Смотрите только в формате 5D. С ароматом присутствия. При поддержке Министерства коммунального хозяйства Российской Федерации.
7: Вот говорят, годы, стресс, плохая экология. Но и после 50 можно жить полной жизнью. Конечно, если вовремя встретишь Антона.
8: Антон выслушает, поддержит и поможет. Антон откроет новые горизонты и возможности. Антон сделает личную жизнь яркой и насыщенной.
7: Не понимаю, как я раньше жил без Антона.
8: Мужская клиника «Антон». Диагностика, лечение, увеличение. «Антон». Достоинство в надежных руках.
9: Сайт ядреноантон.ух.

0: Автомобиль. Амода C5 – это будущее. Стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер. Всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbdefensbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте молоко ультрапастеризованное Ашан «Красная птица». 1 литр всего за 79,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
9: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
11: Ю.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Как убедить жену, что ты и вправду был на рыбалке, а удочку оставил дома? Не потому, что у тебя есть другая женщина, а потому, что у тебя есть другая удочка.

0: Чат. Напомню номер для ваших сообщений. +7 915 0303 567. Написать можно в Telegram, написать можно в Макс, и даже при помощи СМС мы ваше послание тоже принимаем. Евгения просит передать большой привет мужу Константину и поздравить его с тем, что он скоро наконец-то станет папой, и, между прочим, уже во второй раз. Так что, Евгения, Константин, от всей души, ну и, конечно же, всей страной вас громко-громко поздравляем. Мама Оксана передает привет своим детям, Егору и Артему. Пишет: «Ну, хватит уже хулиганить, помогите маме и бабушке». Вот так, даже к помощи радио пришлось обратиться для того, чтобы дети послушались. Так что, Егор, Артем, ну, послушайтесь уж как-нибудь. Светлана шутит: «Диета — это когда ты еще полный, а вот твой холодильник уже нет». Да, есть в этом что-то такое. От Виктора привет Шалиму: «Давай быстрее крась и пошли за напитками». Вот такое интересное предложение. Возможно, и правда стоит ускориться по работе. Геннадий передает огромный привет и поздравляет с днем рождения любимую жену Тамару. Он ей желает всегда-всегда сиять. Шутка Олега вашему вниманию. Лучшие подруги девушек – это девушки потолще. Друзья, пишите вы приветы, шутки, поздравления. В Telegram, Макс и по СМС, конечно же, принимаем. В финале часа ловите любимые анекдоты Игоря Маменко. Еще впереди Лига городов и лучшие моменты телепроекта. В общем, будет очень-очень смешно.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Спонсор ООО «Алея Групп» представляет моторные масла «Ликвимоли». Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс вашего двигателя. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте, Марина Кравец и команда «Ну нормально». Москва.
4: Я поняла. Литература, культура — это от вас очень далеко, да?
5: Погоди, Марин. Мы забубенили басни.
4: Серьезно, забубенили басни. Ай-яй.
5: Ну, они просто в оригинале беспонтовые, ага. Мы их актуализировали.
6: Это мы сделали.
5: Прикинь.
4: Ну что ж, зря что ли бубенили? Пожалуйста.
5: «Стрекоза» и «OnlyFans». «Попрыгунья стрекоза боди красное надела, перед камерой присела и...»
4: Вот тут стоп. Что за чушь?
5: Другая. «Лиса и марафон желаний». Решила раз лиса Елена, что ей налоги по колено. Теперь одежда у лисы из черно-белой полосы.
4: Так, а мораль?
5: А мораль в следующей. Скуф и милфа. В кальянной где-то скуф нашел на вечер милфу. На скуфа милфа взгромоздясь, полак...
4: Перестань, нас смотрят дети.
5: Тогда детская. Лица дочек закрывают смайликами мамы, чтоб Гриша Лепс не начал слишком рано строить планы.
4: Браво. Ну так же нельзя.
5: Вот так нельзя. Петух и на агент. Петух любил подумать вслух.
4: Это какой петух?
5: Ну, который воспроизводит и или распространяет информацию о запрещенной территории Российской Федерации.
4: Это никому здесь не интересно, пожалуйста.
5: Тогда про ТНТ. Натан и банан. Почуяв в джунглях сильный голодняк Натан, не знал, куда пристроить свой банан.
4: Остановись.
5: Другая. Лерчик и банан.
4: Не надо.
5: Это вторая часть.
4: Я поняла.
5: Тогда такая.
4: Не на... И про Бьянку тоже не нужно.
5: А, да? Дюжев и зрачки.
4: Нет.
5: Шаляпин и Курага.
4: Не стоит.
5: Там не про еду.
4: Я ничего не хочу про это знать. Ну, вот даже басни, они у вас грубые какие-то. Ну, неужели вы не понимаете, что юмор может быть без пошлости?
5: Марин, а вот ты в своем камеди что-то кроме «Всем спасибо, увидимся на следующей неделе» смотрела вообще?
7: Мы вылетаем из банка.
1: Реклама спонсора.
0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и грозы. Слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22, в Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 24 градуса. В Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, дожди, слабый южный ветер. Ночью 7-12 градусов выше 0. Днем в четверг в Магнитогорске и Карталах плюс 23. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме до 26 тепла. В Троицке, Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 25.

0: включено.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Искал, куда положил ключи. Нашел коньяк. Ключи теперь не нужны.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Грабитель забегает в банк. Лежать, не смотреть! Все рухнули, закрыли глаза. Охранник попытался обезоружить негодяя, самоотверженно бросился на него, сорвал с него маску. Это тут же пристрелил охранника, одел маску. Кто еще видел мое лицо? Повторяю, кто еще видел мое лицо? В дальнем углу лежит мужик, говорит: моя теща, но она сейчас дома. Муж жене говорит: Зоя, послушай меня внимательно. Если я умру, не нужно грустить. Не надо принимать это близко к сердцу. Можешь сразу выйти замуж, я разрешаю тебе. Главное, чтобы детей воспитывали нормально. Она говорит: ты задолбал, нормальный суп. Мне нравится, не ешь. А, ну да, говорит, ты завтра на Киркорова пойдешь? Он говорит: да нет, у меня ни ружья, ни лицензии.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Пустите меня на танцпол.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Технологии строятся. Фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Когда все идет не совсем по плану...
10: Это что за ерунда, а?
9: Становится только веселее. Александр Рева, Елена Валюшкина, Владислав Ветров, Никита Тарасов и другие в приключении для всей семьи «Ждун 2». Уже в кино. 6+.
11: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 20 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Увидев новую грудь Марии Ивановны, ученики поняли, что они сдавали деньги не на шторы.

0: Мало ваших улыбок, ярких, классных, потрясающих. Хочется вот лично каждую взять и в рамочку, знаете, повесить в нашей студии. Честно-честно. Суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается на Юмор-ФМ. Продолжаем дарить билеты в финал. Ну и, само собой, обогащать вас на 3000 рублей. Для этого нужно всего лишь повторить автомобильную шутку, которая будет уже в этом часе. Не пропустите. Николай Фоменко вам лично ее озвучит. Так что будьте предельно внимательны. Ну а если вы еще не в игре, то прямо сейчас делайте фото и загружайте его на сайт веселаярадио.ру. Напомню, что участие в нашей игре абсолютно бесплатное, поэтому ждем всех и каждого. У микрофона Денис Савельев. Всем желаю удачи, ну и, конечно же, отличного вечера.
1: Спонсор ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Где купить «Хавейл»?
3: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джурион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
2: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
3: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
4: Юмор-ФМ представляет.
5: Снова в нашем зале.
4: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная КВНщиков G-Drive.
6: С 1 июля повысились тарифы ЖКХ. В связи с этим участились подобные случаи.
7: Добрый день.
8: Добрый он был, пока мне платежку не принесли. Вы вот эти цифры свои поганые как придумываете, а? Просто берете цифру, без которой я сдохну, вычитаете из нее 100 рублей в печать? Вот это вот что за сумма?
7: Это холодная вода.
8: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода! 75% которой принадлежит нашей стране, девочка! Вот это что за сумма?
7: Это горячая вода.
8: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная? Святая? Живая? С долькой лайма огурцом какая? Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
7: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
8: А вот это вот что за цифра?
7: Отопление.
8: Да. А отопление это что?
7: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
8: А вот и третья вода! Бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
7: Ну, значит, столько накапало.
8: Накапало!
7: Так, все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
8: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
7: Уборка снега.
8: А снег, по-твоему, это что?
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: каждого на работе есть такой человек, который ушел в отпуск, а отдохнули все сотрудники.
1: Автомобиль за улыбку.
2: У каждого на работе есть такой человек, но не каждый человек выигрывает автомобиль в нашей суперигре. Но, кстати, присоединиться к ней очень просто. Прямо сейчас делайте фото, загружайте на сайт веселойрадио.ру, ну и в целом все, добро пожаловать. 3000 рублей прямо сейчас у нас на кону и заветный билет в суперфинал, где можно побороться за свой яркий и новый автомобиль. Вы будете первым, кто в него сядет и поедет, собственно, уедет из нашей студии уже в конце этого года. Я всем желаю удачи. Лобазер уже на низком старте и прямо сейчас подберет нам очередного игрока. И для этого я говорю простые слова. 3, 2, 1. Лобазер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: На наших экранах появляется Виталий из города Симферополь. И прямо сейчас мы будем ему звонить, а он, надеюсь, нам ответит. Номер набран, осталось дождаться гудков и голоса Виталия Симферополя, который, надеюсь, не только скажет нам привет, пожелает отличного вечера, но еще и повторит шутку. Есть гудки, есть 30 секунд у Виталия для того, чтобы подойти к телефону и ответить на звонок. Сайт веселойрадио.ру, заходите, добавляйтесь в нашу игру, это просто и совершенно бесплатно. Также приглашайте своих друзей, родственников, играйте все вместе и увеличивайте шансы на победу, чтобы хоть кто-то из вас точно уехал в этом году на автомобиле. Но, к большому сожалению, это будет, видимо, не Виталий. Во всяком случае, сегодня он не проходит финал нашей игры, не получает 3000, потому что не получилось с ним связаться, видимо, он сейчас занят, да и время в целом у нас уже истекло. Ладно, ничего страшного, его фотография все равно остается в лобазере, он продолжает играть, и надеюсь, в следующий раз, когда наш фирменный лобазер выберет его классную фотку, Виталий точно будет на связи, ну и само собой, повторит нам автомобильную шутку Николая Фоменко. Еще раз, стать участником очень просто на сайте веселойрадио.ру. Заходите, загружайте свою фотографию. Вот сегодня добавляйтесь, а уже завтра, например, мы можем позвонить именно вам. Именно вы повторите шутку, именно вы заберете 3000 рублей и пополните список наших суперфиналистов. Ну здорово же, по-моему. Присоединяйтесь, друзья. Я же вновь раскручиваю лобазер, и мы с вами продолжаем играть.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Евгения, администратор фитнес-клуба из Долгопрудного, спрашивает.
1: Многоуважаемый Сатья, здравствуйте. Меня зовут Евгения. Я очень сильно, безумно люблю своего мужа. Что я еще такого могу, с вашей мужской точки зрения, может что-то посоветовать? Сделать такого, чтобы сделать его еще счастливее, чем он есть.
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. А зачем?
1: Ну как, ну чтобы было, да?
2: Зачем? Ты не ответила. У тебя и так есть.
1: Да чтобы вот он прям вот вообще, вот прям сильно счастливый.
2: Что ты хочешь получить от него?
1: Эмоции.
2: Какие?
1: Счастье.
2: А сейчас он несчастлив?
1: Счастлив. Конечно.
2: Садись, солнышко мое красиво. Мне это очень нравится. Это прямо женщина, олицетворенная женщина. Есть, как-то я смотрел такой сериал, «Фарго» называется. Ну и там была какая-то семейная пара. Он такой брутальный мясник какой-то, простой молчаливый мужик. А она взбалмошная баба, которая куда-то все время что-то делает. И все закончилось тем, что ну, он уже сидит где-то на кухне с пулей в животе. И уже он, ну все. Он умирает, и он ей говорит: «На вы, бабы, пытаетесь все улучшить? Не надо ничего улучшать! Все нормально! Зачем что-то менять, что работает?» И я прямо смотрел, думаю, боже, олицетворенный мужик, который просто хочет нормально наслаждаться. Он хочет обычную жареную картошку с луком, которую он любит. Чтобы ты ее три раза перемешала и жарила под крышкой, как он любит. Ничего не надо менять. Он приходит, открывает сельдерей. Нахера? Я хотела, чтобы твое счастье было еще больше. Не надо сейчас, не надо импровизации. Хуже дурака дурак с инициативой. Он служил в Советской Армии, ему прапорщики это объяснили. Вот есть нормальный секс. Ну давай так будет. Ну зачем, зачем ты сестру позвала? Хотя нет, этот вариант, походу, не особо как бы. Не очень неудачный пример, но... Пожалуйста. Не импровизируйте, не нужно это делать. Просто спроси, что ты хочешь. Он говорит: я хочу макароны, хочу какао и огурец. На две части разрежь. Все. Люди любят то, что повторяется одно и то же изо дня в день, изо дня в день. Секс мы сейчас откинем, там немножко по-другому. Ты меня услышала?
1: Да.
2: Расслабься, о сумасшедшая, великолепно красивая женщина.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки, песни, плюс. Для вас поет и шутит Наташа Краснова.
1: Лучшие друзья девушек чинят им компьютер.
0: Шутки, песни, плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей и с телефоном их детей.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вам кажется, что собака не умеет считать, положите в карман 3 печеньки и дайте ей только 2.

Чат. Это время привет в поздравлении. Шутки ваши тоже принимаются. Плюс 7-915-0303-567. Присылайте все в Телеграм, Макс или же по СМС. Павел Ульянов просит передать привет маме Кате, которая собирает рассаду на дачу уже 2 часа. Павел, ну, в случае с рассадой, мне кажется, не уже 2 часа, а всего лишь 2 часа. Дайте маме еще немного времени. Алексей поздравляет с юбилеем Валыкину Викторию. Желает ей всегда оставаться такой же прекрасной, любить, радоваться, улыбаться и наслаждаться каждым днем. Удачи в твоем увлечении и новых достижений.

0: Пышинка от Юли, вашему вниманию. Разговор со мной короткий, ведь у меня маленький словарный запас. Хорошо. От Александра пламенный привет жене Кате. Я тебя очень сильно люблю и всегда хочу быть с тобой рядом. Надеюсь, и ты тоже. Ну, я думаю, после того, как Александр признался на всю страну, его жена, конечно же, ответит взаимностью. Вероника отправляет привет своей семье Назаровых в прекрасный город Челябинск. Ловите там. Игорь шутит. Когда говорят «увидимся в четверг», я представляю перед собой свой школьный дневник справа сверху. Я, кстати, когда про четверг услышал, сейчас тоже его представил. Владимир Миронов поздравляет с днем рождения любимую маму Елену. Желает он ей крепкого здоровья, счастья и благополучия, а еще чтобы сбывались самые заветные желания. Маэстро Жванецкий будет смешить нас в финале этого часа, а еще впереди анекдоты от самого лучшего Дэна. Дождитесь.
1: Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Попробуем развеять скуку. Представьте, двое в баре, вечер, дамочка игриво спрашивает: «Мужчина, вы скучаете?» Мужчина, внимательно посмотрев на нее, отвечает: «Да, я скучаю, но не настолько». Поговорим о доверии, друзья. Кот бегает за мышкой. Она от него, понятно, убегает, прыгает с полочки на полочку и попадает в бокал шампанским. Бултыхается, чувствует, что тонет и говорит: «Котик миленький, ну пожалуйста, ну вытащи меня отсюда. Вытащи, а потом делай со мной все, что хочешь. Вот все, что хочешь, только вот вытащи». Ну кот запускает лапу в бокал и вытаскивает ее. Она такая: «Юрк!» И в норку. Ну кот, естественно, с претензией говорит: «Мышь, ну что такое? Ну как же, ты же мне обещала, спасу и могу делать с тобой все, что захочу». Мышка из норки: «Ну котик, ну глупенький. Ну разве можно верить пьяной женщине?» А вот вам, друзья, потрясающая идея. Ловите и не благодарите. Встречаются два друга. Один другому говорит: «Ну ты как, научил свою жену играть в покер?» «Ха, да конечно, слушай, спасибо тебе за идею, просто блестящая, потрясающая. Представляешь, прошлую субботу я выиграл у нее половину своей зарплаты».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды — ПАО «Челябинвестбанк».
4: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
5: У них честный кэшбэк на популярные категории.
6: Удобное, понятное приложение.
7: Есть доставка карты.
8: Дружелюбный, живой колл-центр.
4: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
9: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
10: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и грозы, слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22, в Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 24 градуса, в Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, дожди, слабый южный ветер. Ночью 7-12 градусов выше нуля. Днем в четверг в Магнитогорске и Карталах плюс 23. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме до 26 тепла. В Троицке, Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 25.

0: лучи за то, что свел меня с тобой.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Даже самый суеверный человек никогда не откажется от 13-й зарплаты.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Дали этим женщинам 2 выходных, так они прямо с ума посходили. Убивает время, как попало. Вместо того, чтобы отдохнуть, у прошлого воскресенья потянула она меня на выставку. Вернисаж какой-то. Я думал, музей как музей, это не музей, а хуже забегаловки. Горячего нет, один сыр и кофе. В Третьяковке хоть солянка была. А на вернисаже одна минеральная. Ну, думаю, ты уже не отдохнешь. А воскресенье проходит. Пока экскурсия таращилась на статую, я выскочил, прихватил на углу. Только разложился, газетку постелил. Фактерша прицепилась. В греческом зале. Как вам не стыдно? Аж пенсне раскалилась. Я ей так тихо возражаю. Чего ты орешь? Ты мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь, а мне завтра на работу. Стакан бы лучше вынесла. Что, не видишь, человек из горлышка булькает? Что селедку? Какую селедку? Ну, селедку развернул у него на плече. А что ему сделается? 200 лет стоял, еще простоит. А у меня выходной кончается. Поймешь ты, коза старая? Кто Аполлон? Я Аполлон? Он Аполлон? Ну, нехай Аполлон. Повесил ему авоську на руку. А куда ему вешать? На шею? Вот народ, никакой культуры. Еле от нее отбился. Хорошо же ребята меня поддержали. А на часах уже 3. А я еще с продуктами и ни в одном глазу. А уже 3 на часах. Стал искать, чем консервы открыть. Бычки в томате прихватил. Вот умора, вот смех. Музей. Нечем банку открыть. Хоть убейся, куда я не лазил. Вот приспособился под конем. Железяк какую-то оторвал. Так ударил. Как заверещит. У меня аж банка выпала. Вахтерша с указкой. В греческом зале... Ну, я из-под коня ей так тихо замечаю. Ну, что ты дребезжишь? Что, я тебя трогаю или кусаю кого? Ты себе, я себе, а не себе. Ну, хорошо, ребята меня поддержали, вроде уладилось. Так штопора нет. Вот музей. Ну, я ей тихо совсем, ну, совсем тихо. Слышь, говорю, штопор есть? Это итальянская живопись 17 века. Ты не поняла. Я не спрашиваю, где вы брали живопись. Я спрашиваю, штопор есть? Как вы не понимаете, что вы говорите? Здесь вокруг живопись. Я понимаю. А ты без штопора можешь открыть? Я же об пол буду стучать, мешать. А вокруг живопись. Намучился, оторвал от этого же коня еще одну железяку. Пропихнул внутрь. Но настроение уже не то. Какой-то гробнице в одиночку. Когор, в кромешной тьме, в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, уже руками хватал. Ну, хорошо, грузин стоял на камне, я у него кинжал вытащил. Колбасу хоть порубил на куски. Когда я из той гробницы вылез, я, конечно, еще мог экскурсию продолжать. Хоть и в паутине, и в бычках, но они все исчезли. Так что воспринимал в одиночку. Поковырял того грузина. Мура, опилки, дурят людей. Тот железный, что на лошади сидел, тот ничего, крепкий. Меч я у него из кулака вырвал, а щит рвал-рвал, не идет. Хорошее качество. А в целом потерял выходной, угробил. Ну, хорошо, еще вечером в скверике врезали зверобой, закусили с колен, хоть как-то отдохнули. Теперь вот я слышал, в Большом театре столичная появилась водочка. Только билет на чередейку надо брать. Почем же у них там 100 грамм получается?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
0: Юмор ФМ.

до спящего в утренних пробках. Мы снова уедем туда, где ласкает прибой.

0: Снежински, 21 час. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Ничто так не защищает от беременности, как халат, бигуди и огуречная маска.

0: Что же вы наделали? Взяли и ушли в отпуск. Ну вот всегда хотел поработать вечером, так что 2 июля, спасибо, что вы отдыхаете. Не торопитесь, я тут еще посижу, наведу свои порядки. Ладно, ждем с нетерпением вас на самом деле. 12 мая не вернутся. Отдохнувшими, заряженными. Девчонки, любим вас. Ну а пока вашему вниманию лучшие шутки и песни. Денис Савельев у микрофона. Большой привет всем и каждому. Подключайтесь к веселому чату. Там, как всегда, ваши приветы, поздравления, шутки и признания. Присылайте их в Макс, пишите в Телеграм или же по СМС. Номер единый, +7 915 0303 567. В финале часа будем слушать Сергея Бурунова. Он как возьмет и как прочитает нам Ильфа и Петрова, сделает это все в своей фирменной манере, как говорится. Немного ранее 5 шуток про здоровье от Николая Фоменко и рубрика «Угарный папа». Гар Дмитриев приготовил самые смешные детские перлы и совсем скоро нам их с вами представит. Но сначала предлагаю спеть. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, «Акмаль» — все здесь для вас. Кстати, это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Ле Групп» представляет моторное масло «Лопаль», созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Современные допуски и высокотехнологичная формула обеспечивают максимальную защиту вашего мотора. «Лопаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
2: Шутки песни плюс Стас Ярушин. Шутки песни плюс Надежда Ангарская.

0: шутки, песни плюс. Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Начинаем петь на троих с Акмалем.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
0: Позвольте, друзья, я начну.
1: Пожалуйста.
0: Ничего на свете проще нету, чем с друзьем разгадывать секреты. Я с друзьем вопросы все решаю, просто рот закрыл и не мешаю. Просто рот закрыл и не мешаю.
3: Давай, Надеж, твоя песня.
1: На гастролях в городке миллионном я скакала целый час с микрофоном, а я вертела им вовсю, докрутила, а потом не помню, как проглотила. Открывала широко полость рта я, говорили же мне, пой, не глотая. Проглотила, проглотила.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Акмаль,
3: добро пожаловать.
4: Ну, давайте попробуем.
3: Давай.
4: Уходи, дверь закрой, здесь не женский, а мужской.
0: Бывали у тебя такие ситуации?
1: Да, смешно.
3: Бывали, когда мне такое говорили, да.
0: Так, моя песня, да? А шашлычок под коньячок вкусно очень. А коньячок без шашлычка вкусно очень. А шашлычок без коньячка чё-то не очень. Короче, нафиг шашлычок. Чок-чок.
3: Надя, твоя песня.
1: Так. Флюорография кальянщика со стажем воняет мятой и арбузом.
0: Акмаль.
4: Глеб вёл блог, а Володя стартапы. Пока мамка ремня не дала.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
1: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
4: Ой, спасибо большое. Да что все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
0: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь потом, наверное. А пока...
1: «Шутки, песни плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!
2: «Шутки, песни плюс» Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.
5: Реклама спонсора.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В отношениях женщина должна быть красивой, а мужик должен уметь фотографировать.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: 8-летняя Лёва о своей будущей жене. Она обязательно должна быть нежной. Эта нежность нужна для моих детей. Если жена будет злой и станет обижать моих детей, я этого не потерплю. Я ее просто выгоню. Самому-то мне ее нежность не очень нужна. Для этого есть мама. Вася, 7 лет. Мама, ты знаешь, я сегодня вел себя как настоящий мужчина. Смотрел на живого жука и не убежал. Из школьных сочинений Алены. Шелковистые белокурые локоны выбивались из-под ее кружевного фартука. Герасим бросил Татьяну и связался с Муму. Лодка самым наглым образом приставала к берегу. Поэты 19 века были легкоранимыми людьми. Их часто убивали на дуэлях.
0: Угарный папа.
1: 3-летний Димочка уснул на диване. Папа решил переложить его в кроватку. Взял осторожно на руки, а сын сквозь сон. Положи, где взял. Дочке Ане 5 лет. Увлеклась сказкой о золотой рыбке. Как-то вечером рассказывает папе. Жили-были старик со старухой. Жили они плохо, потому что старуха много чего хотела. Вот и сказочке конец. На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Дают, бери. Не дают, отбери.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь.
0: Только на Юмор ФМ. Категория 16+.

чат. С нетерпением открываю ваши сообщения. +7 915 0303 567. Общаемся в Телеграм. Написать можно в Макс. По СМС ваши послания тоже принимаются. Егор из Калининграда передает привет своему коллективу, который сегодня трудится перед сдачей проекта. Большой привет Кириллу, Василию, Володе, а также всем девчонкам. Также по привету и большое спасибо. Далее сообщение от Насти. Передайте привет Арсению Боркину. Скажите, что я очень хочу за него замуж. Ну вот так, Арсений, все, намеки кончились, теперь уже прямым текстом. Видимо, чтоб наверняка, чтоб не отвертелись. Ну все, держитесь. Татьяна просит передать большой привет мужу Сергею. Он сейчас на работе, пусть поспешит домой. Его ждет вкусный-вкусный ужин. Сергей, поторопитесь, ну правда. Шутка от Юли вашему...

0: вниманию, шорты должны стоить половину от стоимости штанов. Кстати, даже не шутка, давайте с этим согласимся, потому что чаще всего шорты стоят как минимум как штаны, а то и дороже. Ну что это такое, ну куда это? Далее большой привет Анна отправляет своему супругу Дмитрию, он сейчас на работе, пусть не задерживается. Юлия поздравляет с днем рождения свою маму Анастасию, желает ей крепкого-крепкого здоровья, счастья и удачи абсолютно во всем. Ну и от Василия большой привет всем его коллегам, он желает сил им и удачи на работе. Друзья, в финале часа послушаем Ильфа Петрова и Бурунова, а еще впереди 5 шуток от Николая Фоменко про здоровье.
1: Поделись улыбкой.

0: Маленко. 5 шуток про
1: здоровье.
2: Минздрав предупреждает: нет денег — не болей.
3: Пьяный врач ухо, горло, нос на свадьбе получил во все свои специальности.
4: Бесплатная медицина у нас начинается с платных бахил, а платная медицина — с бесплатных бахил. Сдал кучу анализов, заплатил 10 тысяч. Теперь врач подозревает, что у меня есть деньги.
3: Мне кажется, что вы больны не мной. Мне кажется, что вы больны по жизни.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и грозы. Слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 24 градуса. В Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, дожди, слабый южный ветер. Ночью 7-12 градусов выше нуля. Днем в четверг в Магнитогорске и Карталах плюс 23. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме до 26 тепла. В Троицке, Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 25.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Конечно, футболистам легко по полю бегать. А вы вот попробуйте разумно прокомментировать их действия.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Адам Козлевич сидел в своей машине, с отвращением глядя на глупый полосатый столбик биржи автомобилей. Козлевич был так погружен в свои печальные размышления, что даже не заметил двух молодых людей, уже довольно долго любовавшихся его машиной. «Оригинальная конструкция», — сказал, наконец, один из них. «Заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое прикосновение, и получилась прелестная колхозная сноповязалка». «Отойди», — угрюмо сказал Козлевич. «То есть как это? Отойди? Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно «Эх, прокатиться»?» В первый раз за арбатовский период жизни на лице мученика автомобильного дела появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завел тяжело застучавший мотор. «Пожалуйте», — сказал он, — «куда везти?» «На этот раз никуда», — заметил Балаганов. «Денег нету. Ничего не поделаешь, товарищ механик. Бедность!» «Все равно садись», — закричал Козлевич отчаянно. «Подвезу даром. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу!» «Ну что ж, воспользуемся гостеприимством», — сказал Остап, усевшись рядом с шофером. «У вас, я вижу, хороший характер, но почему вы думаете, что мы способны танцевать в голом виде?» «Да тут все такие», — ответил шофер, выводя машину на главную улицу. Его томило желание поделиться с кем-нибудь своим горем, и шофер рассказал новым пассажирам всю историю падения города Арбатова, под развалинами которого барахтался сейчас его зеленый автомобиль. «Куда теперь ехать?» — с тоской закончил Козлевич. «Куда податься?» Остап помедлил, значительно посмотрел на своего рыжего компаньона и сказал: «Все ваши беды происходят от того, что вы правдоискатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист. У вас есть автомобиль, и вы не знаете, куда ехать. У нас дела похуже, у нас автомобиля нет, но мы знаем, куда ехать. Хотите, поедем вместе?» «Куда?» — спросил шофер. «В Черноморск», — сказал Остап. «У нас там небольшое интимное дело, и вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем?» Козлевич, все еще упираясь, хмуро сказал: «Бензину мало. На 50 километров хватит? Хватит на 80. В таком случае все в порядке. Ровно через 60 километров вас прямо на дороге будет поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин?»
2: «Нравится», — застенчиво ответил Козлевич.
1: «Тогда объявляю большой скоростной пробег Арбатов-Черноморск открытым», — торжественно сказал Остап. «Командором пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется...» «Как ваша фамилия?» «Адам Козлевич». «Гражданин Балаганов утверждается бортмехаником с возложением на такового обязанности прислуги за все». Через 2 часа машина медленно вывалилась из гаража и в последний раз покатила по улицам города Арбатова. Командор пробега развалился на рыжем сиденье с удовлетворением, поглядывая на своих новых подчиненных. «Адам!» — закричал он, покрывая скрежет мотора. «Как зовут вашу тележку?» «Лорен Дитрих!» — отвечал Козлевич. «Ну что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш Лорен Дитрих отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название «Антилопа Гну». Кто против? Единогласно».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Реклама.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Снежинске 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В кондитерскую требуется пекарь. Кекс не предлагать.

0: Ну что, вот и в столице началась такая погода, когда в чем бы ты ни вышел на улицу, ты уже проиграл. Да, выиграть в этой игре невозможно. Жители Петербурга, мне кажется, меня сейчас поймут. То жара, то снег, то град. Но благо наше с вами настроение в тонусе держит не погода, а лучшие шутки и песни. Их и будем слушать далее. У микрофона Денис Савельев. Вам всем огромный привет. Делайте громче и подключайтесь к веселому чату. +7 915 0303 567. Ваши приветы, поздравления, признания и самые теплые слова принимаются в Макс, Телеграм или же по СМС. Присоединяйтесь и не забывайте подписываться. Ну а теперь о юморе давайте поговорим. В финале часа послушаем монолог легендарного Михаила Задорнова. Не пропустите. Немного ранее полистаем протоколы самых нелепых преступлений. Все это будет в рубрике «Реалити Криминалити». А еще совсем скоро сюда заглянет сам Джейсон Стэтхэм и озвучит свои легендарные цитаты. Ну а прямо сейчас большой стендап и Сергей Матросов. Напомню, все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за вашу яркую улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
2: Я уже задолбался куда-то переезжать, ребят. Я тут недавно посчитал, что я за свою жизнь, прикиньте, переезжал 24 раза. 24. Очень тяжело переезжать, особенно в детстве. А я переезжал чаще всего именно в детстве. Я вообще был единственным ребенком во всех дворах, кому родители из окна кричали «иди домой», а я кричал «какая квартира-то?» «Мама, ты откуда кричишь?» И вот, значит, недавно переехали в Москву, я принял участие в Comedy Battle, где выиграл 3 миллиона. Ребята, я так обрадовался, наконец-то я смогу в Москве оплатить риэлтора. Это... Наконец-то хоть с места сдвинется. Вообще кайф. Круто. Ну просто, ну давайте честно. Ну, 3 миллиона для квартиры в Москве, это же вообще ни о чем, да? За 3 миллиона в Москве можно купить однушку в Твери. Это... Да. Или студию в Подмосковье. Что такое студия, знаете, да? Это когда, типа, в одно помещение сразу и комната, и кухня, и желание купить квартиру, вот это вот. Ну, а ипотека, ребят, кредит... Не, я это все, это не мое, точно. У меня... Мне страшно брать кредиты, потому что когда я был маленький, мой отец постоянно брал кредиты. Мы, собственно, поэтому и переезжали. Я вам отвечаю, я всех этих коллекторов знал по именам. И они меня тоже знали по именам. Еще когда ты берешь ипотеку, у тебя рядом всегда появляется этот ипотечный советник, поняли? Который такой, да ладно, что ты, возьми просто ипотеку на 160 лет. Да и выплатим за пару дней. Садится на самокат и едет себе в общагу, вот этот вот тип. И когда ты выиграешь по телеку в Comedy Battle, тебе надо отдать государству 35%. Это 1 050 000 государству. А государство не писало бы со мной шутки. Не звонил мне глава правительства и такой, слушай, есть-то один прикол, значит. Миллион на свой, не хочешь отдать? Ну ладно, все, давай, Серег. Пиши шутки. Карта к номеру привязана. 35%, прикиньте, это с учетом всех трудностей. Я говорю даже не про то, что там не спишь ночами и пишешь шутки. Я говорю про те трудности, когда ты выходишь на ту сцену. В тебя светят софиты, тебя снимают камеры, ты разговариваешь с Мигелем. Вот эти все неприятные вещи. Ну, это, знаете, это через экран кажется, да, что это, ну, легко, вышел свои шуточки, вот эти прикольчики рассказал, да и все. А я, знаете, я когда из открытого микрофона вылетел, я так сильно переживал, что, ну, у меня теперь гастрит, собственно, из-за этого. Теперь мне камеры с софитами каждый год пихают в желудок. И шланг там величиной, как у Мигеля, я думаю, примерно... Что, а самое, короче, знаете, что самое обидное? Это то, что когда ты выигрываешь по телеку в лотерею, ну, типа там, русское лото, поняли, где тебе там нужно зачеркивать циферки с бочонков, тебе надо отдать государству всего 13%. В Comedy Battle выигрывает самый трудоспособный. В лотерею выигрывает кто-нибудь, у кого есть сотка и желание проснуться в 8 утра. Вот и все. 13%. Знаете почему? Потому что, типа, ты вкладываешь свои бабки и рискуешь. Соткой. Вот это ты рисковый чувак, конечно. Я когда из открытого микрофона вылезал, я так сильно переживал, что похудел на 10 килограммов. Ты когда свою сотку проиграл, у тебя, наверное, такой жесткий стресс был. Ты, наверное, даже цыкнул. Такой, типа... Блин. Не понимаю, что делать? Че, ну, наверное, нужно просто купить лотерейных билетов на все бабки, да? 19 500 билетов, я уже посчитал. Блин, вот если не выиграю, вообще не понимаю, что тогда. Ну, тогда, наверное, просто... Блин. Мне на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Что это?
1: Это ваш новый автомобиль.
0: А за что это?
1: За улыбку. Вашу неповторимую улыбку.
0: Это что ж получается? Улыбнулся и выиграл автомобиль?
2: Миллион за улыбку. Хорошо. Автомобиль за улыбку. Лучше. Любимая всеми суперигра. Новый суперприз.
0: Автомобиль!
2: Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор.ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и добро пожаловать за руль!
0: Это просто, это бесплатно, и это автомобиль.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра. В новом сезоне на Юмор.ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: По сути, Чебурашка – это наша русская баба. Теплый, мягкий, любит ушами и всю жизнь живет с каким-то крокодилом.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я никогда не включаю поворотники. Зачем вам знать, куда я еду? Не бойтесь будущего. Оно не настоящее. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую, и челюсть встанет на место. Хочешь найти обеспеченного мужчину? Найди мужчину и обеспечь. Единственный недостаток алкоголя – это недостаток алкоголя. Алкоголь помогает снять стресс, напряжение, уныние, блузку, юбку, трусики и кучу других проблем.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, а пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В любом доме у женщины всегда есть своя отдельная комната, и там она веселится вовсю. Хочет борщ варит, хочет посуду моет.

Чат. Ну вот если вы тоже прямо сейчас о ком-то думаете, не молчите, скажите об этом этому самому человеку, признайтесь в любви, ну а я озвучу ваше послание на всю страну. Привет и шутки, поздравления, признания, все это дело направляйте прямо сейчас в Telegram, Макс или же по СМС, номер единый, плюс 7-915-0303-567, пишите и не забывайте подписываться. Илья из Зимечина, желаю всем хорошего настроения, замечательного вечера, а также передает большой привет Артему и Насте, и желает им крепкой любви. Далее большой привет Андрей направляет своему коллеге Сергею, который прямо сейчас заступает на ночную смену. Сил тебе и удачи, дружище. Вот такое сообщение. Давайте к шуткам тоже перейдем. Вот такой поделился Дмитрий. Если твоя девушка плачет, спроси, не из-за лишнего веса ли это. Опасно, друзья, опасно. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Возможно, после этого только такая песня появится. Далее большой привет Юлия направляет мужу Максиму. Он сейчас на работе. Скажите, чтобы заканчивал все свои дела и спешил домой к семье. Его ждет вкусный ужин. Пусть не задерживается. Далее Анастасия передает большой привет своей сестре Марии. Она сейчас в Чите. Пожелайте ей удачи. Ну и надеюсь на скорую встречу. Друзья, в финале этого часа будем слушать монолог Михаила Задорнова. Еще впереди рубрика «Реалити Криминалити». Полистаем протоколы самых нелепых преступлений. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
1: Реалити криминалити.
3: Свою супругу Свиридову А.И. я голышом по двору не гонял, а просто хотел обнять и поцеловать. А она не поняла и поэтому кричала. Топором я отмахивался от комаров. Вообще у нас дружная и здоровая семья. Не то что у отца моего, сумасшедшего. Соседку я не принуждал к сожительству, а просто слегка облапал ее ради шутки, для поднятия жизненного тонуса своей оконечности. Транспортным средством в нетрезвом состоянии я не управлял. Оно само ехало, так что наказывать меня не за что. После нашего случайного знакомства подозреваемый Колобков нанес мне 7 случайных визитов, один из которых закончился тяжкой и продолжительной беременностью. И в заключении находится сейчас большая часть авторов этих объяснительных. Друзья, помните, протокол — это вам не шуточки, а серьезный документ. Ваш большой, местами огромный друг Игорь Мухич. Вам на че.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и грозы. Слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миассе плюс 24 градуса. В Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, дожди, слабый южный ветер. Ночью 7-12 градусов выше 0. Днем в четверг в Магнитогорске и Карталах плюс 23. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме до 26 тепла. В Троицке, Южноуральске, Сатке, Миассе и Челябинске плюс 25.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На международном музыкальном конкурсе слабовидящий шотландский волынщик 2 часа дул в бобра.

0: всегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Стоял человек на остановке троллейбуса, никого не трогал, с цветами ждал девушку, троллейбус отъезжал. Вот трудно было предположить, что через 3 минуты он окажется в реанимации. Другой, находящийся в троллейбусе, решил сплюнуть в закрывающуюся дверь. Ну, в Голландии, опять-таки, или в Германии история продолжения бы не имела. Правда, он попал ему прямо сюда. Конечно, естественно. Но ему еще мало показалось просто оплевать человека. То есть троллейбус доволен, в человека попали, плюнули. Знаете, наш человек счастлив. Троллейбус трогается, отъезжает, двери закрылись. Тот, который плюнул, ему мало показалось. Энергии-то много, он еще стал рожи показывать из отъезжающего троллейбуса. Оплеванный. Не голландцем был. Он выкинул цветы, тоже с энергией человек, бежит за троллейбусом, бьет в дверь, матерится на того, кто плюнул. Водитель не видел этого всего, думал, человек опаздывает. И открыл дверь. Оплеванный без разговора, в рог тому, кто плюнул, но... Троллейбус счастлив. Одного плевали, второй в лоб получил. Ну, замечательный день просто, маршрут удался. Но тот, кто плюнул, был со своим другом. Они вытолкнули оплеванного в закрывающиеся двери. Тот копчиком об тротуар. Троллейбус хохочет весь. Опять мало показалось нашему человеку. Он еще решил показать вдогонку рожу и высунулся с рожей в закрывающейся двери. Едет с этой рожей. Оплеванный. Смотрит подарок судьбы. Скочил, бежит за троллейбусом. И оттягивается по полной программе. И не заметил, как влетел в столб. Но самым коротким путем попал третий в реанимацию. Он вообще вышел из подъезда, никого не трогал. У него в туфлю попал камушек. Он решил этот камушек вытрясти. Облокотился на то, что было на электрический щит. Стоит. Вытряхивает. Сзади шел пьяный электрик этого дома. Думает, ой, человек это током бьет. Взял доску, как даст доской по голове оторвать решил.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Юмор-ФМ. Шутки и песни.
3: Без тебя жизнь

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я не пью, не курю, не изменяю, готовлю, мою, стираю, убираю. Я не хвастаюсь, я жалуюсь.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучше. Однажды в МФЦ.
1: Все, Галя, я в МФЦ. Что им передать? Что у них сериалы плохие? Галя, это ТВЦ, я в МФЦ. Какую футболку Акинфеева? Это ЦСКА, ты что? Сфоткать фонтан дружбы? Галя, это ВДНХ, ты что, больная, что ли? Я говорю, я в МФЦ, многофункциональный центр у нас в районе открыли. Здесь все справки можно взять, да. Все, давай, а то я сейчас на тебя всю злость вымещу, а мне еще справку брать. Все, давай, пока.
2: Здравствуйте, добро пожаловать.
1: Ты сопля зеленая, так с матерью будешь разговаривать! Подожди, ты сейчас со мной поздоровался, что ли?
2: Да. Я могу чем-то помочь?
1: А чё? А, все, я поняла, это вы лыбу давите, бдительность мою усыпляете, да? Я жаловаться буду, понятно?
2: А в чем, собственно, дело? Мы не хотели вас ничем расстраивать.
1: Вот это меня и расстраивает. Что вы меня ничем расстраивать не хотели. Ну, ладно. Не хотите по-хорошему? Тогда давайте по-плохому. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мне нужен медицинский полис.
2: Прекрасно. Вам нужно взять талончик.
1: Ну, вот с этого же надо было начинать. А я думаю, как сплю, что ли, ущипните меня. Талончик, правильно, мне нужно... Где мне его взять? По месту прописки, по месту жительства. Где мне его нарисовать самой? Только смотрите, в Чехословакию я не поеду, ее уже нету.
2: Пожалуйста, ваш талончик.
1: Ты сотри, зараза, а? Даже придраться не к чему. Люди в поликлинике старались, теряли мой полюс. Я с ними с***ал 3 дня. Они вот взяли, пожалуйста, все на блюдечке, голубой каемочка. И, пожалуйста, талон вам, и улыбка. Как ляснула бы, честно слово. Ну и что дальше?
2: Там наш специалист, он вам поможет.
1: Вот скоты такие, а?
3: Ваш полис уже практически готов, осталось только распечатать. Можно, пожалуйста, ваш паспорт?
1: В смысле готов полис?
3: Ну вот, только распечатать.
1: Да вы чё? Издеваетесь, что ли? То есть вы чё, не издеваетесь, что ли, а? Привыкли с людьми, как с людьми поступать, а? В банк пришла, там чисто. Пшикалка пахнет. Все улыбаются. Мне что, только на почту с***ться ходить, что ли? Как жить-то дальше, а? Я же к скотскому отношению привыкла. Мне уже легче перезачать, чем перевоспитать.
4: Рот закрыла, слюна на меня тут все заливает. Справку забрала и пошла отсюда.
1: Ой, господи. Ну,
4: бояться мне нечем, кроме нее. У меня там эклеры сами себя не сожрут, чаем не зальют. Дверь закрыла за собой, пошла, открыла, вот, дверь закрыла, вот, и сквозняк мне ноги задает.
1: Че ты стоишь? Ну, учись, как с людьми разговаривать.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Учитель философии принимает душ таким, какой он есть.

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Не успели выгодно вложиться в биткоин и кусаете локти?
2: Не успели дешево купить Трамп-коин и кусаете колени?
3: Хватит кусать, пора спасать. Спасать ваши финансы. Меня зовут Денчик Волобуев. Денчик – настоящий гуру крипты. Денчик знает, как как спасти ваши деньги.
4: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева представляет Буйкоин.
1: Еще вчера он стоил 99 рублей, а уже сегодня 99,9 рублей.
2: А завтра будет стоить 9,99, то есть целых 108 рублей.
1: Да уж, Буйкоин он такой, растет как на дрожжах.
3: Короче, рисую финансовый план. Заходим к Денчику и на все бабки покупаем буйкоины. В принципе, все.
4: Криптовалютная лавка Денчика Волобуева. Купи буйкоин и будь спокоен.
3: Зарезервируй свой буйкоин на моем сайте. Я Волобуев, вот мой буй. .coin. В принципе, все.
5: Замучили грызуны?
4: Приглашаем на всероссийскую ярмарку яда в Капотне.
6: Более 1000 сортов душистого яда на все случаи жизни от ведущих производителей.
7: Лучшие фабричные яды.
6: Крафтовые яды от малых и средних предприятий. Элитные яды широкого спектра действия для самой взыскательной публики.
8: Ото всех проблем подряд, говорят, поможет яд.
4: Всероссийская ярмарка яда в Капотне. Травим по будням до последнего клиента.
8: Всем подряд, поможет яд.
9: Хватит переплачивать за мобильную связь! Пришло время недоплачивать!
10: Какофон.
11: Какофон.
10: Справедливый оператор связи. Какофон предлагает действительно недорогие тарифные планы. Алло, вас не слышно. Я перезвоню. Кто говорит? Я в тоннеле. А также гибкие скидки на мобильный интернет по тарифам «Затык», «Залип», «Завис» и «Минуточку».
12: Я перешел на Какофон и забыл о переплатах. О, минуточку, мне как раз звонят. Алло, алло, вас не слышно? Алло, алло.
10: Какофон. В трубке буль-буль, шум-бурум-бум и хрясь. Забудь о гигантских расходах на связь. Какофон.
12: Алло, алло, алло. Вас не слышно? Перезвоните.
10: Перезвонят. Куда они денутся?
11: Какофон.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Маша вздохнула и добавила еще 1202 фотографии,

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ЧОП. Рузаевка.
3: Здорово, Москва. На сцене единственный ЧОП в нашем городе. Мы приехали из Рузаевки. Но чтобы вы понимали, что это за город, у нас там до сих пор милиция. Они недавно с полицией подрались.
4: И чё, кто победил?
3: Да кто, мусора приехали, всех разогнали. У нас же это из развлечений раз в год всем городом собраться и железного человека помянуть.
4: А это же все по телеку покажут же, да?
3: Где покажут?
4: По телеку.
3: Ну да, по телеку.
4: Тогда у меня есть обращение к одной кассирше нашего города. Вика, если ты со мной после такого не замутишь, то я отвечаю, разведусь с тобой.
3: Ну что, давайте познакомимся поближе.
5: Чоп-чоп.
3: Рузаевка. Это, короче, Чек. Ну, фамилия Чекужов, я его сокращенно Чек называю. Ну, потому что я личность, а он Чек. Он нас это... Торговый центр охраняет. У него там одна задача — это следить за тем, чтобы дверь крутилась. Ну, потому что если не крутится, то это уже все, универмаг. Ну, чтобы вы понимали, что за человек он, да? Вот. Чек, что ты думаешь о Столыпинской реформе?
6: Не знаю, я такую водку не пробовал.
3: Ну, я говорю, Чек. А это Артур. Он у нас не мой. Единственный киргиз, который не общается по видеосвязи. Ну, как вы поняли, вот такой бандой приехали, чтобы пройти во второй сезон этого юмористического шоу талантов. Я не знаю, может, что кто в школе делал.
6: Ну, я на выпускном химичку жахнул.
3: Тебе 30 лет, хорош этим хвастаться уже, а?
0: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами дожди и грозы. Слабый южный ветер. В Магнитогорске и Карталах плюс 22. В Троицке, Южноуральске, Златоусте и Миасе плюс 24 градуса. В Озерске, Снежинске, Сатке, Кыштыме и Челябинске до 26 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, дожди. Слабый южный ветер. Ночью 7-12 градусов выше нуля. Днем в четверг в Магнитогорске и Карталах плюс 23. В Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме до 26 тепла. В Троицке, Южноуральске, Сатке, Миасе и Челябинске плюс 25.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Очень забавные истории порой происходят с великими мира сего. И даже спустя сотни лет мы продолжаем восхищаться их остроумием и находчивостью. На счету великого драматурга известного острослова Бернарда Шоу немало таких историй. И вот лишь некоторые из них.
0: «Шутить изволите».
1: Как-то раз Бернард Шоу был приглашен на прием в Королевский дворец, где между ним и Ее Величеством произошел следующий разговор. «Это правда, что вы считаете, что все, без исключения женщины, продаются?» – спросила драматурга королева. «Правда», – ответил Шоу. «Сколько же тогда, по-вашему, должна стоить королева Англии?» «Ну, фунта 2 или 3, – невозмутимо ответил Шоу. «Так мало?» – гневно воскликнула королева. «Ну вот, ваше величество, вы уже и торгуетесь». Однажды Шоу довольно критично отозвался о чьей-то живописи в присутствии одного художника. «Почему вы такой непримиримый?» – негодовал художник. «Ведь вы же не написали в своей жизни ни одной картины». «Что верно, то верно», – спокойно согласился писатель. «Однако могу же я высказать свое мнение об омлете, хотя не снес в своей жизни ни одного яйца?» Попробовав на одном из обедов невкусный салат, Бернард Шоу заметил. «Архитекторы прячут свои ошибки под плющом, врачи под землей, а домашние хозяйки под майонезом».
0: «Шутить изволите».
1: Думаю, крайнюю шутку от Бернарда Шоу можно смело применить к некоторым домашним хозяйкам и в наше бурное непростое время. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют.
3: Сумасшедшая танцует до утра.
0: По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске в полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Невиданная афера. Злоумышленники под видом плоскогубцев продавали гражданам пассатижи.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Азия Микс», город Бишкек, Кыргызстан.
3: Настройтесь, сегодня ответственная игра. Нужно чем-то удивлять.
4: Тогда танец!
3: Может быть, песня?
4: Ах ты мой попрошайка, ладно, песня! В Бутово ночью бродил один. Вдруг подходит ко мне братва. Вроде бы гопники, один за грудки меня как схватил. Я подумал, что мне конец. Он меня целует, говорит, что любит, по-таджикски понимает, маму мою знает.
3: Подожди, подожди, это что за внутритаджикские приколы? Кто это придумал?
5: Кого он в Бутово встретил, тот и придумал.
3: Дорогие друзья, встречайте, мой родной брат Санжар. Ты что здесь делаешь? У тебя же в Кыргызстане подписка, а не выезде.
5: Да что-то мне не понравилось, я отписался.
3: Короче, все понятно. Ладно, давай быстро говори, что хотел и...
5: А, у меня же объявление всем поклонникам игры Pokemon Go. В Кыргызстане есть уникальные виды покемонов. Только чтобы их увидеть, ваших телефонов недостаточно. Нужно еще мой записать.
3: Ты что делаешь? Ты решил наше выступление окончательно испортить, да?
5: Я вообще-то хотел вам его окончательно украсить. Встречайте, моя новая пассия, Анжелиночка.
3: Это что, Анджелина Джоли, что ли?
5: Of course, Анджелина. This is my team. This is my friends. Let me introduce you. This is Юлий Гусман, the most popular режиссер in the world. This is Валдис Пенч, the most popular пельч in the world. This is...
6: Oh, Константин Эрнст.
5: А вы что, знакомы, что ли? Ну ладно, все равно скажу, что хотел сказать. The most popular TV producer, the best creative Olympics, закрытие-открытие maker, and best friend of КВН. Михаил Галустян, Russian Jim Carrey. Константин Лавроненко, Russian Tom Hanks. And Александр Васильевич Пасляков. Russian. Короче, нет у вас такого человека.
0: КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В школе волшебников ученики делятся на магов, чародеев и дубов-колдунов.

0: Юмор ФМ.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна мы

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ.
1: Письмо. Нутелла из Мурманска. Так, подожди, может, Нутелла? Нутелла, конечно. Все-таки очень захотелось пасты, да? Шоколадной. Уже Нутелла из Мурманска мне мерещится. Здравствуйте, Сатя. Мой молодой человек тире женат. Мой молодой человек тире женат. В какой момент он стал твой молодой человек? Просто назови. Мужик, который меня любит сексуально, он еще и женат. Ну, нормально. Нормально. Ты волонтер у женатого мужа. Мой молодой человек, мы встречаемся, мы в отношениях. Тебя трахает, кто попал, а ты все в отношениях. Говорит, что на нелюбимой женщине, а его любимая женщина – это я. А, женат на нелюбимой женщине он, а любимая женщина – это она. Он обещает, что вот-вот разведется с ней и женится на мне. А что ты хотела, чтобы он сказал? Я никогда не разведусь. У меня нормальная жена. Ну, просто она устает после работы, поэтому я потом у тебя. И, конечно же, я на тебе никогда не женюсь. Лучше я съем свой паспорт у ЗАГСа. Да. Обещает 4 года. Боже мой, что-то начало предполагать. Смутные у тебя сомнения. Скажите, уже пора расставаться или еще подождать? Конечно, подождать. Все же знают. Надо подождать 10 лет. И через 10 лет, если он на тебе не женился, ты находишь другого молодого человека, который на тебе еще 10 лет не женится. А если подождать, сколько именно? 6 лет, конечно. Нутеллочка из Мурманска. Ну, ты, конечно, красивая, но глупая, как седло, конечно. Мой молодой человек. Просто женщина не читала 12 стульев. Там же было написано все очень просто. Стулья утром, деньги вечером. Или деньги утром, стулья вечером. Это можно наоборот? Можно, но деньги вперед.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Пешки Плюс. Для вас поет и шутит Катя Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки Песни Плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Проведя в салоне красоты 2 часа, Тамара стала выглядеть на 2 часа старше.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Самое время немного подзаработать. Разговор двух бизнесменов.
4: Дружище, ну ты пойми, ну криптовалюты – это именно то, на чем я заработал свое состояние.
3: Ого, и какое у тебя сейчас состояние?
4: У меня? Прединфарктное.
3: Поразмышляем об альтернативном экологическом транспорте. Представьте, мужик стоит возле роддома и кричит: «Наташа! Наташа!» Никто не отвечает, опять: «Наташа!» Тут подъезжает еще один мужик на велосипеде, останавливается и кричит:
5: «Люба!»
3: «Да!
5: Ну кто?»
4: «Мальчик! Круто! Молодец!»
3: Залезает на велосипед, проезжает 20 метров, останавливается и кричит:
4: «Ксюша! Чё?
3: Ну кто у нас?
4: Мальчик, двойня! Ай, блин, 2 раза круто! Вообще молодец!»
3: Опять садится на велосипед, проезжает еще несколько метров и орет:
4: «Светка!»
3: «Да, любимый!
4: Кто?»
3: «Девочка!
4: Ура! Наконец-то! Там все пацаны да пацаны!»
3: Первый мужик опешил слегка, подходит к счастливому трижды отцу и спрашивает:
6: «Слушай, мужик, ты прости, конечно, за вопрос, но скажи честно, как это у тебя так ловко получается? Как ты вообще все и успеваешь?»
3: «Я-то? Так просто, я же на велике, чё?»
7: В общем, что и говорить, Минздрав нас с вами предупреждает не зря, друзья, могу сказать. Встречаются два друга, давным-давно не виделись, но один другому, естественно, и говорит: «Так, ну, за встречку надо, так сказать, грохнуть, бахнуть, давай, по рюмашечке». Он говорит: «Не-не-не-не», говорит, «я не пью».
6: «А что ты не пьешь?» Он говорит: «Что такое?» Он говорит: «Почему?» «Ну, ты вот, к примеру, помнишь прошлое лето?» «Я?» «Ну, помню, конечно, а что?»
3: «Да я вот не помню».
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда в нашей семье родилась девочка, жена предложила назвать ее в честь своей мамы. Так и появилась на свет теща Николаевна.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ничего не разрешаю себе уничтожать. Все старые вещи при мне. Мне 50, а все мои колготочки при мне, все ползуночки, носочки, трусики, маечки. Документики все держу, метричку. Табель первого класса, второго. Все честно, все документировано, ни шагу без фиксации. Вдруг сзади хлоп по плечу. А-а-а! Где был Синрэп и Фрэль 353 года? А вот справка. А где сейчас находится дядя жены? А вот документ. А где похоронен умерший в 1783 году брат папы дедушки по двоюродной сестре? А парковая 21, квартира 16, копать под кухней. А куда движешься? А вот направление. А как сюда попал? А вот трамвайный билет. Все, крыть нечем. Хочется крыть, а нечем. Лампочку поменял? Вот чек. Что глотнул? Вот рецепт. Почему домой? Вот бюллетень. Куда смотришь? Вот телевизор. Какая программа? Время. Так, плитка в ванной, унитаз, карниз ворованы? Вот чек. Обои ворованы? Чек. Это воровано? Чек. Воровано? Чек. Тьфу, плевательница. Ох, и хочется крыть. С другими городами? Ничего. Санаторий? Ни разу. По-английски? Не понимаю. Молодец. Где? Здесь. А если? Соображу. А непредвиденно? Позвоню вам. А самому закончится? Спрошу у вас. Ну, а если нужен будет мгновенный ответ? Дам уклончивый и спрошу у вас. Автобиография прекрасная. Бабка нищая, дед сумасшедший, прадед бродяга. Да зачем вам трудиться? Вот список ваших вопросов, вот список моих ответов. Нет в городе человека увереннее, чем я в завтрашнем, сегодняшнем, а главное во вчерашнем дне. С высоко поднятой головой сижу. Некоторые издеваются. Справки – это все, что ты накопил к старости. Все, причем это копии. Оригинал закопанный в таком месте. Глядя на меня, и другие светлеют. Значит, можно, значит, живем. Самые строгие проверяющие теплеют. Один с дамой подошел. А где вас искать после вашей внезапной кончины, которая произойдет внезапно? В ночь 16 января на 18 декабря? А второе интернациональное. 108 по горизонтали, 6 по вертикали. Внизу буду я со всеми документами. До свидания. Распишитесь. Вы свободны. Отметьте число, час, печать. Чуть больше времени на выход, зато спокоен, что действительно ушел, действительно пришел домой и действительно лег спать.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой звездочкой любви горя, жизнь озаряет дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься. Написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя. Твой Данил из Челябинска.
2: Веселый чат.
0: Поделись улыбкой. На Юмор-ФМ. Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В Троицке, Южноуральске, Сатке и Златоусте плюс 25, в Магнитогорске и Карталах 24 градуса тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 26. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью 9-14 градусов выше 0. Днем в пятницу в Карталах и Златоусте плюс 19. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 21 градус. В Троицке, Южноуральске, Сатке и Челябинске до 23 тепла.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на дискотеке 90-х.
1: Угадай, кто?
2: Ну, какие-то веточки с голосом Кати.
1: Ну, почти что, ну, смотри. А?
2: А?
1: Как я тебе?
2: Как ты мне что, объяснять это все будешь? Тобой фламинго чихнул. Катюх, что это такое?
1: Да ты что, Валера, это же концерт дискотеки 90-х.
2: И что?
1: Ну, сейчас все такие придут. Я тебе тоже все взяла. Короче, тут джинсы Мальвины и кожанка. Наденешь на голое тело и будешь ходить как терминатор. Вообще мы такой.
2: Не буду я ничего надевать. Ты же знаешь, я когда кожанку на голое тело надеваю, я больше на цыганенка на вокзале похож. И можно без всего этого? Можно я так буду?
1: Ну как то, Валер?
2: Ну оглянись. Фотозона с ковром. Кать, мы в 2005-м из такой фотозоны еле уехали. А потом еще долго, очень долго такую фотозону в Москве за 40 тысяч в месяц снимали.
1: Валер, ну у людей ностальгии никуда не денешь, понимаешь? Это ж не второй секс, который можно вот так взять и все, выщелкнуть вообще из памяти. Был он, не был, непонятно. Тем более, я читала, это вообще, скорее всего, последний концерт.
2: Ну, для многих артистов, безусловно. По объективным биологическим причинам. Но отпустите их, они же из-за вас уйти не могут. Рыжий из Иванушек, он же шепчет, не потому что когда-то такую фишку придумал, а потому что уже воздуха в легких не хватает. Мистер Малой, буду погибать молодым, но уже не получилось. Уже в преклонном возрасте придется. Кадышева вообще, как она могла прогнозировать, что «Бежит ручей» так разнесет в 2025-м? Она уже просто чай из самовара с плюшками пила, ее из тапочек прям дернули, типа «давай».
1: Да что ты злишься, Валер? Просто мода на 90-е вернулась. Мода же циклична.
2: Зачем мы такую моду возвращаем? Я не хочу, чтобы вот эти вот туфли вернулись с квадратными носами, в которых очень близко к стене можно подойти. Вот впритык. Зачем это такая мода?
3: Ну чё? Валерейшн, хэппи нейшн, ты чё? В натуре кум в прокуратуре. Твои шутки — это удар ниже пейджера, понял?
2: Так, мужчина, подождите, а где мой друг Мишка, который вчера в ресторане меня просил с официантом поговорить из-за того, что ему латы не на том молоке принесли? Где вот этот тут Валер? Ну скажи ему.
3: Валеренс, Анкл Бенс, блин. Ты давай-ка мне бабушку не лохмать тут. Люди культурные, отдыхать умеем.
2: Вы понимаете, что на вас бизнес сейчас делают? На 90-х сейчас делают конкретный бизнес.
3: Да все, не кипишуй, братюня. Просто позырим и уйдем. Я че, лох, чтоб меня разводить, что ли?
4: Миша!
3: О, тетя Ася приехала.
4: Поняла? Миша, ко мне там два мужика пристали. Я сказала, что сейчас не подойдет мой Миша и до прически забетонирует. Пойдем, иди, покажи им, кто есть кто.
1: Будет круто, круто, круто, блин.
3: Чего? В себя придите, какая стрелка вообще? Тут камеры везде вообще-то.
1: Миша, ты чё? Твою чиксу обидели? Доставай волыну, порешай вопросики, ты чё?
3: Катя, ты чего такое говоришь-то? Какая волына? Ее же здесь обидели, а не там в 90-х. И вообще, а ты посмотри, они даже не подготовились, им это вообще не надо. Мы без них на концерт по... Слышишь? Начинается концерт.
1: Да, блин.
3: Люди хлопают, надо идти.
1: А
3: люди
1: драка, хлопают. Когда драка?
3: Не будет драки.
1: Блин.
2: Придурки, блин.
4: Ну, а мы чё?
2: Ну, а мы чё? Мы как нормальные люди в 2025-м. Вдвоем на электросамокате домой поедем. Поехали. Чё мы делаем?
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: у нас... Юбилейный сезон. Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Посмотрите на этого мужчину.
2: Нет уж, лучше не смотрите на меня.
1: Он давно мечтает похудеть.
2: Мечтаю, но мне решительно ничего не помогает. Диеты, фитнес, все впустую.
1: Вам поможет мужское самоутягивающееся трико «Кипарис».
2: Кипарис? Ну, давайте попробуем.
3: Просто натяните трико «Кипарис» на то, что вы называете телом. Задайте нужные параметры в приложении на вашем смартфоне и чувствуйте, как вас утягивает.
2: Ой, чувствую.
3: Ваш 64-й размер утянулся до 56-го. Затем 52-го. Вот, уже 48-й не за горами.
2: Но мне как-то тесновато.
3: Это нормальный побочный эффект. Мужская красота требует некоторых жертв.
2: Но хотелось бы немножечко подышать.
3: Ну, знаете, тут уж либо подышать, либо похудеть. Подумаешь, утянуло немножко. Зато посмотрите в зеркало. Вы стройный, как кипарис. Ну, красота же. Что скажете?
2: Помогите!
1: Конечно, поможем. Мужское самоутягивающееся трико «Кипарис» помогает похудеть, если малость потерпеть.
4: Кипарис. Купите, утяните и терпите.
5: Вы устали? Вам скучно? И многое лень? На помощь приходит якутский олень.
6: На экологически чистых, заповедных болотах Якутии растет волшебный мох. Источник жизненной энергии и бодрости.
5: Раз в год, перед началом брачного сезона, тысячи самцов оленей приходят на болото набраться сил. Теперь пришла и ваша очередь.
6: Тщательно отобранный у оленей умелыми, любящими руками якутских махоробов, этот драгоценный дар природы стал доступен и вам.
7: Тонизирующие таблетки и свечи «Волшебный мох», чтоб ты все смог. Закажи на сайте оленьелинамвелел.мох.
8: Сеть стоматологических клиник «Прагматик» класса «Твой рот».
9: Недорого, но больно.
8: Полный комплекс услуг. Лечение, мычание, мучение, удаление, выдирание, выбивание, отбеливание зубов по фотографии. Твой рот.
9: Для клиентов со своими клещами скидка 50%.
8: Ищите нас в переулках, подворотнях и тупиках вашего города. Сеть стоматологии «Твой рот».
9: Я твой рот лечил.
0: Юбилейный сезон на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пока она спала, я встал, приготовил завтрак, съел его, снова лег и уснул. А она так и не узнала, какой я у нее заботливый.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Сергей Светлаков и команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
3: Так, ну-ка стоять. Здрасте. Я же говорил, оливье будем делать. Я вон еще мандаринов взял. Вот это в Москве, конечно, тема классная. Самообслуживание кассы, знаете, просто берешь и проходишь просто, и все, и платить не надо. Или что, один так делаю?
4: Да не шарят они в технологиях.
3: Давайте. Сделаем оливье, всех накормим. Понимаешь, другие команды там что-то дрепетируют, костюмы какие-то одевают, знаешь, звезд из камеди приглашают, все дела. Мы тихо, мирно, просто будем резать оливье. Это наш путь. Юмором в финале не победить.
5: Да?
3: Да. Нужна концепция. И наша концепция – резать оливье. Я с вами.
6: Серег. А у Яны Кошкиной титьки настоящие?
3: А я откуда знаю? Я же их не трогал. У Федункив настоящие.
5: Серег, у нас чепецкий магазин есть, все для рыбалки. Ты там на витрине в камуфляже огромную щуку держишь.
3: Я ж не снимался в этой рекламе.
5: Я знаю. Это мой магазин. Но ты ж не против? Ну просто вот с таким лицом опарыш на ура уходит.
3: Ладно.
6: Серег. А Митя Фомин трусы носит?
3: Да я откуда знаю? Федункив носит.
6: Серег, ты же вот в шоу-бизнесе всех знаешь.
3: Ну что?
6: А куда бурановские бабушки пропали?
3: А ты сам-то не догадываешься, куда могут пропасть бабушки?
4: За внуками приглядывают.
3: Ага, приглядывают. За нами всеми.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сара прожила в счастливом браке 20 лет. На это у нее ушло 5 мужей.
2: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотел

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Дружок, что-то на тебе лица нет. Что случилось? Да ты представляешь, уже где-то неделю мне снится сон, что жена моя встречается с Путиным. Ну и что такого, это ж сон. Но я все равно вчера наорал на нее, сказал, чтобы она прекратила эти дела. Ну, мне сегодня ночью приснился полковник ФСБ и намекнул, чтобы я не лез не в свое дело. Идет похоронная процессия, несут два гроба, абсолютно одинаковых, прям параллельно друг другу. На одном гробу написано: «В этом гробу покоится тело великого наперсточника Яши Рулермана». На втором гробу написано: «Или здесь». Зачем ты водку пьешь?
2: Да потому что она жидкая. Была бы жесткая, я бы ее грыз.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
5: Пустите меня на танцпол!
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 3 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В детстве я увлекался фотографией, но потом мама ее спрятала.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Татнефти, город Альметьевск.
2: Мы заметили, что наши российские рэп-исполнители постоянно в своих песнях рекламируют зарубежные бренды. Ну вот, послушайте.
3: Папа дал мне денег, чтобы лейбл становился круче. Я пошел их тратить в ЦУМе, взял себе Rolex и Gucci.
2: Мы считаем, что наши отечественные бренды достойны такой рекламы не меньше.
4: Всем пиз, сосем Барбарис. Ярослав, Никита, Григорий. С вами группа Цикорий.
5: Брюква! В чем-то белом мой нос, я побит простокваши. Зацени аромат, мой одеколон с

0: князью Вишневского.
1: Видали, видали, видали, из кожзама сандалии. Видали, видали, видали, свитер с оленем связали.
0: Ты можешь быть мега крут, настоящей легендой. Никогда не забывайте российские бренды. Рэпер, актер, бизнесмен, председатель жюри КВН.
1: Все мы в детстве грызли один гематоген.
2: Новогодний эфир Первого канала смотрит очень много людей. Но есть одна программа, которую не смотрит никто. Это выпуск новостей 1 января в 6 утра.
3: Доброе утро. На часах ровно 6:00. В студии я, Максим, вытащил короткую спичку Шарафутдинов. Хочется процитировать гимн КВН. Для кого, для чего? Но мы начинаем наш выпуск. Сергей Семенович Собянин сегодня торжественно открыл холодильник, выпил минералку и похорошел при самом себе. В Саранске приземлилась летающая тарелка. Лионель Месси перешел в казанский Акбарс. Я могу говорить, что хочу. Меня все равно никто не смотрит. На некоторых каналах так круглый год делают. Чрезвычайное происшествие. Магазин разливного пива в Мытищах начал работу уже в 5 утра. Первыми на место прибыли оперативники. И, как мне подсказывают мои коллеги, нужно говорить чуть потише, а то башка раскалывается. На этом пока все. В студии был Максим В общем, увидимся завтра. Хотя кого я обманываю? До встречи 8 января.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой для укрепления собственных убеждений.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. На мои просьбы муж начинает ворчать. Допустим, я попрошу мужа, сходи, там, вынеси мусор. Или сходи в магазин. Вот начинается. У нас получается конфликт. В итоге я даже не могу вспомнить, из-за чего мы начали конфликтовать. Вот как быть в таких ситуациях?
0: Сатья отвечает.
2: Что говорит, дорогой, вынеси мусор. Она говорит, что? Опять начался этот мусор.
1: Да,
2: зачем?
1: Кто туда
2: накидал? Да. И дальше, кто мусор выносит в итоге?
1: Ну, в итоге, получается, я выношу мусор.
2: Ну, тогда он нашел технологии, как выносить мусор. Хорошо, еще какие просьбы?
1: Ну, например, сходи в магазин за картошкой.
2: Сходи в магазин за картошкой. Бу-бу-бу-бу-бу.
1: Да.
2: И дальше что происходит?
1: Ну, я опять иду и сама в магазин за картошкой. Или он, например...
2: Сколько времени проходит после того, как вы попросили и пошли?
1: Ну, минут 20, полчаса точно я хожу
2: то
1: и ворчу. Вот, ты никогда не делаешь то, что я тебя прошу. Поэтому у нас как конфликт возникает.
2: Но картошку же принесут в дом?
1: Ну, да.
2: Вот мужчина, у него сидит такой в голове проблема. Ба-бам! В дом нужна картошка. Он говорит, что мне делать? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Смотрит, баба завела, да-да-да-да-да-да-да, побежала. Он понимает, ну все нормально, технология работает. Я бурчу и мистическим способом вдохновляю ее ходить за картошкой. Вопрос-то решен? Жена сказала, дорогой, принеси, пожалуйста, картошки. Сходи, у нас не хватает картошки. И все, пошла заниматься своим. А он говорит, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Если мужчина бухтит, значит он что? Он думает. Просто у мужчины этот процессор громкий. Он свои силы сравнивает с вашей задачей. Он смотрит, что я из-за этого могу получить. Сейчас идти за картошкой. Так, за картошкой идти, там 800 метров до рынка. Может быть, и папирос тогда себе купить, раз я уже в ту сторону иду. А может быть, тогда еще и штаны подшить, потому что там... А я пиво хотел безалкогольного, две бутылки. Там-то... Он сидит, бу-бу-бу. Смотрит, картошка принесла. А он начинает орать, потому что ни пива не купил, ничего из-за тебя. Заразы быстрые. Ну, побухтел, поуспокаивался. Ну, потом пошел. Нормальная история. А как вы хотели? Женщина как хочет? Валера, за картошкой. Да, моя госпожа.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Я дам вам парабеллум.
0: Киса Воробьянинов.
2: Никогда, никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис-Трубецкой.
3: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+.
4: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужчина, окончивший школу с золотой медалью, а вуз с красным дипломом и получающий 26 тысяч рублей в месяц, никак не решится сказать сыну: «Учись хорошо, сынок».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Интеллигент, идущий в лес за березовым соком, читает вслух Есенина. И березы сами плачут ему в банку.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Вот внимание. Это было очень популярно тогда. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает салютировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается, так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, и танцевал, и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот. Я в охране природы работаю. Лилиеводы, тюльпановоды. Звонят из ресторана, пальму выбросили, я еду. Как я стал любителем охраны? Ну, хочу взять два лося. Приезжаю в область, в сезон. Вот разрешение взять два лося. Резолюция товарища, вот. А мне говорят, эту резолюцию, говорят, можешь клопов давить. Если выпить хочешь, так и скажи. А насчет лосей, или иди к первому на подпись, или вступай в общество инспекторов охраны. Ну, думаю, идти к первому толкаться, вступил за полчаса. 3 рубля за книжечку дал, пошел, взял 2 лося. А как же все так? Хочешь лося взять, иди в общество охраны природы. Что охраняешь, то имеешь, еще с друзьями делишься. Хочешь дефицитные книжки читать, иди редактором, первым будешь читать, никому не дашь. Лес охраняешь, дрова есть, аптеку охраняешь, вата есть, возле змей сидишь, яд имеешь. Хочешь кооператив иметь, берись квартиры распределять, за очередью следишь, без очереди берешь. Что охраняешь, то имеешь, ничего не охраняешь, ничего не имеешь. Недаром говорят, все на охрану всенародной собственности. Жил такой Миша Беленький, мой приятель, играл на саксофоне, музыкант. Он очень любил шутить. В брежневские времена особенно это было удачно. Как-то одел темные очки, плащ, шляпу и пошел давать телеграмму. Тетя умерла, аптека закрыта, посылки больше не посылай. Телеграфистка отказалась принимать, на крыльце уже ждали. Провел 4 дня в КГБ. Он играл в судовом оркестре, вернулись они как-то с Кубы. Во время досмотра пограничниками он влез в шкаф и заперся изнутри. Пограничник нашел его в шкафу со всеми правильными документами. Опять 4 дня сидел в КГБ. Остановила ГАИ, велели открыть багажник. Он отказался. Они приказали, он крикнул «Ложись!». Все залегли, а там ничего не было. 4 дня провел в больнице. Сейчас в Америке.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Петя бежал в спальню к родителям и застал аиста врасплох.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Да тут как бы просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: Глупый бык по доске идет, качается. Вдруг кирдык, кончилась доска.
3: А мы в детстве думали, черный плащ, только слышишь, он по яйцам.
2: Реально.
3: Ну, у нас где-то клинило, да, в какой-то момент.
2: Это я как пела, была песня. Мы с далеких планет, нас не манит по ночам. Я чисто в 6 лет, нас снимали по ночам. Мама такая, господи, позор какой. У нас никуда не снимают. Все хорошо, мы ходим так.
0: На Юмор-ФМ.
4: Кайкуем. Сегодня мы с тобой кайкуем. А я опять тебя целую и забываю букву «Ф». Кайкуем.
2: Попа не слипнется, так и знай, на сладкое налегает артутай. Та-та-та-ра-тару-та-тай.
3: О, почему так жесток смех? И Акакий смешит, и Влас. Так хотелось, друзья, всех по-другому назвать вас. Имя хочешь менять? Иди, ЗАГС меняй за 30 дней. Только помни в конце пути, что Эрасту куда больней.
2: На биатлоне в комментаторской кабине кричит губерния все громче и сильней. У сборной нашей вы уже чего-то находили. Проверьте комментатора скорей.
3: Да, хорошо.
5: Разбежавшись, прыгну на столы. Вот еда, и вот еды не стало. И когда доем остатки пастилы, я скажу одно лишь слово – мало.
2: Это шутки-песни на Юмор-ФМ.
3: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
2: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
3: Люся Чеботина.
2: До новых встреч. Пока-пока.
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор-ФМ.
6: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если бы Квентин Тарантино снял одну из серий «Ералаша», то Кипятков реально бы забыл дома голову.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: Угарный папа.
1: Сереже 4,5 года. В гостях его угощают конфетой, мама обращается к Сереже. Что надо сказать? Через секунду размышления Сережа твердо обращается к угощавшему. Да еще. Кате 4 года 5 месяцев. Вчера папа пришел как собачка и сказал: «Я Лунтик, и я родился». А мама ответила ему: «Нет, Сережа, ты напился». Из школьных сочинений Владика. Традиционная семья – это в которой по пятницам курица с пюре, а в субботу рыба. Кирсанов сидел в кустах, но все, что не надо, он видел. Арабы вели с Византией ожесточенную торговлю. Менделееву упало яблоко на голову, и он создал химические элементы.
0: Угарный папа.
1: Анечке 5 лет. На улице ее спрашивает прохожий: «Девочка, как тебя зовут?» Аня строго отвечает: «Извините, я на улице не знакомлюсь». Виталику 4 года. Подходит он как-то к маме и спрашивает: «Мам, а почему ты ругаешь папу, что он водку пьет? Я пробовал языком водку, она фу какая. Ты должна не ругать, а жалеть папу». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

Вернемся. Наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится. Все само собой.

Я с тобой,

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В эфире новости. И у нас на связи корреспондент, который занял у меня 3000 рублей и вот уже 5 месяцев не отдает. Итак, что там у тебя происходит, скотина?

0: FM. Шутки.
1: Оля знала себе цену, но хитрые турки умели торговаться.
0: И песни.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: бабушек.
2: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти на месяц. Кто рано встает, тот бабка в поликлинику. Одна бабушка ставила внуку банки и случайно законсервировала его. Роза Львовна пыталась что-то строить из себя, но стройматериалы были уже не те. Бабушка научилась сама отправлять смски и вычеркнула внука из завещания.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ну, о чем можно говорить с поколением, которое не понимает, каково это — грызть кисель?

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья. Знаете, в творческом человеке часто сочетается несколько талантов. Так, например, можно быть одновременно и большим художником, и замечательным острословом. Это утверждение в полной мере относится к основоположнику кубизма, великому испанскому и французскому художнику. Совершенно верно. Нас ждут несколько историй из жизни Пабло Пикассо.
0: Шутить изволите.
1: Однажды в студию знаменитого Пабло Пикассо пришла одна очень богатая дама. Ее заинтересовала картина, написанная в кубической манере, но смысл изображенного был ей непонятен. «А что здесь нарисовано?» – спросила она. И художник ей ответил. «Здесь нарисованы 200 тысяч долларов». Друзья Пикассо как-то заметили, что на стенах в его доме нет ни одной картины хозяина. «Тебе что, не нравятся твои картины?» – спросили они. «Очень нравятся», – ответил художник. «Но мне они не по карману». И вот еще одна история. В мастерскую Пабло Пикассо пришел новый почтальон. Вручив художнику заказное письмо, он огляделся вокруг и сказал: «У вас очень способный ребенок». «Почему вы так думаете?» – опешил Пикассо. «Ну как же, здесь у вас столько необычных детских рисунков».
0: Шутить изволите.
1: Друзья, если ваш ребенок намалевал что-то странное фломастером на обоях, не спешите его наказывать. Возможно, в вашей семье подрастает великий художник. И этот рисунок еще улетит с аукциона за 179 миллионов долларов. На этой позитивной мысли мы на время расстаемся. Жду нашей новой встречи в эфире. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите. На Юмор-ФМ.

0: Снежинске 5 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Японская народная мудрость. Человек как меч. Или делает дело, или тупой.

0: эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? Но вы думаете, что я просто ненавижу своих бывших. Но я ненавижу не всех бывших. И мы все ненавидим не всех бывших, правильно? Бывшие делятся на две группы. Хороший мальчик какой. Это которого ты сама бросила. И это козлина, это которую он тебя бросил, поняла? Вот. И вот с козлиной, когда тебя бросят, девочки, есть одно правило. Если тебя бросила козлина, начинается игра. Ты должна при первой случайной встрече выглядеть лучше, чем он. То есть, если ты случайно с ним пересеклась после расставания, вся такая в с**ках, в бриллиантах, на каком-то на яхте плывешь по Красной площади, а он там голубя доедает, все, ты выиграла. И дальше игра не продолжается. То есть, как бы он там ни старался, хоть он будет президентом мира, вообще пофиг, блин, ты выиграла, все, навсегда. К встрече с паршивым бывшим нужно готовиться. Как было, когда я, ну, я готовилась, но проиграла. Сейчас рассказываю историю. У меня был Денис. Вот у кого был красивый бывший хоть раз? Вот прям красивый, который жалко прям бросать, прям. Ну, реально, Денис, ну, типа, это как будто рассвет, был закат, и родился Денис, блин. Типа Тор, знаешь Тора? Тор, знаешь, друг твой? Вот, Тор, бог, блин, всего.